0: Инициатива была сгенерирована в регионе, поддержана партией на всероссийском уровне и поможет решать проблемы местного уровня. Также в документах съезда отражены усилия воспитательной работы с молодежью, сохранение исторической памяти и формирование образа новых героев России. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Уже завтра, во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. И последнее. С 1 сентября в воронежских школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии и песни советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение России. В список вошли «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора, песня первых Дениса Майданова, первоклашка на слова Юрия Энтина и «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. Это были новости региона.
1: Наше радио. Проверено временем.

что, нужно идти на другую планету за йогуртами и хлебом. Вон у одного получилось, попробуй и ты тоску свою обнули. Ведь если смотреть реально, воздух вокруг тебя — это тоже небо. И прямо сейчас ты стоишь ногами на самом краю Земли. Это все твое одиночество, емкое, как мацу у басё. Можно любить, можно не очень, если не хочется. Знаешь, да в принципе можно все.

0: наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Тысяча чертей!
2: Разрази меня гром!
1: Якорь тебе в глотку!
2: Жена твоя каракатица!
1: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
2: А чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в твоем желудке!

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Помнишь, как батя пил, да? Че только не творил по пьяни. Че ж его так душило тогда? Ты поняла?

Если задуматься всерьез, у родни с того света свободные минуты, развлечений никакого. Но может чисто погреметь посудой где-то, или во сне у тебя покрывает.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Третий муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве» состоялся в Воронеже. Его участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона. Главы городских и сельских поселений. Представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской облдумы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли пользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». В Москве завершился 23-й съезд партии «Единая Россия», где утверждена народная программа на ближайшую 5-летку, документ, в основу которого легли почти 3,5 миллиона предложений горожан, структурирован вокруг 7 ключевых вызовов – от демографии до технологического суверенитета. Воронежскую делегацию на форуме возглавлял губернатор Александр Гусев. Регион внес в копилку инициатив десятки тысяч идей, рожденных на муниципальных форумах и встречах с жителями. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вклад воронежцев в формирование новой программы оказался очень значительным. Так, одним из ключевых решений съезда стало включение в нее проектов по догазификации объектов культуры, физкультуры и спорта, что особенно важно для сельских территорий. По словам Дмитрия Маслова, эта инициатива была сгенерирована в регионе, поддержана партией на всероссийском уровне и поможет решать проблемы местного уровня. Также в документах съезда отражены усилия воспитательной работы с молодежью, сохранение исторической памяти и формирование образа новых героев России. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Уже завтра, во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. И последнее. С 1 сентября в воронежских школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии и песни советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение России. В список вошли «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора, песня первых Дениса Майданова, «Первоклашка» на слова Юрия Энтина и «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Музыка пока.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Третий муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве» состоялся в Воронеже, и участниками стали более 600 человек. Главы руководителей администрации муниципальных районов и городских округов региона, главы городских и сельских поселений, представители исполнительных органов власти, приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской облдумы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли пользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначению и выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». В Москве завершился 23-й съезд партии «Единая Россия», где утверждена народная программа на ближайшую пятилетку. Документ, в основу которого легли почти 3,5 миллиона предложений горожан, структурирован вокруг 7 ключевых вызовов – от демографии до технологического суверенитета. Воронежскую делегацию на форуме возглавлял губернатор Александр Гусев. Регион внес в копилку инициатив десятки тысяч идей, рожденных на муниципальных форумах и встречах с жителями. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вклад воронежцев в формирование новой программы оказался очень значительным. Так, одним из ключевых решений съезда стало включение в нее проектов по догазификации объектов культуры, физкультуры и спорта, что особенно важно для сельских территорий. По словам Дмитрия Маслова, эта инициатива была сгенерирована в регионе, поддержана партией на всероссийском уровне и поможет решать проблемы местного уровня. Также в документах съезда отражены усилия воспитательной работы с молодежью, сохранение исторической памяти и формирование образа новых героев России. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Уже завтра, во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. И последнее. С 1 сентября в воронежских школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии и песни советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение России. В список вошли «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора, песня первых Дениса Майданова, «Первоклашка» на слова Юрия Энтина и «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Это навсегда.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Третий муниципальный форум «Вместе победим. Сила в единстве» состоялся в Воронеже. И участниками стали более 600 человек. Главы руководители администрации муниципальных районов и городских округов региона. Главы городских и сельских поселений. Представители исполнительных органов власти и приглашенные эксперты. Обсуждалось развитие территории через открытый профессиональный диалог, обмен успешными практиками и поиск конкретных решений. Выступая на открытии форума, временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Трухачев подчеркнул важность профессионализма и неравнодушия глав территории, а также необходимость поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. На внеочередном заседании Воронежской облдумы депутаты приняли поправки в региональный закон о бесплатной юридической помощи. Новые меры соцпомощи инициировали сами парламентарии. Теперь право на государственную юридическую поддержку получают единственные родители, как матери, так и отцы, которые воспитывают ребенка в возрасте до 14 лет. Ранее аналогичные льготы могли пользоваться только одинокие матери. Второе нововведение актуально для семей с маленькими детьми. Бесплатная помощь по восстановлению на работе, взысканию зарплаты, назначении выплате пособий теперь доступна не только женщинам, но и отцам, у которых есть дети до 3 лет. В тексте закона формулировку «женщинам» заменили на «родителям». В Москве завершился 23-й съезд партии «Единая Россия», где утверждена народная программа на ближайшую 5-летку, документ, в основу которого легли почти 3,5 миллиона предложений горожан, структурирован вокруг 7 ключевых вызовов – от демографии до технологического суверенитета. Воронежскую делегацию на форуме возглавлял губернатор Александр Гусев. Регион внес в копилку инициатив десятки тысяч идей, рожденных на муниципальных форумах и встречах с жителями. Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Маслов, вклад воронежцев в формирование новой программы оказался очень значительным. Так, одним из ключевых решений съезда стало включение в нее проектов по догазификации объектов культуры, физкультуры и спорта, что особенно важно для сельских территорий. По словам Дмитрия Маслова, эта инициатива была сгенерирована в регионе, поддержана партией на всероссийском уровне и поможет решать проблемы местного уровня. Также в документах съезда отражены усилия воспитательной работы с молодежью, сохранение исторической памяти и формирование образа новых героев России. Губернатор Александр Гусев ответит на вопросы воронежцев в прямом эфире. Уже завтра, во вторник, 25 августа, прямую линию с главой региона можно будет посмотреть в социальных сетях правительства Воронежской области. Она начнется в 11 часов. Все желающие могут отправить губернатору голосовое сообщение через чат-бот в мессенджере «Макс». Кроме того, свои вопросы можно оставлять в комментариях под постом о прямой линии во ВКонтакте и Одноклассниках. И последнее. С 1 сентября в воронежских школах вместо звонков будут звучать популярные мелодии и песни советских и современных авторов. Об этом сообщили в Минпросвещение России. В список вошли «Дважды 2-4» в исполнении Большого детского хора, песня первых Дениса Майданова, первоклашка на слова Юрия Энтина и «Учат в школе» в исполнении Эдуарда Хиля. Это были новости региона.

и кто твой друг? О ком сейчас твоя печалится забота? Я помню голос, искренность, звук, в котором доброты всегда звенела нота. Ты говорил, что мир уже у наших ног, и что достать с небес звезду любую.

и кто твой друг, и почему тебя без жалости забыли? Ты так внезапно изменил весь мир вокруг, лишив его сверкания серебристой пыли. Я не скажу при нашей встрече ничего, лишь буду слушать и

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
8: Аудитория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
10: Так звучит наше.

0: часов.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня губернатор Александр Гусев в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Трансляция начнется в 11 часов и будет доступна в официальных аккаунтах правительства Воронежской области в социальных сетях. У воронежцев еще есть возможность направить свои вопросы главе региона. Для этого работают чат-бот в мессенджере Макс, принимающий голосовые сообщения, а также комментарии к анонсам во ВКонтакте и Одноклассниках. До начала прямого диалога с губернатором осталось всего несколько часов. Подробности в наших выпусках, а пока к другим темам. На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Александр Гусев заслушал доклад о мерах поддержки участников специальной военной операции, включая предоставление земельных участков. Глава региона поблагодарил коллег за системную работу комиссии и призвал глав муниципалитетов подбирать для бойцов востребованные участки с инфраструктурой, не экономя на этом ради пополнения бюджета. Он также напомнил о поручении провести инвентаризацию бесхозяйных участков. Эта мера станет эффективным инструментом решения земельных вопросов для участников СВО. Александр Гусев поручил завершить эту работу до конца года и доложить результаты по всем районам, отметив, что законодательство упрощает перевод таких участков в муниципальную собственность. Финансирование на 2027-2029 годы, по его словам, предусмотрено с индексацией. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов, герои СВО, депутаты, сенаторы и главы регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний. Она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Традиционный августовский педсовет в этом году прошел в школе номер 109 микрорайона Подгорная, открывшейся в прошлом году. Педагогов с наступающим учебным годом поздравили заместитель председателя регионального правительства Олег Масолов и министр образования Наталья Сологубова. Учителям вручили награды, включая благодарности правительству области и президента Владимира Путина. В новом учебном году в программе появится предмет «Духовно-нравственная культура России», а в 11 школах из 8 районов в пилотном режиме начнут ставить оценки за поведение. На подготовку к учебному году из бюджетов разных уровней выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Нововведение затронуло 250 тысяч школьников и 89 тысяч воспитанников детских садов. Это были новости региона.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Месяц май. А в белой кружке черный чай.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

было и прошло. Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107 FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
6: Аудитория 13+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Я в тоске.
1: Наше радио. Так бьется сердце. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня губернатор Александр Гусев в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Трансляция начнется в 11 часов и будет доступна в официальных аккаунтах правительства Воронежской области в социальных сетях. У воронежцев еще есть возможность направить свои вопросы главе региона. Для этого работает чат-бот в мессенджере Макс, принимающий голосовые сообщения, а также комментарии к анонсам во ВКонтакте и Одноклассниках. До начала прямого диалога с губернатором осталось всего несколько часов. Подробности в наших выпусках, а пока к другим темам. На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Александр Гусев заслушал доклад о мерах поддержки участников специальной военной операции, включая предоставление земельных участков. Глава региона поблагодарил коллег за системную работу комиссии и призвал глав муниципалитетов подбирать для бойцов востребованные участки с инфраструктурой, не экономя на этом ради пополнения бюджета. Он также напомнил о поручении провести инвентаризацию бесхозяйных участков. Эта мера станет эффективным инструментом решения земельных вопросов для участников СВО. Александр Гусев поручил завершить эту работу до конца года и доложить результаты по всем районам, отметив, что законодательство упрощает перевод таких участков в муниципальную собственность. Финансирование на 2027-2029 годы, по его словам, предусмотрено с индексацией. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов, герои СВО, депутаты, сенаторы и главы регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний. Она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Традиционный августовский педсовет в этом году прошел в школе номер 109 микрорайона Подгорная, открывшейся в прошлом году. Педагогов с наступающим учебным годом поздравили заместитель председателя регионального правительства Олег Масолов и министр образования Наталья Сологубова. Учителям вручили награды, включая благодарности правительству области и президента Владимира Путина. В новом учебном году в программе появится предмет «Духовно-нравственная культура России», а в 11 школах из 8 районов в пилотном режиме начнут ставить оценки за поведение. На подготовку к учебному году из бюджетов разных уровней выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Нововведение затронуло 250 тысяч школьников и 89 тысяч воспитанников детских садов. Это были новости региона.
1: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио, город за городом.
10: Аудитория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

дверь не ломай, пробуй в нее войти сам для себя. Что-то меняй, час столкновения может прийти, когда ты сам не поймешь, где тебя ловит ложь, где нет дышать, а где свернуть.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня губернатор Александр Гусев в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Трансляция начнется в 11 часов и будет доступна в официальных аккаунтах правительства Воронежской области в социальных сетях. У воронежцев еще есть возможность направить свои вопросы главе региона. Для этого работает чат-бот в мессенджере Макс, принимающий голосовые сообщения, а также комментарии к анонсам во ВКонтакте и Одноклассниках. До начала прямого диалога с губернатором осталось всего несколько часов. Подробности в наших выпусках, а пока к другим темам. На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Александр Гусев заслушал доклад о мерах поддержки участников специальной военной операции, включая предоставление земельных участков. Глава региона поблагодарил коллег за системную работу комиссии и призвал глав муниципалитетов подбирать для бойцов востребованные участки с инфраструктурой, не экономя на этом ради пополнения бюджета. Он также напомнил о поручении провести инвентаризацию бесхозяйных участков. Эта мера станет эффективным инструментом решения земельных вопросов для участников СВО. Александр Гусев поручил завершить эту работу до конца года и доложить результаты по всем районам, отметив, что законодательство упрощает перевод таких участков в муниципальную собственность. Финансирование на 2027-2029 годы, по его словам, предусмотрено с индексацией. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов, герои СВО, депутаты, сенаторы и главы регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний. Она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Традиционный августовский педсовет в этом году прошел в школе номер 109 микрорайона Подгорная, открывшейся в прошлом году. Педагогов с наступающим учебным годом поздравили заместитель председателя регионального правительства Олег Масалов и министр образования Наталья Сологубова. Учителям вручили награды, включая благодарности правительства области и президента Владимира Путина. В новом учебном году в программе появится предмет «Духовно-нравственная культура России», а в 11 школах из 8 районов в пилотном режиме начнут ставить оценки за поведение. На подготовку к учебному году из бюджетов разных уровней выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Нововведение затронуло 250 тысяч школьников и 89 тысяч воспитанников детских садов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.
3: Осталось 9 дней.
4: Кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 7 минут в столице. Сегодня что? Сегодня 25 августа, уже вторник. Обратный отсчет потихоньку идет. Сейчас здесь, в районе Щукинской, примерно около 12-13 градусов тепла. Синоптики обещают сегодня до 17 градусов. В общем, прохладно на улице будет, облачно, дожди, возможно, небольшие. А будет ли тепло, обращусь я к нашему ясну солнышку. Игорьку, ну?
3: Доброе утро. А почему ты говоришь в районе Щукинской, если мы у метро Октябрьское поле сидим? Мы всегда говорили, у нас здесь в районе Октябрьского поля.
2: Да? Да. Ну, Щукинский район, я прошу прощения, я, видимо, оговорил. Но район-то Щукинский. Или ты будешь спорить сейчас со мной?
3: Да нет, я с тобой
2: так
3: не
2: все-таки буду спорить. Скажи, солнышко-то будет?
3: Переменная облачность, Александр, но прохладно.
2: Не...
3: Все, сказали, теперь только бабье лето ждать.
2: Песня лебединая закончилась,
3: да,
2: правильно?
3: Да.
2: То есть тепла не будет. Вот такие вот, дорогие друзья, дела.
3: Ну,
2: делишки.
3: Как дела, Александр?
2: Делище.
3: Делище. Ты готов встретить осень? Или у тебя не ёкает? Ну, хотя у тебя что, школьников у тебя нет уже.
2: А что
3: они все выросли. Да?
2: Ну да, я как-то вот...
3: Для тебя что 21 августа, что 3 сентября...
2: Для меня единственное, я живу рядом со школой, поэтому вот прям впритык со школой живу. И, естественно, все эти потоки...
3: Просто шумно.
2: Детские потоки, они, конечно, будут ощутимы вот с нового учебного года. Я вижу, как меняются... Одно поколение сменяет другое. Там, чем дышат современные школьники, о чем они говорят, о чем разговаривают. Я все это слышу. Когда гуляю с собакой, когда сижу дома, окно открыто. Я это очень хорошо слышу. Я за ними слежу. Повлиять на это, к сожалению, я, наверное, не к сожалению, а к счастью, не могу и не хочу.
3: А ты ходишь, ворчишь, делаешь замечания? А,
2: ну, зачем?
3: Вот, просто потому, ты что ты человек.
2: В смысле? Просто ходить делать замечания? Не с того, ни с сего?
3: По делу.
2: А, по делу?
3: По делу, да.
2: Я, вы знаете, понял, вот у меня есть горький опыт замечаний в бассейне.
3: Да. Когда тебя потопили?
2: Там, меня не потопили.
3: Как в игре «Морской бой»?
2: Нет,
3: за замечание.
2: Пацанам делал замечание. Вот, я понял, что это, в общем, все. Я живу в своем мире. И ты знаешь, так намного проще.
3: А многие говорят...
2: Кто-то скажет, вот сдался, сдулся и так далее. Да, я сдался, сдулся. Это все ваше теперь. Забирайте. Надоело.
3: Очень оптимистичное начало. Хочу тебе сказать, надеюсь, у наших слушателей...
2: Живи сам по совести. Остальные пусть что хотят, то делают. Надоели.
3: Не опускаются руки, как у тебя. Поэтому, если захотите с нами пообщаться...
2: Сашка с опущенными руками ходит.
3: Возьмите телефон и напишите нам. Наш.ру. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
4: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
5: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: я не знаю, праздник это или просто дата. Называется «День поцелуемся и помиримся».
1: Это что значит?
0: Ну, я думаю, что тут все в названии, Александр, сказано. Наверное, в этот день призывают организаторы этого мероприятия, если вы находитесь в ссоре, между вами какие-то недопонимания, поцеловаться и помириться. И ты знаешь, я нашел тут статистику, как люди в мире мирятся после ссоры. В мире, ну, в смысле...
1: Я понял, в мире.
0: Да, в разных странах.
1: В разных странах, да.
0: 31% садятся и все-таки разговаривают. Давай нормально обсудим ситуацию. Да. 18% начинают с объятий, поцелуя или другого тактильного контакта.
1: Да.
0: 14% приносят еду, кофе или что-нибудь вкусное в качестве негласного перемирия.
1: Так.
0: Дальше присылают мемы, смешное видео или шутку, проверяя, оттаял ли противник. Тут в кавычках оттаял ли противник.
1: Ну, понятно.
0: Мирятся в постели, а разговор откладывают на потом.
1: Угу.
0: Просто начинают вести себя, как ни в чем не бывало. Покупают цветы или небольшой подарок. Делают что-нибудь полезное вместо извинений. Моют посуду, готовят ужин. Чинят что-то, что обещали давно починить. И на последнем месте принципиально ждут, пока первый придет мириться другой.
1: А... купили сапоги?
0: Ну, это, наверное, вот покупают цветы или небольшой подарок. Но, может быть, часто так бывает, если, ну, раньше, по крайней мере, говорили об этом, ссора серьезная или проступок серьезный, то в доме появляется какой-то большой подарок. Нужный.
1: Холодильник.
0: Не обязательно, да, не обязательно нужный конкретному человеку, который обиделся, а всей семье.
1: Ну, вообще, чтобы вот попасть хоть в какую-то там в эту категорию, нужно, конечно, для этого ссориться. Ссориться и мириться, да? Потому что есть люди, которые, как мне кажется, все-таки... Ну, у них есть ссоры, но вот так, чтобы... Я единственный раз, когда вот со своей нынешней женой принес жертву, то есть что-то купил. Это была история с собакой в начале нашего знакомства.
0: Но никто же не говорит сейчас о каких-то прям вот серьезных,
1: да, я понимаю,
0: вещах. Иногда это просто, ну, обида небольшая, может быть, даже в игривой форме. И вопрос, вот как вы сглаживаете эту ситуацию.
1: Да.
0: Сейчас речь не идет о каких-то прям серьезных поступках, серьезных ссорах там и так далее. Вообще, в принципе,
1: да, у меня, друзья, была несерьезная, я просто пришел утром вместо вечера.
0: Как вы миритесь после ссоры? Есть ли у вас способ? Попадаете ли вы хоть в один пункт, озвученный с нами? Или у вас есть, может быть, проверенные какие-то годами уже способы, и ваша вторая половина понимает, что вот этот знак, вот это... действие — это...
1: без слов.
0: Да, намек на то, чтобы...
1: тактильно.
0: Помириться. Наша.ру. На главной странице есть два бота. Бот в Максе и бот в Телеграме. Пожалуйста, пополните список и статистику способов, после которого, с помощью которых люди мирятся, свои личные. Напишите, может быть, примеры ваших близких, знакомых, родителей, которые вы наблюдали, как они мирились.
1: Вот, знаешь, у меня, вот, кстати, родители, у меня папа молчал. Вот он обиделся на что-то, и все, и молчал. И мама из него ничего выбить не могла. И ее это жутко раздражало. Мог молчать неделями. Именно поэтому у меня есть некое что-то наподобие. Я перенял от него, там я молчу час. Вот, но в основном я стараюсь как бы этого избегать, потому что это просто невыносимо. Я вот как-то вспоминаю. Мама это просто доводила до бешенства.
0: Ну, обычно это было вот по отношению к ребенку, когда, да, ну, часто такое бывало. С тобой родители переставали разговаривать.
1: Ну, это...
0: что-то натворил. Это самое страшное наказание. Лучше ругайте, достаньте ремень.
1: Меня всегда ругали, со мной не молчали. Мне сразу все говорили.
0: Как у вас? Как вы миритесь после ссоры? Пожалуйста, пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут ваше сообщение.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. Ау, Т-банк 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
9: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
7: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
14: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
15: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес Спасибо позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
16: УГРН 102-77-00-132-195.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
17: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
18: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 34 минуты в столице. Давайте почитаем ваше сообщение, как вы миритесь.
19: Да, как только я начинаю повышать голос, муж бежит мыть посуду и брякает ей, чтобы меня не слышать. А я еще больше обижаюсь. Приходит время, и он начинает подлизываться и извиняться таким тоненьким голосом. Но я сразу не сдаюсь и читаю лекцию о том, как правильно поддерживать отношения. С мужем первый раз поссорились. Я, как оказалось, в первой группе. Обсудим это. А муж только злился и нервничал. Не его вариант оказался.
18: А его-то какой вариант?
19: Ненавижу,
18: дотянуть до последнего,
19: когда муж на что-то обиделся и молчит. По нему видно сразу, но он не говорит, в чем причина. Я ему вечером обязательно говорю, что я вижу, что ты на что-то обижен. Мы проблемы молчанием не решим. Может, поговорим? Часто начинает из себя выжимать слова. А я не молчу никогда, сразу расставляю все точки. Считаю, что спать нужно ложиться, решив проблему. Ну или обсудив ее.
18: Действительно. Слушайте, ну это вот какая-то мужская черта, я не знаю, откуда растут корни, когда мужчина вот на что-то обиделся и молчит.
19: Не знаю даже, что вам написать. С супругой 26 лет вместе не ссорились ни разу. Вот как-то так получилось. Наверное, просто нужно уступать человеку, если ему это принципиально, а тебе нет. И не выносить мозг человеку при очевидных ситуациях.
18: Наверное, так и есть, да.
19: Я тоже обычно молчу и всегда понимала, что дочь это беспокоит, но ничего не могла с собой сделать. А потом поняла и объяснила ей, когда я замолкаю, значит, в своей голове я ее сильно ругаю. Но ей не хочу это высказывать, иначе очень жестко получится. Поэтому мы с ней договорились, что если я замолкла, то она мне спокойно дает часа три на выдох. Вроде помогает.
18: Подождите, сейчас мама выдохнет еще 2,5 часа. Тихо.
19: После ссоры хороший добротный секс. Ну, вот с Александром зацепились за слово «добротный». Вот оно такое, какое-то вот прям...
18: Не сексуальное такое, прям как-то...
19: Рабочее.
18: Хочется добротный
19: бежать.
18: Такой. Добротный. Добротный секс, давай, прям здесь, добротный.
19: Когда мы с мужем начинаем спорить, он спрашивает, мы что, ссоримся? И все, конфликт исчерпан.
18: Ну, какой хитрец.
19: Люди, пожалуйста, говорите друг с другом, прямо словами, через рот. Это бесплатно и совсем не сложно.
18: Ну, слушайте, у каждого свой вариант. У каждого же выражает что-то, какие-то недовольства своим способом.
19: Я сам по себе человек вспыльчивый, но быстро отходчивый. Если в семье такое случается, бывает редко, я могу поругаться, поорать, но через какое-то время хочу помириться сам. Чувствую себя виноватым. Это все можно было решить спокойно. Просто вспоминаю своего отца. Практически всегда все доходило до рук и попадало всем.
18: Ужас какой.
19: Как вы миритесь? Вот о чем после ссоры мы заговорили. Если есть примеры из личного опыта...
18: Там же сегодня день, ты скажи, что сегодня день
19: поцелуя. Да, сегодня, оказывается, день поцелуемся и помиримся. Ну, наверное, многие так и мирятся.
18: Поцелуемся и помиримся.
19: Добротно поцелуемся только, прям вот. Не как обычно. Вообще задумался, я вот когда-нибудь что-нибудь добротно делал, вот именно с такой формулировкой, чтобы мог сказать, ну, я это сделал добротно.
18: Ну, наверное, что-то было, просто...
19: Ну, тебе не идет слово добротно.
18: Мне нет.
19: Мне вот тоже, наверное.
18: Я его и не
19: пользую. Вот я себе как бы...
18: Вот, поэтому...
19: Примеряю его, наверное, нет. Все-таки мы не добротно с тобой все делаем. Ждем ваших сообщений.
6: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. 7 часов и 46 минут. Столица. Сегодня 25 августа. Сегодня вторник.
3: Сегодня, как оказалось, день «Поцелуемся и помиримся». И мы спросили, как вы миритесь после ссоры.
2: Не могли пройти мимо.
3: Проанализировала наши ссоры. Затевает их всегда муж. И всегда первый обижается и замолкает. Меня раньше напрягало, первые лет 10, а потом, ну, молчит и молчит. Дома тише. Мне есть с кем поговорить. Мириться первое тоже не иду. Сам отойдет, сам начнет говорить. Может молчать почти месяц. С детьми общаться как обычно. Общаться всегда начинает с темы о детях. А как слушайте, вот, ну, я не представляю, вот месяц молчать. Вот зачем? Да.
2: Ну, а если вы вот вместе живете? Это какая-то черта.
3: Нет, ну сейчас хорошо. Сейчас, по крайней мере, есть все эти мессенджеры, телефоны. Многие люди не разговаривают ртом, да, но при этом переписываются. Ну, когда нужно что-то обсудить там. Забери детей там или еще что-то.
2: Но это сейчас есть такая возможность.
3: Что он все равно молчит. Да, сейчас есть такая возможность. Если супруга ворчит и дуется, нужно выполнить обездвиживающий захват, чтобы руки по швам, и выполнить поцелуй, как Шурик Нину в спальнике. Дальше как пойдет.
2: Понятно. Да, кстати, на ретро вас тянет.
3: Ссорились с мужем нередко, пока не поняла, что почти всегда ссоры связаны с его неприятностями на работе или плохим самочувствием. Не умеет жаловаться. Пришлось это принимать. Переждать, потерпеть, помогать. Стало спокойнее.
2: Вы просто Шерлок.
3: Проанализировали. Многие нам тут, кстати, написали, что становится легче жить, когда понимаешь, откуда, ну, основные ссоры.
2: Откуда берутся. Ноги растут, да.
3: Да. Что является причиной, да, триггером.
2: Да. Да, если у тебя болит здесь, то наверняка проблема где-то выше.
3: Мы обычно ругаемся молча. Потом полдня, день помолчим, а потом кто-то все равно первый подойдет, обнимет, поцелует, и как будто ничего и не было. Соседи говорят, вы, наверное, никогда не ругаетесь. Всегда обнимашки и поцеловки.
2: Господи, ну хватит.
3: Добротные поцеловки. Накидываю я тебе, Сашка, вариант. А вот эти соседи, да?
2: Хочется умыться прям, я не знаю.
3: Есть им дело. Вы, наверное, никогда не ругаетесь.
2: Мне кажется, это они представляют так, что соседи про них вот такое говорят. Мне кажется, может быть, они и не говорят ничего, соседи.
3: Не, ну есть шумные соседи, которые прям вот с боем посуды, с топотом, с криками, когда ты слышишь в своем доме.
2: То есть, когда тихо, тоже как-то не очень.
3: Нет, тут, знаешь, лучше, конечно, когда тихо. Ну, иногда думаешь, вызывать полицию или это нормально. А некоторые сначала шумно мирятся, сначала шумно ругаются, а потом шумно мирятся.
2: Добротно.
3: Добротно, да.
2: Добротно.
3: Да. Добротно. С поцеловками.
2: Ой, господи, меня чуть мат не сорвался.
3: Муж всегда откупается. Я не против с первого дня нашего знакомства. Когда накосячат, когда мы поругались, и он виноват, всегда в доме появляются лично у меня какие-то дорогие или нужные мне штучки.
2: Ну,
3: очень удобно, пишет наш слушатель.
2: Традиционные семейные ценности. Да. Вот это. То есть, мне кажется, так многие делают.
3: Все зависит от степени, да?
2: Откупаются. Да, да, да.
3: Когда-то можно и конфетами,
2: это а когда-то слова, шумно, да? Слова не лезут, это проще купить.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

расстояния, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Обломки БПЛА упали на железнодорожной станции Афипская. В результате погибли 2 человека, еще 2 пострадали. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. В самом поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Как уточнил губернатор, из-за атаки БПЛА на территории нефтеперерабатывающего предприятия произошло возгорание. Последствия ликвидируют пожарные и оперативные службы. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. За прошедшую неделю от атак ВСУ погибли 46 мирных жителей России. Такие данные приводятся в докладе посла по особым поручениям российского МИД Родиона Мирошника. Всего за минувшую неделю от обстрелов ВСУ пострадали 410 мирных жителей. Из них ранены 364 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, говорится в документе. Отмечается, что по гражданским объектам на российской территории за прошедшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили порядка 7,5 тысяч различных боеприпасов. В Кремле не исключили визита Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мы надеемся, что такой визит состоится. 2-дневный саммит БРИКС стартует в столице Индии Нью-Дели 12 сентября. Накануне Путин провел беседу с главой МИД Индии Субрамандьямом Джайшанкаром в Москве, в ходе которой гость выразил надежду на встречу российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели. Ограничения на розничную продажу алкоголя будут действовать в 60 российских регионах в День знаний 1 сентября. На сегодняшний день на федеральном уровне действуют общие для всех регионов ограничения на продажу алкоголя с 11 вечера до 8 утра по местному времени. Ограничения на розничную продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются на основании региональных распоряжений на усмотрение местных властей. Отмечается, что запреты могут быть введены не для всей территории субъекта, а для конкретных муниципалитетов. Полиция Нью-Йорка заинтересовалась теми, кто живет в городской канализации. В местных соцсетях разошлось видео, на котором 3 неизвестных в комбинезонах выбираются из канализационного люка в центре Манхэттена. Видеозапись изучается, ответили агентству РИА Новости в полиции на просьбу прокомментировать эти кадры. Там не исключили, что в объектив видеокамеры могли попасть мигранты, которые ищут ценности в канализационной системе. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Наше радио. Сделано.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Доброе утро, дорогие друзья. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 25 августа, сегодня уже вторник. До 17 градусов обещают нам синоптики. Облачную погоду, достаточно прохладно на улице. Одевайтесь теплее, а мы будем играть в наши кинопробы.
3: Разыгрываем два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который пройдет 29 и 30 августа в Горбушке. Пройдет уже в четвертый раз. Мы, утреннее шоу «Подъемники», будем ведущие этого фестиваля. На главной сцене можно будет нас и 29 и 30 увидеть. Поэтому, дорогие друзья, всех приглашаем. Прекрасный состав артистов, и легендарные, и молодые. Все это в Москве. Три сцены. Одна непосредственно внутри Горбушки, крытая, да. И две на территории ДК Горбунова.
2: Все как обычно.
3: Да.
2: Кто был.
3: Плюс прекрасное настроение.
2: От утреннего шоу «Подъемники».
3: Да.
2: Все напитки, два дня.
3: Соответствующие рок-фестивалю. Самый популярный же вопрос.
2: Будут, да?
3: Да, всегда были.
2: Ну, прекрасно. Вообще круто.
3: Ну, а пока давайте вернемся к кинопробам. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 25 число, значит, 25 правильный ответ будем принимать. Сегодня классика. Поехали.
4: Что такое? Хочу спросить. Я давеча не понял. Это правда, что ли?
5: Что правда?
4: Заложить-то хотел.
5: Ничего я не хотел. Но внушить кое-что надо бы.
4: Ну-ка.
5: Прошу. Видите ли, я ничего в принципе не имею против того, что люди выпивают. Но существует разумная организация людей. В целом эта организация называется государство. И вот представьте себе, что все в государстве начали выпивать.
4: Я же не в рабочее время, я в свой выходной.
5: Вот, вот об этом-то и стоит поговорить. Выходной день. Что это такое?
3: Тебе не идет эта роль, Александр.
2: И там, там началась такая теория, что, в общем, выходной, он важен.
3: Наша
2: и очень нужен, потому что если ты в выходной день напился, то ты всю неделю не сможешь работать.
3: 25-й правильный ответ смысл. Мы принимаем. Призы шикарные, поэтому стоит постараться. И надеемся, что именно вам повезет. Наш.ру, пишите, что за фильм мы переозвучили.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107 FM.
7: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица «Остужево 6», телефон 222-90-99.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 16 минут в столице. Давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Что такое? Хочу спросить. Я давеча не понял. Это правда, что ли?
4: Что правда?
3: Заложить-то хотел.
4: Ничего я не хотел. Но внушить кое-что надо бы.
3: Ну-ка.
4: Прошу. Видите ли, я ничего в принципе не имею против того, что люди выпивают. Но существует разумная организация людей. В целом эта организация называется государство. И вот представьте себе, что все в государстве начали выпивать.
3: Я же не в рабочее время, я в свой выходной.
4: Вот об этом-то и стоит поговорить. Выходной день. Что это такое?
2: Значит, какие были неправильные ответы? Собачье сердце. Очень много было собачье сердце. Фоня. Это все неправильные ответы. А мы загадали фильм 1988 года «Елки-палки». Абонент с номером 8-977-462-81 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете 2 билета на фестиваль «Легенда». Кстати, вот этот фильм... В главных ролях сейчас Сергей Никоненко, Евстигнеев, Леонид Куравлев, а режиссером выступал сам Сергей Никоненко. Так что посмотрите, если не видели, у него и рейтинг такой достаточно высокий.
5: Да, поздравляем победителя. «Елки-палки». Так назывался фильм.
2: Подожди, я номер назвал 977-462-81 и так далее. Да, назвал.
5: Назови еще раз, лишним не будет.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем еще раз доброе утро. 8:21.
0: Наш бизнес-марафон.
2: В Сбере каждая операция по вашему расчетному счету может приносить выгоду. Подключайтесь к программе лояльности Сбербизнес Спасибо, копите бонусы, обменивайте их на рубли или возмещайте стоимость покупок для бизнеса. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: В эфире специальная рубрика нашего радио и Сбербанка «Бизнес-марафон». Ее участники – предприниматели, которые находят простые и работающие решения даже для сложных задач.
2: Нашу сегодняшнюю героиню зовут Светлана, и она создает натуральную косметику. Конкуренция в этом бизнесе высокая, поэтому Светлана изо всех сил пытается выделить свои продукты, использует редкие и ценные ингредиенты. И вот недавно она нашла нового поставщика. Все идеально, цены устраивают, качество уже проверила. Оставалось только подписать договор.
3: Но один пункт Светлану насторожил. Прочитала два раза, и все равно непонятно, что будет, если поставщик задержит заказ. Раньше она бы полезла искать ответ в интернете, теперь у нее другой правило. Если от одной строчки договора зависят деньги бизнеса, лучше показать ее юристу.
2: А так как Светлана обслуживает счет по подписке Business Prime, у нее есть доступ к полезным бесплатным сервисам, юридическим консультациям, а также бухгалтерии и ЭДО. Причем юрист не только проконсультирует и поможет с документами, но еще и переговоры может провести от имени клиента.
3: Так что правило Светланы такое. Экономить лучше на цене помощи профи, а не на самой этой помощи.
2: И еще одно. Светлана, как и другие герои наших эфиров, участвует в акции программы «Сбербизнес Спасибо». В ней Сбер в честь своего дня рождения раздает 185 миллионов рублей своим клиентам-предпринимателям. У вас тоже есть возможность поучаствовать до 31 октября 2026 года, если станете бизнес-клиентом Сбера и присоединитесь к программе лояльности. Дерзайте! Ваш бизнес приносит не только прибыль, но и бонусы. Сбербизнес Спасибо – программа лояльности, где накопленные бонусы за операции по счету можно обменять на рубли или возместить до 100% стоимости покупок для бизнеса. Сбербизнес Спасибо – привычная работа, дополнительная выгода. Спонсор рубрики ПАО «Сбербанк». Москва, ОГРН 102-770-013-21-95-18+.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на accountogeta.t2.ru.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
11: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
12: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
16: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
17: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
18: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
21: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
22: В этом весь Т.
21: И в этом весь ты.
20: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
22: Да все заработали.
23: Что?
22: А что?
23: Перевозки – это задача со звездочкой.
24: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
25: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
24: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Янова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем прекрасного настроения. 8 часов и 37 минут в столице. Что у нас будет сейчас?
2: Каждый второй родитель признался, что запрещает детям трогать некоторые свои вещи.
1: Так.
2: Родители рассказали, какие личные вещи они категорически не разрешают брать детям без спроса. Согласно результатам опроса, 54% взрослых признались, что дома есть как минимум одна категория вещей, к которому ребенку лучше даже не приближаться. Что чаще всего под запретом? 46%, ну давайте проценты даже не буду, давайте на первом месте телефон родителей. Многие взрослые запрещают детям трогать свой телефон.
1: А,
2: не
1: да?
2: знаю почему.
1: Ну,
2: многие дают наоборот.
1: Мой телефон в общем доступе.
2: У тебя дети дома. Выросли...
1: Ну, вообще, в принципе, даже если я нахожусь у них в гостях.
2: Косметика и парфюмерия. Это в основном девочки.
1: Ну, да.
2: Да. У мам таскают, и не понимая, сколько это может стоить, или понимая, что сейчас некоторую косметику или там парфюмерию сложно достать, сколько мама нерв потратила, чтобы получить это. А дочь выливает на себя это все
1: ведрами,
2: да. Рабочий ноутбук. Ну, тут, наверное, больше про безопасность какую-то, чтобы случайно там что-нибудь не удалил.
1: Так, что
2: важно.
1: Еще?
2: Одежда и обувь. Многие, наоборот, делятся.
1: Мне так смешно, что я
2: одинаковый размер.
1: Помню, носил папины вещи. Вот они мне были...
2: Без спроса?
1: Без спроса, да. Это так было...
2: Ну, например, что?
1: Ну, я не знаю, там вот дед из Австралии привез ему там джинсы и толстовку. И это было в 84-м году. Так, ну, это было настолько модно. Когда я вышел как инопланетянин в Челябинске.
2: Еда или напитки, специально купленные для себя?
1: Ну, это безопасность, извини.
2: Ну, это странно.
1: Что странно?
2: Ну, когда мама или папа тебе говорит, вот это не ешь, это я себе купил.
1: Не, подожди, сейчас речь про алкоголь?
2: Почему? Не обязательно.
1: А, просто?
2: Еда или напитки, специально купленные для себя. Тут про алкоголь вообще ничего не сказано.
1: Ну, а зачем тебе вот этот салат с сыром тофу?
2: Может быть, Саш, может быть. Но все равно, когда тебе это запрещают, странно. Коллекция, сувениры и другие памятные вещи. И любимая кружка на последнем месте.
1: С этой любимой кружкой вообще надо на законодательном уровне их запретить.
2: 12% опрошенных заявили, что детям в их семье можно брать все. Правда, большинство из них уточнили, если потом положишь на место. Еще тут нет, но это уже, наверное, совершеннолетних детей, или даже не детей, подростков касается. Автомобили, мотоциклы и какие-то там квадроциклы и другие транспортные средства. Когда ты уже совершеннолетний, может быть, у тебя еще нет права, или даже если есть права, то родители часто запрещают.
1: Но... Вот тут я не могу, потому что у меня не было такой ситуации, я ничего не могу сказать. А есть просто вещи еще, ну, которые брать просто небезопасно, да? Вот, ну, то есть там ну, не только инструменты, если у вас дома есть какие-нибудь средства защиты для самообороны и так далее. Шокеры. Или что-то в этом роде. А насчет телефона, ну...
2: Деньги еще, мне кажется, тоже. Я помню, как мой одноклассник у родителей нашел
1: задачку. Да, вот эта история, она меня всегда потрясала, поэтому я...
2: Да, я конечно, дети не должны ярко знать. Помню, поэтому вспоминаю. Они копили на дачу, он нашел эту заначку, вынес во двор и раздал всем нам. И мы все дружно пошли покупать всякие сладости. Так как магазин в городке был один, то сразу все друг друга
1: всех
2: знали.
1: Повязали.
2: Ну, продавцы заподозрили, откуда деньги у детей в таком количестве. И нашли родителей, потом пришлось возмещать всем. Часть уже потратили.
1: Вернули хоть что-то?
2: Вернули.
1: А, вернули. Ну, это просто чудо.
2: Большую часть, по-моему, вернули. Что вы запрещаете трогать своим детям из ваших вещей? Пожалуйста, наш.ру. Сейчас продолжим этот опрос. Расскажите, какие правила у вас. Может быть, мы не перечислили еще. Забыли про что-то.
1: Да.
2: Наши.ру. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
7: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
15: Наше радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком виде.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Ребенку 9 месяцев, и ему запрещено трогать очень многое в квартире. В выходные муж убирал свою коллекцию виниловых пластинок в закрытый шкаф, а то на них уже начали покушаться.
2: Ну, подождите еще.
3: Мой муж запрещает детям и мне трогать свой живот. Он поправился и комплексует по этому поводу. Если дочка обнимает его и говорит: «Папа, какое у тебя пузико», он прям взрывается. «Не трогайте мой живот». Я шью одежду, у меня дома много ткани. Однажды сын взял кусок ткани и вырезал посередине свою вещь. С тех пор я запретила брать им мои ткани без моего разрешения. А еще они постоянно брали мои портновские ножницы и резали ими бумагу. А они от этого тупятся. Тоже запретила. Запрещаю младшей трогать кота, потому что иначе животное будет замучено и навряд ли живое. А еще прячем в шкафу всякие свои игрушки. Поэтому запрещаем лазить по нашему шкафу.
2: Ну, свои игрушки, в смысле?
3: Взрослые, наверное.
2: Господи, а вы, как вы вот запрещаете кота трогать? Вот просто мне любопытно.
3: Дочке годик. Разрешаем пока все, но под строгим присмотром. Разрешаем открывать шкаф, доставать оттуда все, что хочет. В данном возрасте это помогает развитию. Но мне, как папе, потом приходится убирать все. Странно, что в списке, который вы прочитали, не оказалось лекарств. Да, многие про лекарства написали нам.
2: Я помню, моя мама всегда говорила: если тронешь, умрешь.
3: Да, у меня тоже что-то похожее было.
2: И все.
3: Или вообще у меня желания не было.
2: Желания не было туда лазать.
3: Ну и плюс, раньше лекарства были такие пугающие, все эти тюбики, таблетки однообразные.
2: Это а сейчас что, они веселые?
3: Ну да, сейчас эти упаковки, не поймешь, это витаминки, леденцы или лекарства.
2: Или умрешь.
3: Особенно детские. Телефон и карта, дабы деньги на безопасный счет не отправил.
2: Ну, да. Ну, тут это надо постараться еще.
3: Нужно и обсудить, как минимум, и объяснить детям, как это сейчас работает.
2: Как хорошо, да, раньше этого не было, и не было такой проблемы. Сейчас это есть, и есть такие проблемы.
3: Ну.
2: Еще неизвестно, как бы мы себя повели в этой ситуации, будучи детьми с картой и телефоном.
3: Мы же воду заряжали.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
5: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
7: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы-жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
8: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
10: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
14: Алло?
13: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня губернатор Александр Гусев в прямом эфире ответит на вопросы жителей региона. Трансляция начнется в 11 часов и будет доступна в официальных аккаунтах правительства Воронежской области в социальных сетях. У воронежцев еще есть возможность направить свои вопросы главе региона. Для этого работают чат-бот в мессенджере Макс, принимающий голосовые сообщения, а также комментарии к анонсам во ВКонтакте и Одноклассниках. До начала прямого диалога с губернатором осталось всего несколько часов. Подробности в наших выпусках, а пока к другим темам. На еженедельном оперативном совещании в региональном правительстве губернатор Александр Гусев заслушал доклад о мерах поддержки участников специальной военной операции, включая предоставление земельных участков. Глава региона поблагодарил коллег за системную работу комиссии и призвал глав муниципалитетов подбирать для бойцов востребованные участки с инфраструктурой, не экономя на этом ради пополнения бюджета. Он также напомнил о поручении провести инвентаризацию бесхозяйных участков. Эта мера станет эффективным инструментом решения земельных вопросов для участников СВО. Александр Гусев поручил завершить эту работу до конца года и доложить результаты по всем районам, отметив, что законодательство упрощает перевод таких участков в муниципальную собственность. Финансирование на 2027-2029 годы, по его словам, предусмотрено с индексацией. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов, герои СВО, депутаты, сенаторы и главы регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний. Она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Традиционный августовский педсовет в этом году прошел в школе номер 109 микрорайона Подгорная, открывшейся в прошлом году. Педагогов с наступающим учебным годом поздравили заместитель председателя регионального правительства Олег Масолов и министр образования Наталья Сологубова. Учителям вручили награды, включая благодарности правительству области и президента Владимира Путина. В новом учебном году в программе появится предмет «Духовно-нравственная культура России», а в 11 школах из 8 районов в пилотном режиме начнут ставить оценки за поведение. На подготовку к учебному году из бюджетов разных уровней выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Нововведение затронуло 250 тысяч школьников и 89 тысяч воспитанников детских садов. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Так звучит наше. Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Сделано в России.
2: Осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг».
5: Реклама 18+.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 8 минут столица, сегодня 25 августа, сегодня вторник, до 17 градусов тепла обещают нам синоптики, мы гадать будем очень скоро, поэтому ждем ваши проблемы, все, что наболело, нагудело, мы все проблемы зачитаем, кого-то из вас выведем в эфир, и вы назовете номер страницы, номер строчки в эфире, мы ее зачитаем, надо будет расшифровать, расшифруем, а книга, спросите вы меня, какая сегодня?
3: Какая, Александр,
2: я
3: сегодня?
2: По Куприну давайте будем гадать.
3: Давайте по Куприну. Вот актуальная проблема. Не всех, наверное, наших слушателей, точнее, большинство наших слушателей она не касается. Тем не менее, купил дочке билеты на Канье Уэста, а концерт под угрозой срыва. Денег потратил немерено и на билеты на концерты, и на самолет, и на гостиницу. Состоится ли мероприятие?
2: Я вот не хочу никого обижать, честно говоря, но это идиотизм. Вообще просто идиотизм.
3: Что именно?
2: Тратить такие деньги на концерт.
3: Если вы не знаете, то 10-11 октября в Санкт-Петербурге на Газпром-арене...
2: Кто бы мне что ни говорил, что это там рассуждение бедного человека и так далее, это просто идиотизм.
3: Так вот,
2: получите.
3: 10-11 должен был выступить, ну и пока, говорят, он не отменен, ну так организаторы утверждают. По крайней мере, вчера на официальных ресурсах «Газпром-арены» площадка написала, что с организаторами договор не подписан, площадка не имеет никакого отношения к организации концерта, и с ресурсов официальных «Газпром-арены» пропал концерт. Организаторы опубликовали в своих социальных сетях, что мы не понимаем, что происходит. Велись переговоры, и 27 августа они должны были подписать договор. Но странно, люди, не подписав договор с площадкой, вышли в анонс и в продажу билетов. И продали, если не все, то большинство билетов. И сейчас вот такая ситуация.
2: Лужники... То есть это разводилово?
3: Непонятно, что это. Непрофессионализм организаторов, либо какая-то история с... Многие говорят, что вот позвонили сверху и сказали отменить этот концерт.
2: Ради бога, хоть снизу позвонили, деньги верните, да и все.
3: Но при этом вчера Лужники, по-моему, я видел новость, сказали, мы готовы принять этот концерт в Москве. Ну, сама площадка. Непонятно. Вчера вечером, ну, даже после обеда все это началось. Мусолят до сих пор. Разные есть мнения, но... Судя по всему, на «Газпром-арене» он точно не состоится. Представляешь, люди купили билеты, там ажиотаж страшный был на гостинице. Гостиницы взвинтили в Питере цены в эти дни. И сейчас вот бах.
2: Просто не понимаю. Так, ладно. А то уже наговорю сейчас.
3: Да, Александр, посмотрим.
2: На что-нибудь.
3: Что будет? Я видел видео
2: просто
3: с
2: этот
3: девушкой.
2: Артист входит в категорию наговоривших, да, вот скажем так. Я сейчас буду, так сказать, лавировать. Наговоривших. Так вот, если мы уж выжили своих наговоривших, зачем нам чужой наговоривший? Объясните мне, ведь за это вы еще платите деньги, а потом ноете, что вы их потеряли. Поднимите мне руку здесь хоть кто-нибудь, кто кому, где кому-нибудь, кого-нибудь жалко. Конечно, нет.
3: Ты имеешь в виду людей, которые за 160 тысяч купили VIP-билет в
2: ложу? Да, это даже, ну, это ведь не Майкл Джексон. Вы на кого купили такие билеты дорогие?
3: Ну...
2: Как вы мне... Да что бы ты мне не говорил, что я ничего не понимаю в этой музыке.
3: Я
2: там
3: ничего не говорю.
2: Но я вам говорю, что это просто... ну, ладно, и так много сказал.
3: Хорошо, спасибо, Александр, что высказались. Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 18 минут в столице.
3: Проблема. Жена совсем запретила пить, но я не алкоголик, просто иногда люблю. Теперь у нее проблема, я когда трезвый, я злой, вот теперь у нее есть выбор.
2: Ну вы, конечно, кекс. Ну, мучитесь. Короче,
3: проблема такая. Есть мотоцикл 600 кубов. Дорожник простой. Хочу съездить на нем на море. Живу в Курске. Только вот пугает ситуация с бензином. Куда ехать еще не знаю. Хоть в Анапу. Погадайте, стоит ли ехать или нет.
2: А вчера наши слушатели возвращались из Анапы, по-моему, да? Угу. Или из Геленджика.
3: Из Анапы, да.
2: Из Анапы возвращались и сказали, что на М4 все в порядке.
3: Ну, там не все в порядке. Очереди, заправки...
2: Ну, в смысле, она написала же вчера,
3: можно, да.
2: Что на М4 она так написала, на М4 все в порядке.
3: Ну, и плюс меняется все...
2: С каждым днем
3: есть частные заправки, где за наличку можно купить... за 180 рублей, условно говоря. 95-й, если мы про 95-й. И с 92-м все... И с дизелем так вообще проблем практически нет. Ну, на каждой второй заправке он есть без очередей. С 92-го больше, вот с 95-м, да, сложности. Доброе утро. Влюблен безответно в женщину постарше. Мне 40, ей 45. Переживаю, как юноша. Что делать?
2: Ну, а как понять, что вам делать? Вы же сами написали «безответно». А если любовь безответная, вот вам зачем это? Вам нравится страдать? Тем более вы вроде взрослый человек, но, судя по всему, наверное, не очень. Ну, влюбились, да, это тяжело. А в смысле, когда не любят тебя, а ты любишь. Но если вы хотите совет, плывите в другую сторону. Ну, либо, если, конечно, вариант добиваться, но если вы на это готовы, если у вас на это есть силы, а более того, деньги, время,

0: Купил там столько одежды, просто, ну, ужас какой-то. Утром встал вот с такой головой, и половину у меня приняли. Какую-то половину у меня приняли, которая вот мне вообще не нужна была. Я не знаю, может быть, с удовольствием ее приняли, потому что в магазине практически ничего не осталось. Такой маленький бутик был в Челябинске. Но спиннинг неужели нельзя сдать?
1: Может, он уже сходил на рыбалку с ним.
0: Это что, как обувь, да? Поносил все?
1: Ну, наверное, можно, Саш. Тем более за такие деньги. Но...
0: А вам...
1: Может быть, он не хочет. Знаешь, ну, то есть, как бы ты жалеешь уже потраченные деньги, да? Для тебя это огромная сумма, но в то же время ты всю жизнь мечтал и не решался. А тут вот, в этом состоянии...
0: Так оставьте еще раз вот такой на широкую ногу. У вас живет этот человек другой-то. Ну, оставьте.
1: Порадуйте себя.
0: Да.
1: Ждем ваши проблемы по Куприну сегодня, гадаем?
0: По Куприну.
1: Наш.ру, пишите.
2: Подъемники на нашем радио.

0: только из Москвы.
1: Наша реклама.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включенный сервис безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Да что за нормально?
14: Что?
13: А что?
14: Перевозки. Это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
14: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
16: Так, дорогие друзья, гадаем по Куприну.
17: Решили мы все-таки остановиться на этой проблеме. Влюблен безответно в женщину постарше. Мне 40, ей 45, переживаю как юноша, что делать. Артем написал нам. Артем, доброе утро.
16: Доброе утро, Артем.
18: Доброе утро.
17: Да. А, давайте разбираться. Безответно, это вы как поняли? Вы ей намекали, говорили с ней, да.
18: Ну, объективно сделал предложение, да.
16: А, вы сделали ей предложение.
17: Ничего себе.
16: А вы с ней знакомы давно?
18: 5 лет.
17: А вы с ней встречаетесь или после чего вы сделали
18: ей
17: предложение?
18: Нет, просто пару раз ездили на концерт, выяснилось, что вроде как взаимно, я сделал шаг вперед, но в результате как-то...
17: Ну, это как бы смело так. Пару раз на концерт съездить и сразу предложение. Я понимаю, что вы уже взрослый.
16: А можно скажу, вообще-то это было даже глупо.
17: Может быть, вы ее просто напугали? Может быть, ей нужно было время как-то узнать вас?
16: Вам куда вообще торопиться?
18: Мы общаемся сейчас вполне себе нормально, работаем вместе.
17: Тем более.
18: Она сейчас показывает, что абсолютно не заинтересована, а я просто потерялся, не знаю, что делать.
16: А вы вместе работаете, каждый день видитесь? Это как-то...
18: Да.
16: Ага. А народ, слухи, короче, не поползли?
18: Нет, такого ничего нет.
17: А скажите, вот вы перед тем, как предложение ей сделать, вы почувствовали какую-то взаимность, может быть, зачем так торопиться? Почему?
18: Да, на концерте обнимались, целовались, хорошо, в принципе, пообщались, провели время. После чего я так 2 недели подумал, и решил признаться в своих чувствах.
17: Вы в чувствах признались или предложение выйти за вас замуж?
18: Нет, в чувствах.
17: Это разные вещи.
16: Я думал, вы предложение сделали
17: выйти за вас замуж.
16: А она что, расхохоталась или что?
18: Нет, она смутилась, убежала, а потом как будто ничего не было. Я еще раз попробовал подойти, но как-то так уже все.
16: А, друг мой, это еще ничего не значит, что любовь-то безответная. Напугали вы девушку, она, собственно говоря, не готова сказать, что она вас любит.
17: Вообще не готова была к серьезным отношениям. Поцеловаться, пообниматься и так далее, на концерт
16: сходить. Испугалась того, что вам скружило голову, что сейчас будет и так далее. Потихоньку, помаленьку, наверное. В общем, напора у вас много.
17: Она не замужем хотя бы?
18: Она разведена.
16: А вы не женаты случайно?
18: Есть нюанс, я женат.
0: Тогда все понятно. Ладно, давайте, номер страницы, номер строчки. С этого надо было начинать.
16: Дружище.
0: Давайте, Артем, номер страницы, номер строчки.
18: Номер страницы 25, строчка 12 сверху.
0: Доброе утро. Влюблен без ответа в женщину постарше. Мне 40, ей 45, переживаю как юноша. Что делать?
16: Ночка-то какая славная, заговорил вдруг незнакомец. Морозно, тихо. Что за прелесть? Русская зима. Счастье в мелочах. Отвлечься вам надо. Отвлечься, дружище. А вы вообще, я так понимаю, что хотели как бы, ну, и женатым остаться, и вот чтобы любовь у вас была на стороне. Я правильно вас понимаю?
18: Ну, с женой мы сейчас больше как друзья живем, уже лет 5, наверное.
16: Ну, это да, так многие говорят.
18: В целом, да, хотел немножко освежить, скажем так, ага. Ощущения жизненные.
16: Да. Ну, я понял, да. Вот, а вам их не дали за чужой счет освежить. Интересно, на каком концерте они были? Целовались-то.
0: Сейчас просто сменим тему.
16: Давай.
0: Помнишь, мы обсуждали человека, который за 470 тысяч...
16: спиннинг купил.
0: Спиннинг выпивший купил. И пришло сообщение. Подъемники, доброе утро. Еду, слушаю и поражаюсь, осуждая. Спиннинг за 400 тысяч рублей, он должен сам рыбу ловить. Сидит рядом супруга и говорит, а твой велосипед за 950 тысяч рублей должен сам педали крутить?
16: Слушайте, ну вот это, конечно...
0: А есть такие велосипеды, да?
16: Есть, конечно, за 1,5 миллиона есть. Если ты едешь на велосипеде за 120 тысяч рублей, не конкретно за 126.
0: Простите, Александр, вы как человек, который это погружался
16: просто,
0: в эту
16: просто
0: тему.
16: Ты просто едешь на дешевке.
0: А что делает велосипед за 980 тысяч?
16: Ну, он карбоновый, там, я не знаю, он легкий. Я это понимаю, шоссейник, наверное. Я вижу вот эти кабачки, которые сидят на шоссейниках, на таких тоненьких. И они,
0: кабачки,
16: ну,
0: это сленг?
16: Кабачки — это мужчины. Ну, еду на этих тоненьких велосипедах, я всегда радуюсь. То я по сравнению с ними выгляжу просто как Аполлон.
7: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов 46 минут столица.
3: Если вы устали от скучных посиделок...
2: Если вы устали.
3: Ну, если вы устали...
2: Так, то что нужно сделать?
3: Идея. Это формальность, понятно, но сама идея забавная. Приглашаешь ты в гости друзей, и каждый из них приносит еду и напитки на первую букву своего имени.
2: Господи. То есть я должен принести на А или на С?
3: На А. А, на полное имя, конечно.
2: Ну, А, алкоголь? Арбуз?
3: Например.
2: А, можно легко отделаться.
3: У меня икра. Но можно кабачковую.
2: Икра.
3: Или, как она там, ну, которая поддельная. Ну, это так. Конечно, это все шутки, но я видел несколько роликов, где люди в это играют и снимают себя. То есть они приходят в гости, там, я Александр, вот я принес арбуз и алкоголь.
2: Mm-hmm.
3: Или ассорти. Там, mm-hmm. Такой mm-hmm. был.
2: Ну и как вот на такой вечеринке есть вероятность же, наверное, что ты останешься голодным?
3: Да нет,
2: Саш, ну это же просто... Алкоголь вот, может принести только один человек.
3: Как люди собираются, себя. Играют в настолки. Да, вот так люди придумывают себе тематические вечеринки, там, 90-е, там, еще какие-нибудь.
2: Слушай, я очень люблю вот всякие тематические вечеринки, и раньше я в них участвовал, сейчас просто мне, ну, как-то лень, но мне нравится на это смотреть, вот со стороны, как люди устраивают там и так далее. Я периодически попадаю на тематические вечеринки собачьи, когда ближайшая будет в сентябре... на этот, ну, пивной, короче, собачий фестиваль. Да. И там вот и сами хозяева собак одевают, и грифоны, и барбарсоны. Самое такое крутое комьюнити в Москве. Самое огромное, самое большое. И вот это круто смотреть на увлеченных людей. И когда говорят, что там это люди, у них нет детей. У них там у всех куча детей. Уже выросли, уже внуки у этих людей есть. И это просто вот люди. Потому что собака, она не просто друг человека. Это твоя любовь.
3: Саш, никто же не спорит.
2: Просто... Особенно грифон, не либробарсон. Это же просто...
3: Ну так заводчик любой породы может...
2: Не-не-не, вот ты ругаешь свою собаку.
3: Ну, бывает, да.
2: Ну, вот видишь. А мы не можем.
3: Почему?
2: Неругательная какая-то порода. Ну, ты не можешь. Нагадил, ты его берешь и говоришь, маленький, ну, что же случилось-то такое? Ну, конечно, надо. Папка виноват, надо было вовремя тебя отнести, отвезти. А ты что здесь лежишь? Ну-ка, пойдем ко мне. Ну и всякое такое.
3: Какие тебе тематические вечеринки на первую букву имени? Лимитированная икра, вот пишут. Ириски еще можно вот
2: ириски,
3: принести.
2: Да.
3: Спасибо большое.
2: Яблоки и яйца. Это Янки надо.
3: Янки, да. Янка в отпуске, кстати. В выходные на легендах на фестивале ее увидите и услышите.
0: Подъемники на нашем радио.
1: Наше радио.
0: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
7: Город Воронеж.
8: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
9: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент», «Ламинат», «Линолеум», «Керамическая плитка» и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. В Кремле назвали слухи о якобы новой мобилизации в России информационными утками. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие сообщения в попытках идеологически раскачивать ситуацию на стране намеренно вбрасывают украинские власти. «Это все информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», сказал представитель Кремля. Как отмечается это на sn.fm, ранее о том, что мобилизация не нужна, говорили депутат Андрей Гурулев, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и постпред России при ООН Василий Небензя. Вооруженные силы России нанесли очередной удар по портовой инфраструктуре Украины. Как сообщили в Минобороны, минувшей ночью ударными БПЛА в порту Южный поражен сухогруз, доставивший на Украину груз, предназначенный для ВСУ. Также целями стали объекты портовой инфраструктуры, которые используются для грузов военного назначения. Ученикам и родителям напомнили о правилах поведения на школьной торжественной линейке 1 сентября. По словам эксперта по этикету и протоколу Татьяны Барановой, приходить на мероприятие следует за 15-20 минут до начала, так как пробираться через строй во время речи директора недопустимо. Во время исполнения государственного гимна и поднятия флага следует перевести телефон в беззвучный режим и встать лицом к флагу. В беседе с РИА Новости эксперт отдельно дала совет родителям не выходить за рамки зрительской зоны и вторгаться в пространство построения класса ради удачного фотокадра своего ребенка. По данным Минпросвещения, 1 сентября в российские школы пойдут порядка 17,5 миллионов детей. Из них в первый класс 1,5 миллиона. Россия стала активно закупать лапшу в Южной Корее. В июле наша страна экспортировала этого продукта почти на 3 миллиона долларов. За месяц поставки выросли более чем в 1,5 раза. Как свидетельствуют данные южнокорейской статслужбы, которые приводит РИА Новости, в основном это была лапша быстрого приготовления. Также поставлялась рисовая и яичная лапша. Кроме того, Южная Корея в июле поставляла в Россию дамплинги, аналог пельменей. Два концерта американского рэпера Канье Уэста в России по-прежнему числятся на официальном сайте его турне. Там указаны даты 10 и 11 октября, а местом проведения до сих пор значится «Газпром-арена» Санкт-Петербурга. Накануне анонс концертов Уэста пропал с сайта «Газпром-арены». Площадка заявила, что не подписывала договоров об аренде стадиона для проведения концертов рэпера, поэтому они не могут там состояться. Организаторы уточнили, что документы планировалось подписать до 27 августа. А популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 9 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 25 августа, чуть не сказал февраля. 10 часов и 8 минут в столице.
3: Погода осенняя. День поцелуемся и помиримся. Мы об этом сегодня уже говорили. Отмечается также сегодня день рождения операционной системы Linux. Ну, вдруг кому-то это важно в 91-м году. Что еще? Экспедиция полярников на ледокольном пароходе Георгий Седов открыла западные берега Северной Земли в 1930 году.
2: Да, нам нужно подумать, кто против кого будет играть. А я напомню, что «Термос» — марка, ставшая легендой. Весь мир называет «Термосы» именем этого бренда. Для офиса, пикника и экспедиции идеальная модель ждет вас на сайте официального представительства «Термос» в России — Термос.ру. Вековая история и качество, которому доверяют миллионы. Ну и разыгрывать мы будем сегодня термос для еды из коллекции Work. Брутальный термос для еды коллекции Work. Объем 470 мл. Создан для спецслужб. Поэтому имеет усиленную конструкцию и защитные элементы для экстремальных условий. В комплекте складная ложка, которая надежно хранится в специальной нише пробки. Вот так вот.
3: Давайте, несмотря на то, что термос для спецслужб, я думаю, что иногда такие термосы неубиваемые, они очень нужны детям. И я предлагаю столкнуть сейчас родителей, которые уже собрали ребенка 1 сентября, уже все купили, все подготовили, против тех, кто еще этим не занимался и откладывает все на потом.
2: Да,
3: на
2: и потом выходные будет носиться.
3: На понедельник, да, и будет носиться. Итак, родители сегодня школьников играют. Отправляйте ваше имя, пояснение, за какую команду вы будете играть. Ну и ждем заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
5: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте играть. Кто с нами играет?
3: Доброе утро. Трое детей уже собраны. Форма куплена, сшита, канцелярия куплена. Денег нет, написал нам Юля. Юль, доброе утро.
2: Юль.
4: Доброе утро, да.
2: А сколько ушло на троих? Они все втроем в школе?
4: Да, старший в 10 класс идет, средний в 9 и младшая в 4. Да. Ну, примерно около 50, ну так, по скромным подсчетам. Ну, им осталось, наверное, так, по мелочи что-то докупить.
3: Ага. А в каком городе вы живете?
4: А мы в Нижегородской области.
3: Ну, сил вам, удачи, три школьника, это сильно.
2: А на обеды дети денег не осталось. Можно, да. Можно ли... Сегодня, кстати, нечетное число, преимущество на вашей стороне. Чем на большее количество вопросов вы ответите, тем хуже будет вашему сопернику, тяжелее. Можно ли наливать и хранить в термосах газированные напитки? Нет. Можно наливать любые жидкости, только без газа. Газированные напитки наливать можно, но не хранить. Крышку закрывать не получится, чтобы не создавать давление газа. И третий вариант. Газированные напитки наливать можно, но только в оригинальные термосы.
4: Я думаю, второй вариант ответа.
2: Это третий вариант ответа. Из-за давления, которое создает углекислый газ, газированные напитки подходят не для всех моделей термосов. Только в оригинальных термосах продумана система для газированных напитков, поэтому их хранить можно. До появления термоса в чем чаще всего носили горячие напитки в дальнюю дорогу? В обычных металлических чайниках, в плотно закрытых стеклянных бутылках, обернутых тканью, или в деревянной посуде?
4: Я думаю, в плотно завернутых стеклянных.
2: Да, до появления бытовых термосов горячие напитки нередко переносили в бутылках, которые оборачивали войлоком, шерстью или плотной тканью, чтобы они медленнее остывали. Конечно, с современным термосом это не сравнится. Ну и последний вопрос. Какое техническое новшество 1911 года удешевило производство термосов в 10 раз? Изобретение резиновой прокладки, механизация отлива стеклянных колб вместо ручного выдувания или использование алюминиевого корпуса?
4: Я думаю, резиновая прокладка.
2: Вы отвечаете или меня спрашиваете?
4: Отвечаю.
2: Резиновая прокладка, отвечаете вы?
4: Да.
2: Нет, это механизация отлива стеклянных колб вместо ручного выдувания. До этого колбы выдували вручную, поэтому термосы стоили сумасшедших денег. Это было дорого и медленно. Машины сделали термосы доступными, общедоступными. Но один правильный ответ, это уже неплохо, потому что вашему сопернику нужно ответить на два вопроса.
3: По нашим правилам, да, в нечетный день, в случае ничьей, побеждает первый участник.
2: Да.
3: Да. Ждем тех, кто еще не собирал детей к школе и будет это делать в последний момент.
0: Подъемники на нашем радио.

0: девочка
1: пошла сюда, мальчик пошел туда.
2: Да, еще двое туда. Канцелярия есть.
1: А вы детей так называете? Ну, то есть не дочь, а девочка, да?
3: Ну нет, ну что сейчас вспоминать, как зовут кого?
1: Да не вспоминайте, зачем? Давайте играть.
2: Какой... Маша, у вас непростая задача, вам на два вопроса нужно правильно ответить, да, чтобы победить.
1: Какой предмет появился раньше? Термос, холодильник, электрочайник?
3: Холодильник.
1: Правильный ответ. Первым из бытовых приборов таких появился термос. Первый бытовой термос появился в начале 20 века, когда холодильников еще не было. Да, и электрочайники получили распространение значительно позже. Кстати, компания «Термос» изготавливала такие большие емкости, которые стали прародителями холодильников. Люди какой профессии... У вас еще не все потеряно. Люди какой профессии одними из первых начали использовать термосы? Ученые, библиотекари или парикмахеры?
3: Блин, ну логично, ученые, наверное.
1: Первые покупатели – ученые, профессора и доценты. Изначально Рейнгольду Бургеру удалось продавать свои первые бытовые термосы только тем, кто уже был знаком с принципом вакуумного сосуда Дьюара, то есть профессорам и доцентам. Последний вопрос. Как произошло слово «термос»? Это фамилия изобретателя вакуумного сосуда. Это перевод греческого слова «тепло» или это название бренда первых вакуумных сосудов, которое стало нарицательным благодаря популярности во всем мире?
3: Ой, ну ладно, давайте третье.
1: Давайте третье, если как пожелаете, так и возьмем. Хотя корень слова восходит к греческому «горячий» – «термос». В русский и многие другие языки мира оно попало именно через торговую марку «Термос», основанную в 1904 году. Бренд дал имя целой категории изотермических товаров. Мы вас поздравляем, вы только что победили. И вручаем вам термос для еды из коллекции «Ворк» объемом 470 миллилитров. Я не знаю, кто его получит.
2: Для мальчика или девочки?
1: Три мальчика или одна девочка?
3: Я получу.
2: А, маме, вот. Маму будет на работу брать с собой еду.
1: Да, детям вашим привет.
2: У них все есть.
1: Да, у них все есть, тем более лето, каникулы у них продолжаются. Для кофе по утрам, для чая в дороге или для холодного лимонада на пикнике. Только на официальном сайте termos.ru каждый найдет идеальный вариант для себя. И будьте уверены, термос прослужит вам многие годы. Партнер рубрики ООО «Термос Рус». ОГРН 515-774-608-7395, Москва.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
6: Георгий Чевчан – лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте наша любимая рубрика, когда мы спрашиваем у Алисы AI про смыслы и подсмыслы разных песен, которые звучат на нашем радио.
3: Дали задание Алисе AI объяснить песню «Поезда» Жени Трофимова и группы «Комната культура», которая, собственно, мне кажется, и сделала их настолько популярными, что сейчас они собирают стадионы. И вот что Алиса AI нам написала. Коротко. Это песня о неизбежной разлуке ради встречи. Ну, казалось бы, текст песни понятен, но иногда требует все равно обсуждения. Поезда ссорят. Герой постоянно в дороге, гастроли, командировки. И это разрушает отношения, Александр. Пустой вокзал Мирит — это единственное место, где они снова соединяются. Это точка встречи проводов. Вокзал становится символом надежды. Третьим местом, где отпадает все лишнее. Любви в этом городе нет, но я знаю, что ты ждешь. Главный конфликт вокруг холодно и пусто, но вера в то, что она есть, держит его в пути. Лотерейный билет, жизнь и отношения, игра случайностей, но он тянет свой жребий, осознанно готовый к риску. Итог. Разлука неизбежна, но она же и делает встречи ценными. Герой принимает этот круг. Дорога, встреча, новая дорога. Потому что финальная цель — быть с ней навсегда.
2: Железная дорога.
3: Поезда не враги, а условия их любви. Ну, в данном случае железная дорога, но это метафора, я думаю, по словам автора. Ну, так считает Алиса AI. Дорогие друзья, если вы или у вас есть вопросы к той или иной песне, к строчке, к слову, вы его не понимаете, что оно значит, что песня хотел классная сказать автор, то, пожалуйста, можете также совершенно бесплатно дать задание Алисе AI, и она разберет вашу любимую или непонятную для вас песню. 10:40 в Москве.
2: Спасибо.
3: Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 46 минут в столице, сегодня 25 августа, сегодня вторник.
3: Мы тут пропустили вчера новость, Александр, которая вызвала резонанс, и многие ее обсуждали. В школах 1 сентября вместо звонков будут включать популярные мелодии. Обычный звонок заменят на «Дважды 2-4» и песню Дениса Майданова. Ну, там целый список песен, рекомендованных к включению. Не во всех школах, тем не менее. Также разработаны и направлены в регионы рекомендации, как провести День знаний. Утро в каждой школе начнется традиционно. Ребята вынесут и поднимут государственный флаг, исполнят государственный гимн. А после торжественной линейки поздравлений и напутствия педагогов во всех классах пройдет первое занятие из цикла «Разговоры о важном».
2: А зачем модернизировать, вот включать чьи-то песни? Ну, «Дважды 2-4» хорошо. Я просто к тому, что... Вот если мы говорим о традициях, ну, это же хорошая традиция.
3: Ну, звонок ты имеешь в виду?
2: Ну, конечно, звонок – это хорошая традиция. Первоклашки собираются, там, многоклашки и так далее. Все было, шло и идет, что менять.
3: Ну, вот с песнями, да, флаг, гимн, понятное, святое.
2: Флаг подняли.
3: Да. А вот песни... Пусть даже и Шаинского, ну, там не только Шаинский.
2: Нет, песни как раз Шаинского пусть играют. Я как бы не против песен Шаинского.
3: Остальные, к остальным вопросы, да?
2: Зачем детям остальные песни?
3: Это риторический вопрос, Александр. И чтобы ты сейчас не залезал на трибуну, мы его закроем. Просто живите с этим. Я думаю, это рекомендация, и не все школы будут...
2: Так, более того, кто-то будет, кто-то не будет, а кто-то будет переусердствовать. Знаешь, вот это желание переиграть, так сказать.
3: Ну вот, смотри, у нас середина 90-х в Некрасовке музыка играла. Правда, не попса, а классика. Вместо звонка...
2: Да, я тоже.
3: Ну, то есть то музыка на линейке всегда играла, конечно.
2: Просто если музыка, играет, я не совсем понимаю, что мне надо на урок идти. Я так понимаю, что это 1 сентября, да?
3: Да, да, да.
2: Строго 1
3: сентября. Ну, тут вот новость звучит так. В школах с 1 сентября вместо звонков будут включать популярные мелодии.
2: А, с 1 сентября?
3: Да.
2: Вместо звонков?
3: Да.
2: То есть заиграл Денис Майданов, можно идти в столовую?
3: Не знаю, Саша. Тут нет подробностей. Я думаю, уже специалисты после вчерашних новостей об этом разобрали, сказали, успокоили.
2: Да, превратили школу в детскую площадку. Звонок – это дисциплина. Прозвенел, я не вижу ничего плохого в звонке.
3: Я тебе об этом и говорю.
2: Ну, то есть, что в этом плохого, извини меня?
3: Я исключительно про звонок. Ладно, давайте, да, действительно, Александр,
2: хватит. Давайте.
3: Чем-нибудь позитивным.
2: Прекрасный день, прекрасное настроение. Лето уходит, но мы вам желаем хорошего дня.
3: Берегите себя.
2: Любим вас.
0: Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Афина.
1: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
2: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: тишина.
1: Наше радио. Сделано в России.
2: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании обсудил меры поддержки участников специальной военной операции многодетных семей Воронежской области. Герои России, кавалеры орденов, а также члены их семей могут бесплатно получить земельный участок под жилье или единовременную денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Процедура максимально упрощена. Подать заявление можно через госуслуги или МФЦ с двумя документами. Срок включения в реестры сокращен с 20 до 8 дней. Глава региона поручил коллегам подбирать для защитников участки в удобных местах с доступом к инфраструктуре и предусмотреть необходимые расходы при формировании бюджета на 2027 год. Также Александр Гусев сообщил, что за время действия программы поддержки многодетных семей за участками обратились почти 20 тысяч семей. 13,5 тысяч из них уже получили. Очередь сокращается второй год подряд. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании поблагодарил руководителей хозяйствующих субъектов за участие в программе 50 на 50, отметив, что она действительно работает. Только для объектов образования привлечено 200 миллионов рублей внебюджетных средств. При этом область со своей стороны профинансировала работы на такую же сумму из бюджета. Глава региона призвал глав муниципалитетов активнее вовлекать местный бизнес в программу, напомнив о районах-лидерах, в частности Россоши, где наработан успешный опыт. Губернатор Александр Гусев на совещании с заместителями поручил держать на контроле обеспечение школьных автобусов топливом в преддверии нового учебного года. Он предупредил глав муниципалитетов о необходимости внимательнее следить за ситуацией при возникновении сложностей, оперативно обращаться за помощью, чтобы дети не остались без подвозок к школам. Также глава региона обратился к министру образования Наталье Сологубовой с просьбой не отдавать эксперимент по оценке поведения детей на откуп руководителям образовательных организаций, подчеркнув, что такой подход требует пристального внимания из-за высокой степени субъективности. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов, герои СВО, депутаты, сенаторы и главы регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний, она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Это были новости региона.
5: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
6: Представьте себе, самые низкие показатели продуктивности оказались у сотрудников, отправляющих более 5 нерабочих сообщений в день. То есть эксперты отметили, что такая активность может быть признаком прокрастинации и попыткой отвлечься от сложных задач. Перевожу, те, кто в рабочие чатики кидают мемчики, на 27% работают хуже.
7: Как будто бы это без ученых было непонятно.
6: Непонятно.
7: Высокий надо интеллект для этого
6: есть. Я считаю, что глупость полнейшая. Еще скажи, что радиокафе «Маяковский» параллельно с работой слушать нельзя. И будем сидеть грустные.
7: Это то, что доктор прописал.
6: Да, обращайтесь.

0: Реклама на 107FM.
1: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: День такой.
1: Ну, во-первых, день так себе, потому что вторник. Это вот зафиксировали, запомнили, нравится он вам, не нравится, извините, в данный момент это мнение никого не интересует.
2: Миритесь с ним.
1: Во-вторых, Лен, что примечательно, сегодня плоховат день подходит для того, чтобы назначать кому-то свидание. Угу. Как тебе такое?
2: Ну, я не планировала, честно говоря, назначать кому-то свидание. Ну, а теперь уж тем более.
1: Теперь не
2: распланируем окончательно.
1: Нет, я вот считаю так. Допустим, если кто-то вел длительную переписку с какой-то условной своей зазнобой, ну и все уже пришло к тому, что ну нужно. Вот сегодня не скажешь ей, давай встретимся, она уже скажет, ну...
2: И тут примета такая,
1: да, ты,
2: на голову.
1: Ты какой-то неблагонадежный. Вы ее динамите.
2: Так.
1: Ну, потому что, ну, предки вам плохого не скажут. Угу. Сейчас пойдете, она тарелочница, и будете потом говорить, спасибо, Кариночка, спасибо, Леночка, вы же меня предупреждали, а я несмышленыш не послушал.
2: Вот они, практические лайфхаки из жизни. Польза от нашей радиопередачи.
1: Польза, наука. Ну, не знаю, какие еще есть слова.
2: Предупреждение предков, как ты говоришь. А мы что, мы только донесли. С нас взятки гладкие. Случится, значит, сами виноваты. Не послушали предков.
1: Говорят, еще на чердак не поднимайтесь, потому что там сейчас, внимание, вообще.
2: Думала, чердак берегите.
1: Штучка серьезная будет. Там готовится к зиме домовой. Его нельзя тревожить, иначе он разозлится. Собственно, если вы в это верите, ваш чердак так уже свистит. Крыша там, наверное, куда-то подъехала. Да, но на всякий случай давайте-ка не будем судьбу испытывать.
2: Но все равно ремонт какой-нибудь минимальный надо навести. Может, там попить чего-нибудь, пустырник, не знаю, валерьянку. Ну, легенькое что-нибудь. Для... так сказать, того, чтобы затянуло свист малость.
1: С придурью вы останетесь, но будете максимально спокойными.
2: Под валерьянкой.
1: Под валерьянкой.
2: Так, у меня по праздникам информация.
1: Давай, давай.
2: Вот это вот все оставим. Сегодня день рождения консервной банки.
1: Угу.
2: Вообще очень долгий путь она прошла. 1810 год. Год изобретения консервной банки. 25 августа, собственно, ее запатентовали.
1: Какой 810? Вот я так и всю школу проучилась. Только что ты сказала. Я так 1800.
2: А главное, для чего тебе это?
1: Не, ну просто интересно.
2: 200 лет прошло больше уже, да, там 211.
1: Ничего не было, консервная банка уже была.
2: Уже была. Mm-hmm. Нет, интересно, что вот идея прижилась мгновенно, потому что жестянка хорошо сохраняла еду. Проблема была в том, что ножа для консервной банки, собственно, не было.
1: Острые локти. Вот для этого была мода на худых, наверное, в какой-то период. Потому что ты, ну, хорошим таким, добрым, понимаешь? На дрожжах разбухнувшим локотком ты не откроешь.
2: Поэтому покрепче, чем сейчас. Это сейчас жесть можно пальцем проткнуть. Да и то не всю.
1: А раньше жесть была жесть вообще.
2: Жесть, да. Жесткая такая жесть. В общем, предлагалось открывать молотком,
1: штыком.
2: Или вот, согласно инструкции тех лет, любым доступным способом. Вот изобретай, как хочешь, так ее и открывай.
1: Прикольно. Мне интересно, есть какая-то статья с 1810
2: года, чем открывали чаще всего?
1: Лайфхак. Итак, прямо сегодня мы узнаем 10 способов, как открыть консервную банку.
2: По сейчас же там в турпоходах во многих, когда, ну, кто там таскает какой-то
1: ножом
2: консервный...
1: Ножом я профессионально открываю.
2: Да-да-да, консервный нож уже никто не таскает, естественно, ножом и
1: хрест-хрест. Да, да, течет кровь, ну и что? Оно того стоило, зато ты сыт.
2: Зато ты со сгущенкой, в конце концов.
1: Потому что, ну, не тушенку же в ней нести, правда?
2: А сейчас, конечно, до чего дошел прогресс, да? Вот этот хвостик появился, который там на всяких банках с кукурузой, не знаю, там, с зеленым горошком. Для меня это ужасный хвостик. Я не умею.
1: Ним,
2: ну,
1: не
2: я криворучка. Да, вечно я начинаю, мне там то палец застрянет, то там, не знаю, вообще какая-то фигня.
1: Хожу с кольцом потом.
2: Очень удобно. Кстати, есть такие украшения, которые... Ну да ладно. Недавно увидела лайфхак, как это все дело открывается с помощью ложки, не причиняя вреда пальцу. То есть ты как...
1: Методом впихивания рычага?
2: Да.
1: понятно.
2: Да. Ой, физик. Угу. А вообще...
1: Я физик.
2: Ничего это себе. Физика. Методом рычага от Карины это услышать.
1: Да я просто делаю вид, что мало что знаю. На самом деле...
2: Не методом твою дивизию, Юкуламане Парасате.
1: А, конечно.
2: А методом рычага. Что просто... делается на свете? А?
1: Лен, ну там
2: она
1: до
2: говорит,
1: этого было
2: вторник.
1: Впихивание. Впихивание рычага.
2: И пока я думала, как называется вот эта держалка от ложки. Ну, ручка ложки впихивается в эту дырку, а, собственно, сама ложка упирается в бортик.
1: Да.
2: И ты методом, да, рычага вот так вот открываешь.
1: Пожалуйста, вы обращайтесь. Мы очень идельные ребята, если нас можно назвать ребята. Кажется, время прерваться ненадолго, нам нужно кое-что утрясти.

0: Наша реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании обсудил меры поддержки участников СВО и многодетных семей. Герои России, кавалеры орденов могут бесплатно получить земельный участок или компенсацию 200 тысяч рублей. Процедура упрощена. Заявление через госуслуги или МФЦ. Срок рассмотрения сокращен с 20 до 8 дней. Глава региона поручил подбирать участки с инфраструктурой и учесть расходы в бюджете на 2027 год. По программе для многодетных обратились почти 20 тысяч семей, 13,5 тысяч уже получили участки. Очередь сокращается второй год подряд. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр образования Наталья Сологубова доложила о поставке 59 новых школьных автобусов в Воронежскую область. Транспорт заменит изношенные машины и позволит открыть новые маршруты, обеспечив подвоз более 22 тысяч учеников. Всего в регионе в новом учебном году за парты сядут свыше 250 тысяч школьников, включая 21 тысячу первоклассников. 1 сентября в Воронеже откроется новая школа на 2000 мест на улице Острогожской. На капремонт образовательных организаций направлено более 1 миллиарда рублей, из них 168 миллионов из федерального бюджета на ремонт 5 учреждений. В День знаний примет учеников школа в Новогремячинском, отремонтированная в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Губернатор Александр Гусев на совещании с заместителями поручил держать на контроле обеспечение школьных автобусов топливом в преддверии нового учебного года. Он предупредил глав муниципалитетов о необходимости внимательно следить за ситуацией при возникновении сложности и оперативно обращаться за помощью, для того чтобы дети не остались без подвоза к школам. Также глава региона обратился к министру образования Наталье Сологубовой с просьбой не отдавать эксперимент по оценке поведения детей на откуп руководителям образовательных организаций, подчеркнув, что такой подход требует пристального внимания из-за высокой степени субъективности. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов, герои СВО, депутаты, сенаторы и главы регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний, она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Это были новости региона.

0: путешествие на графском поезде, на том самом, который ретро, который пых-пых-пых, вот это вот все. Да потом еще не только в Рамонь, но потом еще и в парк Нелжеру. И все это за ваш распрекрасный комментарий, ну, точнее, один из комментариев, который мы сегодня выберем. Путешествие на двоих, на 30 августа, на воскресенье. Хороший, в общем-то, день. Последние
1: выходные. Такие проводы лета, да?
0: Да. И сгонять в Нелжу за комментарий, по-моему, прекрасным.
2: И тема у нас есть, потому что мы, как организаторы, викторины. Это мы
0: вычитали в ваших комментариях.
2: Из сообщества нашего радио Воронеж. Да. Придумали тему.
0: Да, называется она «Не в деньгах счастье». Как бы все знают такую поговорку, да, но не все это испробовали на себе, хочется сказать.
2: Кто-то, надеюсь, сейчас дошутил, все-таки в машине не сдержал. А в их количестве.
0: Да. Вот. Но хочется встретить тех, кто все-таки осознали вот эту вот историю, что не в деньгах счастье, так сказать, на себе прочувствовали и поняли, что, в общем-то, всюду жизнь, как в известной картине известного художника.
2: Не будем рекламу, да, тут делать. Известная картина известного художника.
0: Я забыла просто, как его фамилия.
2: Поверьте на слово.
0: Картина, причем помню хорошо, вот это вот, когда решетка тюрьмы, да, эти люди, которые в тюрьме кормят хлебными крошками голубей, и голуби там распрекрасно тусуются, и всюду жизнь. Да, в общем, не в деньгах ли счастье? Точнее, даже неправильно, знак вопроса здесь не нужен, именно, скорее, знак утверждения. Расскажите какую-нибудь свою историю, когда, чтобы быть счастливыми, деньги были, ну, не то чтобы не нужны, но их как-то было вот достаточно. Их немного было, но достаточно.
2: Совершенно не являлись они главной целью, да?
0: Да. Вот, собственно, как пример мы там в посте приводим о том, что, помните ли, как на кухне какой-нибудь маленькой кухне, маленькой хрущевке сидели, из еды ничего не было, не знаю, там одна картошка пюре даже без соленых огурцов, или те самые бомж-пакеты Зука запивали, и хохотали, если не сказать, ржали просто и были счастливы абсолютно всеобъемлюще. То есть, да, были молоды, были там, не знаю, еще это, заводные и как бы неустремленные.
2: Бедные и счастливые.
0: Да. Вот
2: ну
0: в этом
2: смысле. Как здорово,
0: смысле.
2: Что у вас есть сейчас возможность написать в сообщество нашего радио Воронеж ВК, потому что я такой не имею. Мне придется описывать всю мою жизнь, понимаешь? Она вот как бы подходит.
0: Все, под тему.
2: Под тему, да. К счастью ли, к сожалению ли.
0: Хотелось бы испытать на себе большое количество денег, узнать, заемся ли я.
2: Сравнить
0: со свои состояния.
2: Сказать, вот испортили они меня или нет. Ну, как бы, чего не было, того не было.
0: А то через огонь, воду прошли, через медные трубы все никак.
2: Как-то вот не доводятся.
0: Да, как-то они не дошли.
2: Может, какое-то маленькое испытание кто-то да не пошлет.
0: Медными трубами.
2: Похоже, нет. Ну, ладно. В общем, вы поняли, куда писать. Сидим, пишем, мы здесь читаем, дарим призы. Все предельно прозрачно. У нас не
0: все
2: викторина,
0: честно и понятно.
2: А чудностная викторина. Какое слово хорошее. Ой, спасибо
0: забытое.
2: За него в том числе.
3: Радио Кафе.

0: Маяковский.
1: Я новости, вот даже... которые мы заслужили.
2: Да, я, честно говоря, ты мне ее прочла за эфиром, и я чуть-чуть огорчилась, что мы с тобой на радио.
1: Ты предлагаешь прямо кардинально подойти к вопросу. Испробовать на себе.
2: Хотелось бы, да, но как-то протестировать. А вот нам оно зачем? Куда пойдет? Никакого созидательного характера.
1: Нет, смотри, там вообще подводка к этой ситуации такая, логичная довольно-таки.
2: Давай-ка.
1: В общем, ситуация такая. Ученые, как всегда, ученые. Да, пришли к выводу после эксперимента, что ходить голым на виду у других помогает повысить самооценку. Вообще, мне казалось наоборот, но логика в их рассуждениях, в общем-то, есть. Потому что, как вот они рассказывают, финал этого эксперимента.
2: Даже любопытно как.
1: Находясь без одежды, среди других людей, люди стали меньше тревожиться и сильнее быть довольны своей внешностью. Потому что они понимали, что вот среди них они в компании, собственно, точно такие же, а не вот этих вот идеальных людей с обложки журналов и так далее. Мне это напоминает...
2: Подожди, среди некрасивых надо ходить?
1: Ну да. Да. Среди обычных. Не некрасивых, а обычных.
2: Ну потому что вот вдруг я решу в спортзале это протестировать. Все, это фиаско.
1: Да, в спортзале тоже там все довольно обычные.
2: Да не хорошие.
1: Как говорят.
2: Они, конечно, в сланцах там.
1: Это в Инстаграме все худышки, а на пляже все наши.
2: Наши,
1: как обычно. Да, все там нормально.
2: Ну, согласна, наших большинство.
1: Да, поэтому, может быть, какая-то доля истины в этом и есть, но попробовать почему-то не хочется.
2: Подожди, ну это как будто история про какой-то нудистский пляж. То есть, ну, если я сейчас решу, была, не была.
1: Хоть и на радио.
2: Хоть и на радио. Не, самооценку надо повышать, но как бы начну здесь, потом там выдвинусь на проспект Революции.
1: Ну да, тут уж дурка, конечно.
2: Боюсь, меня заберут, да. А я, понимаешь, с полным ощущением того, что это царица.
1: Идти, как бы это, покорять мир.
2: Собою.
1: Собой.
2: Ну, кстати, в моем случае я чью-то самооценку да точно подниму. Так что, в общем-то, в принципе,
1: пользу принесу. Не себе так людям.
2: Да, да. Ладно, прервемся на рекламу, обдумаем пока.
0: Радио Кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
8: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Давай влетим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Новошахтинский НПЗ в Ростовской области получил повреждения в результате ночной атаки ВСУ. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, предприятие временно приостановило работу. Ранее губернатор написал в своем канале в Максе, что ночью в Ростовской области были уничтожены около 30 украинских беспилотников, в том числе в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и трех районах области. Пострадавших нет. Обломки украинского беспилотника упали на здание Курского государственного университета. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. Как отметил губернатор, за минувшие сутки над регионом сбили 128 дронов ВСУ различного типа. В областной столице обломки упали на 5 улиц. Предварительно обошлось без повреждений. На местах находятся оперативные службы, указал Хинштейн на своей платформе в Максе. 6 человек, в том числе экс-президент Армении, лидер оппозиционного блока Армении Роберт Кочарян и его сын, задержаны в рамках уголовного дела о коррупции. Как сообщили в антикоррупционном комитете республики, Кочаряну инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. Следственные органы страны проводят обыски в двух компаниях, которые принадлежат семье экс-президента. Известно, что Кочаряну инкриминируют вывод из госсобственности ряда ценных объектов недвижимости, а также их приобретение по заниженной стоимости. В партии Армении уверены, что задержание их лидера осуществлено по прямому указанию премьер-министра страны Никола Пашиняна и является политическим преследованием. Отношения с Соединенными Штатами Америки стали самой главной проблемой в ходе работы генерального секретаря ООН за последнее время. В этом признался сам глава организации в интервью изданию Financial Times. По словам Антонио Гутерреша, проблемой стало значительное сокращение финансирования ряда операций и учреждений ООН со стороны США. Генсек также отметил, что у него не сложились хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом во время второго президентского срока американского лидера. Второй и последний срок на посту генсека ООН у Антонио Гутерреша завершится 31 декабря. Своему преемнику он посоветовал оставаться самим собой и делать то, во что веришь. Россия и США могут сотрудничать на околоземной орбите после завершения работы на Международной космической станции. Об этом заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Стороны обсуждали дальнейшие планы и открыли друг другу ряд своих технических характеристик. Ранее Баканов сообщил о договоренности с НАСА о продолжении эксплуатации МКС до 2030 года. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Температура поверхности Мирового океана обновила рекорд, поднявшись до 21,1 градуса. В общем, это больше, чем зафиксировано в 2024 году, и еще больше, чем было в 2023 году. А всему виной то самое явление, которое разворачивается в Мировом океане, потепление под названием Иль-Ниньо. Что хочется сказать, что градус нашего эфира тоже будет повышаться с каждым часом, поэтому не переключайтесь. С вами радио «Кафе Маяковский».

0: просто играю рок.
1: Реклама на 107FM.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ковский.
1: Вижу очередную статистику, ну это даже не статистика, а новость, наверное, хотя основана она точно на какой-то там, на каких-то там данных. Да, москвичи стали чаще звонить по телефону и отправлять смс-сообщения. В принципе, понятно, почему это происходит, и связано это с перебоями в работе.
2: У них тоже нет интернета.
1: Интернета, конечно, да, но я подумала, прикольно было бы опять вернуться в какие-то времена, возможно, пейджеров, хотя я-то их не застал, я помню, что были они.
2: Ну, так себе игрушка.
1: У каких-то мужчин в руках. Но самое смешное, что женщина
2: главное,
1: же, да, какая-то все время.
2: Главное, чтобы до Тамагочи мы не доигрались, понимаешь?
1: Тамагочи у меня дома есть.
2: Да. О, ничего себе, раритет.
1: Совершенно другая история.
2: А
1: нет,
2: вот этот,
1: современный уже
2: Тамагочи. Волк яйца ловит, игрушка вот эта.
1: Волки
2: вот
1: ловят яйца, так она и называлась, по-моему.
2: То, тоже есть.
1: Нет, такого нет.
2: Я думала, у тебя там просто музей раритетной техники и игрушек.
1: Да, конечно, Тетрис, что там еще,
2: да,
1: Дэнди.
2: Да, да.
1: Нет,
2: это вообще
1: нет,
2: святое.
1: Такого не существует. Вот это стандартное стоит, во что все парни играют, какая плойка по совместительству. Какая-то совершенно с каким-то номером, да. Но так как подписки у меня нет, и играть мне не во что. Есть одна FIFA, которую я как бы совершенно не уважаю.
2: Есть PlayStation, есть играть не во что.
1: Да, играть не во что. Но я хотела поговорить про другое, значит, раз про мобильный телефон. Телефон вроде как начали. Вчера мы читали новость с тобой о том, что с 1 сентября в школах звонки заменят на мелодии, а я подумала, это ли не знак? Ребят, мы же в какой-то момент, ну уже лет 10 назад, да, а то, может быть, и больше, решили, что это кринжать на полнейшее, если твой телефон звонит не «это я, твоя мама звонит», там взвелась я вся на корню. А вот если он звонит мелодией, а не звонком, то это уже как бы фу-фу-фу, отстой, вообще совершенно не модно. Я считаю, что...
2: Надо вернуться к рингтону.
1: Конечно, конечно.
2: Причем таким одноголосым, знаешь, вот тун-тун-тун, тун-тун-тун.
1: Ну, это кому какие нравятся. Можно опять, значит, поставить себе приложение для создания вот этой примитивной полифонии, как раньше были в разных Сименсах у нас. Да, то есть можно самосочиненный звонок. Можно взять, например, что-то из нашего плейлиста, да вообще любой. Ну, потому что мы сколько будем это терпеть? Хитяры всяческие выходят, да?
2: И все проходит мимо.
1: И все проходит мимо нас. Нельзя человеку никак самовыражаться, потому что из чего засмеют. Последний раз несколько мужчин видела лично, ну, это уже сколько, года 3 назад пытались устроить бунт, когда слово пацана вышло, кровь на асфальте. Они себе вот это кудаху, кудаху, понаставили, значит, чуть-чуть походили, но и все равно сдались, застеснялись в итоге.
2: Да, ведь раньше-то вот это вот как раз саундтрек из «Бумера» был, мне кажется, самым популярным, потому что там специфические такие звуки вот-вот-вот, вот похожие, совсем не похожие на эти.
1: Кажется, я установила себе какой-то рингтон.
2: Он услышал твой голос. У Карины тут телефон сам разговаривает, он понял, что ему это надо.
1: Честно говоря, я подумала, что это инопланетное пришествие.
2: Да, да, да. У тебя там какое-то что-то странное.
1: Да, думаю, сейчас...
2: Ну ладно,
1: вот
2: включи, что там, не убирай его далеко, там не, что-то интересное.
1: Не, Лен, я...
2: Ты боишься, что там может быть, могут быть последствия?
1: Ты же знаешь, что он периодически включает все, что захочет.
2: Да.
1: Мы же не можем этого контролировать. А то, знаешь, минуту назад я призывала всех вернуть рингтоны на телефон, а завтра я уже буду рассказывать, как инопланетяне меня зубы похитили, и, в общем, что я там узнала в другой галактике. Нет, остановимся на песнях. Вот у тебя, например...
2: Вообще забавное явление, конечно, да, когда ты говоришь про телефон, вспоминая о том, что он может разговаривать разными голосами, и он тебе отвечает, он отзывается, говорит, да, я туда,
1: что-то какой-то, может быть, соль тебе надо принести в студию, может быть, маленький святкруг и чертополох подвесить, в конце концов, над дверью. Непонятно.
2: Это все маркетинг. Большой брат следит за тобой, как известно.
1: Еще приятнее. Ну что ж, всем параноикам получается.
2: Шапочку из фольги выдать.
1: Но песню я это вам не поставлю. Ну, потому что такая скорость реакции, извините, простите, недоступна. Все, выбираем рингтоны. Я бы вот себе, наверное, что-нибудь из Animal Jazz поставил. Шучу, из-за Насти, конечно. Но здесь на этом я скажу из Animal Jazz.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наши новости.
16: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании обсудил меры поддержки участников СВО и многодетных семей. Герои России и кавалеры орденов могут бесплатно получить земельный участок или компенсацию 200 тысяч рублей. Процедура упрощена. Заявление через госуслуги или МФЦ. Срок рассмотрения сокращен с 20 до 8 дней. Глава региона поручил подбирать участки с инфраструктурой и учесть расходы в бюджете на 2027 год. По программе для многодетных обратились почти 20 тысяч семей. 13,5 тысяч уже получили участки. Очередь сокращается второй год подряд. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр образования Наталья Сологубова доложила о поставке 59 новых школьных автобусов в Воронежскую область. Транспорт заменит изношенные машины и позволит открыть новые маршруты, обеспечив подвоз более 22 тысяч учеников. Всего в регионе в новом учебном году за парты сядут свыше 250 тысяч школьников, включая 21 тысячу первоклассников. 1 сентября в Воронеже откроется новая школа на 2000 мест на улице Острогожской. На капремонт образовательных организаций направлено более 1 миллиарда рублей, из них 168 миллионов из федерального бюджета на ремонт 5 учреждений. В День знаний примет учеников школа в Новогремячинском, отремонтированная в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Губернатор Александр Гусев на совещании с заместителями поручил держать на контроле обеспечение школьных автобусов топливом в преддверии нового учебного года. Он предупредил глав муниципалитетов о необходимости внимательно следить за ситуацией при возникновении сложности и оперативно обращаться за помощью, для того чтобы дети не остались без подвоза к школам. Также глава региона обратился к министру образования Наталье Сологубовой с просьбой не отдавать эксперимент по оценке поведения детей на откуп руководителям образовательных организаций, подчеркнув, что такой подход требует пристального внимания из-за высокой степени субъективности. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов, герои СВО, депутаты, сенаторы и главы регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний, она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Вечно молодой – хорошо, вечно пьяный – не поддерживаем, вечно бедный – вот не
2: тоже
1: знаю.
2: Не очень поддерживаем, но случается.
1: Но случается, да, и мы сегодня обсуждаем, в деньгах ли счастье или да. Не в этом. И, собственно, просим вас написать те истории, которые подтверждают совершенно обратное, что их количество совершенно не является каким-то важным элементом.
2: Что когда вот на карте сотка до зарплаты, зато душа поет.
1: Да.
2: Вот бывают такие ситуации или нет? Когда, не знаю, там, продал почку, купил биткоин, и сейчас чувствуешь себя прям вот реально Илоном Маском. И все у тебя хорошо.
1: Как это в организме все-таки у нас одна почка, она сколько-то довисла.
2: Это как-то сразу, вот когда читаешь такие истории, оно как-то сразу обнадеживает.
1: Ты часто такие истории читаешь?
2: Я ну, просто вот... без одной почки.
1: К счастью, наверное, но пока не встречаю.
2: Я имела в виду вообще историю о том, что и без денег жить хорошо.
1: А, все, ладно.
2: Ты сразу почку.
1: Отдай
2: мою.
1: Сама начала на меня переваливать. Ну-ка, давай посмотрим, что ты нам пишет.
2: Сергей рассказывает. Привет, наше. Дело было в середине 90-х. Одесса, общага пищевой академии. Денег, как вы понимаете, от слов совсем не было. Стипендию выплачивали с задержкой, и даже с ней не разгонишься. Да и родителям тяжело тогда было. Но мы были молоды, бодры, море рядом и желание, как это сказать-то?
1: Пригубить что-то.
2: Да, пригубить, оно же выпить, что уж там.
1: Собственно, да, чем пригубить отличается от выпить, не знаю.
2: Было весомее, чем поесть.
1: Это не призыв, это история, понимаете сами.
2: Это история. Нашкрябали мы с другом на бутылку, а закусить-то нечем. И тут родилась идея пройтись по знакомым комнатам. Попросить по 2-3 картошки на супчик. Вроде как бы и не наглее, как бы буднично. По итогу, дойдя с 5 по 3 этаж, у нас на руках был целый ящик картошка. А это уже неделя пропитания, помимо закуски. Выживали как могли. Всем добра и хорошего настроения желает Сергей. Хорошая же история. Добрая, да?
1: Хорошей, прекрасной картошки захотелось. Вот и жареной. Знаешь, не когда она размокла, а когда подшкварилась.
2: Корочка есть.
1: С нужных сторон.
2: Вот все люди делятся, конечно, как всегда, на тех, которые не любят вот эти поджарки.
1: А кто, что, кто-то любит дребузню, вот эту крахмальную?
2: Ну, кто-то любит, чтобы она беленькая была как раз, а не вот эта вот зажаристая.
1: Ну, вы тогда нам не пишите. Вы странные.
2: Эх, привет, печень. Или что там? Поджелудочная.
1: Да, я вообще не знаю, мне кажется, раз в год такое ем. Не помню, как просто мечтаю о ней. А если еще с огурчиком в прикуску? Боже
2: так,
1: мой.
2: Время обеденное. Давайте не раздражать людей.
1: Но
2: хотя,
1: почему?
2: С другой стороны. А мне почему-то шпротами запахло.
1: Шпротами?
2: Я не знаю.
1: Надеюсь, это не от меня.
2: Нет, ты кашь рыб моей мечты. Но не настолько, знаешь.
1: Ужас. Я недавно пробовала, но вот когда была в отпуске. Зашла в кафе. Вообще так шпротным делом тоже не промышляю. Не помню, когда последний раз. Где-то это из детства остался бутербродик, вот этот подсушенный черный хлеб. На нем лежит, наверное, что майонез, огурец, да, и шпротина.
2: Да, как-то, ну или масло
1: чем,
2: там просто.
1: Да, чем-то он намазан. Вот, и мы зашли в
2: какая-то русская народная кухня у вас там была.
1: Да, советская, точнее, по-настоящему. Рюмочки, стаканчики, все из хрусталя. Атмосфера соответствующая.
2: Калачи висят.
1: Ковры всякие висят. И я вижу, ну, вот где-то брускеты, а это бутерброд со шпротом. Я думаю, надо брать. Лена, мама дорогая.
2: Какая брускета.
1: Какой он был красивый, какой вкусный. В нем было все. Но, конечно, как сказать-то, чаем, что ли, не запьешь.
2: Приходится соответствовать.
1: Приходится соответствовать.
2: Никуда не денешься.
1: Да.
2: Вот так и оправдание себе нашло. Ну куда? Куда? Вот бутерброд со шпротиной.
1: Меня подставили.
2: Да чаем, лимонадом. Ну как? Ну не годится.
1: В общем, все, сидим, мечтаем, пишем комментарии в сообществе нашего радио
2: Воронеж. Ну а кто обедает, тому приятного аппетита.
0: Радио Кафе.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
1: Город Воронеж.
4: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
5: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании обсудил меры поддержки участников специальной военной операции многодетных семей Воронежской области. Герои России, кавалеры орденов, а также члены их семей могут бесплатно получить земельный участок под жилье или единовременную денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Процедура максимально упрощена. Подать заявление можно через госуслуги или МФЦ с двумя документами. Срок включения в реестры сокращен с 20 до 8 дней. Глава региона поручил коллегам подбирать для защитников участки в удобных местах с доступом к инфраструктуре и предусмотреть необходимые расходы при формировании бюджета на 2027 год. Также Александр Гусев сообщил, что за время действия программы поддержки многодетных семей за участками обратились почти 20 тысяч семей. 13,5 тысяч из них уже получили. Очередь сокращается второй год подряд. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании поблагодарил руководителей хозяйствующих субъектов за участие в программе 50 на 50, отметив, что она действительно работает. Только для объектов образования привлечено 200 миллионов рублей внебюджетных средств. При этом область со своей стороны профинансировала работы на такую же сумму из бюджета. Глава региона призвал глав муниципалитетов активнее вовлекать местный бизнес в программу, напомнив о районах-лидерах, в частности Россоши, где наработан успешный опыт. Губернатор Александр Гусев на совещании с заместителями поручил держать на контроле обеспечение школьных автобусов топливом в преддверии нового учебного года. Он предупредил глав муниципалитетов о необходимости внимательнее следить за ситуацией при возникновении сложностей, оперативно обращаться за помощью, чтобы дети не остались без подвозок к школам. Также глава региона обратился к министру образования Наталье Сологубовой с просьбой не отдавать эксперимент по оценке поведения детей на откуп руководителям образовательных организаций, подчеркнув, что такой подход требует пристального внимания из-за высокой степени субъективности. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов, герои СВО, депутаты, сенаторы и главы регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний, она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Это были новости региона.
2: Наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
3: Так, ну раз уж мы Радио Кафе, то пора делиться рецептами. Сегодня у нас арбуз в шоколаде. Он сейчас нереально просто вирусится в соцсетях. В общем, вся фишка этого, если блюдо так его можно назвать, да, в холодно-арбузной мякоти. Для приготовления нужны всего три вещи. Арбуз, шоколад и морозилка. Нарезаем арбуз, оставляем на 5 минут в морозилке, окунаем в растопленный шоколад и еще на 20 минут убираем охлаждаться просто в холодос. Вот, собственно говоря, и все. Чтобы слушать наше радио, тоже нужны всего лишь три вещи. Приемник, уши и добрая воля. Надеюсь, все это у вас есть, так что помчали в следующий эфирный час.
4: Помчали.
3: Эть, не мчится нам сегодня в следующий.
4: Мчим, просто
3: с перебоями. Но так с скачками.
4: Это песня такая, оказывается.
3: Да? Какая страсть.

0: Реклама на 107FM.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
2: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Как собираем раз... мы сегодня подтверждение, вот. Да, про поговорки «не в деньгах счастье». Именно подтверждение, что так оно и есть, потому что, ну, надо как-то держаться, в конце концов.
1: Да, нам вообще... нужно, чтобы вы нас подбодрили.
0: Да, но знаете еще какой момент? Вот есть же такие штучки, какие-то вот небесные, я не знаю, что там.
1: Тела?
0: Да, это звезды называются, а также луна.
1: Ну, какие небесные штучки, смотря про что ты. Так, ладно, вселенная.
0: Я имею в виду, что как-то, да, вот эта вселенная как раз срабатывает, что когда тебе очень что-то нужно, и тебе не хватает прям вот, не знаю, вот, ну, конкретно вот такой вот суммы денег, и она откуда-то на тебя сваливается.
1: Вселенная дает
0: тебе, да? И ты, да, хоп, и получаешь желаемое. И такое счастье от этого испытываешь, ну, прям кайф-кайф. Я, может быть, рассказывала тебе историю, как у нас в студенчестве заставляли выходить на проспект Революции.
1: Просить вселенную о благе каком-то.
0: Нет. Опрашивать людей, счастливы ли они. И вот мы, как бы, собственно, одного спрашиваем, у другого, ну, какой-то типа тренинга что-то это было, то ли нас учили коммуницировать, то ли еще чему-то.
1: Это на филологическом?
0: Ага.
1: Интересно.
0: А у нас там был такой предмет.
1: Социология какая-то.
0: Нет, вообще никогда не отгадаешь, что
1: это ОБЖ, скорее всего, было. Ты спроси у человека, а потом поберегись.
0: Это, знаешь, БГРД он назывался. Тоже из букв, как и ОБЖ. Тоже аббревиатура из трех букв. Но назывался он «Будь готов к работе с детьми». И это не шутка. Он реально так назывался. Будь готов к работе с детьми.
1: А вы говорите, да?
0: Да, поскольку, ну, как бы, учительство, там, все дела, еще же нас отправляли.
1: Дело непростое. Вы должны быть как космонавты.
0: Практика у нас была в этих пионерских лагерях. Ты там должен был, соответственно, отработать какой-то период времени. И вот к этому нас и готовили.
1: Будь готов к работе с детьми. Вы спартанцы.
0: В рамках этого как раз предмета и выходили мы на эти улицы. Поэтому, в общем, многое объясняет. К чему все рассказывала?
1: А, ну, как, кстати, да, да.
0: К тому, что мне запомнилась одна девушка, которая шла с большой коробкой. И когда я у нее спросила, студентка там такая стоит, да, скажите, пожалуйста, а вы сегодня счастливы? Она так разулыбалась и была такая довольна. Она говорит, да, я купила сапоги! И показывает мне эту коробку. И действительно, счастье прям на ее лице было прям крупными такими капсулами. Слоком написано. Человек действительно счастлив. Вот такие вот моменты мы хотели у вас спросить. Было ли такое, что хоп, на вас свалилась какая-то энная сумма денег, вы что-то купили, что давно хотели, и теперь счастливы.
1: И теперь счастливы. Только изначально мы говорили, что нам нужно подтверждение, что не в деньгах счастье. А как ты думаешь, возможно ли покупка
0: сапог без денег? Ну, какие-то внезапные деньги. Ну, у нас такая противоречивая сегодня.
1: Ну, как, ну вот легкий налет клептомании, может быть, какой-то.
0: Вообще про счастье мы сегодня.
1: Ладно, ну, как вам нравится, так и пишите. Дальше
0: мы уже решим. Екатерина вот рассказывается, вспоминается строчка «Последние деньги трать не бойся, будут еще». Да, знаем мы такую песню, это из нашего репертуара. Находясь в декрете, израсходовала все свои запасы. А впереди был день рождения ребенка накануне выхода на работу. Вообще возвращаться туда не планировала, но попросилась пораньше на месяц, чтобы заработать денег. И вот еду на разговор с директором, и он говорит мне, что мою должность сократили за 3 года и предлагает уйти по собственному желанию с выплатой компенсации. Вот это же было счастье, женщины поймут. И денег получила, и на нелюбимую работу не нужно было больше ходить. И новую интересную нашла, и ребенку подарок хороший купила. Вот они, видишь, как сваливаются иногда, ни оттуда, ни отсюда. Конечно.
1: Не, ну это приятный исход, на самом деле. Да.
0: Надеюсь, компенсацию за 3 месяца вперед выплатили, как положено при сокращении, да, и прям вообще можно было еще прожить.
1: Все зависит от изначальной зарплаты. Светлана пишет: студенчество, ожидание стипендий, посиделки в общаге, и не жила там, но частенько в гости ходила. Милые времена. И правда, я не помню, как она стипендия была, 1200, что ли, кажется, так. Но жили мы припеваючи. Во всех смыслах этого слова. Да. Для счастья в тот момент деньги были не нужны. С другой стороны, как бы мы и не голодали, потому что нас в том возрасте еще кормили родители в большинстве своем. Ну,
0: Ну, да. Также обували, одевали.
1: Да. А всех тех, кто жил в общежитии, кормили мы, городские. Только что-нибудь купишь в магазине. Вот они налетели, коршуны. Все, в общем-то, довольны.
0: Хорошо, всем хорошо.
1: И как бы индекс массы тела не увеличивается, да, и голодных тоже нет.
0: Количество доброты просто произрастает.
1: Да, все, продолжаем писать в сообществе нашего радио «Воронеж» те моменты, когда вы были счастливы, и это было никак не связано с деньгами. Да. Мы каждую секунду тему формулируем по-разному, но вы там сами как-то выплываете в этом всем.
2: Радио «Кафе».

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
12: Наши новости.
13: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев на оперативном совещании обсудил меры поддержки участников СВО и многодетных семей. Герои России и кавалеры орденов могут бесплатно получить земельный участок или компенсацию 200 тысяч рублей. Процедура упрощена. Заявление через госуслуги или МФЦ. Срок рассмотрения сокращен с 20 до 8 дней. Глава региона поручил подбирать участки с инфраструктурой и учесть расходы в бюджете на 2027 год. По программе для многодетных обратились почти 20 тысяч семей. 13,5 тысяч уже получили участки. Очередь сокращается второй год подряд. На оперативном совещании у губернатора Александра Гусева министр образования Наталья Сологубова доложила о поставке 59 новых школьных автобусов в Воронежскую область. Транспорт заменит изношенные машины и позволит открыть новые маршруты, обеспечив подвоз более 22 тысяч учеников. Всего в регионе в новом учебном году за парты сядут свыше 250 тысяч школьников, включая 21 тысячу первоклассников. 1 сентября в Воронеже откроется новая школа на 2000 мест на улице Острогожской. На капремонт образовательных организаций направлено более 1 миллиарда рублей, из них 168 миллионов из федерального бюджета на ремонт 5 учреждений. В День знаний примет учеников школа в Новогремячинском, отремонтированная в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Губернатор Александр Гусев на совещании с заместителями поручил держать на контроле обеспечение школьных автобусов топливом в преддверии нового учебного года. Он предупредил глав муниципалитетов о необходимости внимательно следить за ситуацией при возникновении сложности и оперативно обращаться за помощью, для того, чтобы дети не остались без подвоза к школам. Также глава региона обратился к министру образования Наталье Сологубовой с просьбой не отдавать эксперимент по оценке поведения детей на откуп руководителям образовательных организаций, подчеркнув, что такой подход требует пристального внимания из-за высокой степени субъективности. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов, герои СВО, депутаты, сенаторы и главы регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ее ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний, она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Это были новости региона.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Дело движется к осени, поэтому хотел сегодня поговорить про теплые уже вещи для одежды, ну, теплые вещи одежды.
2: Рукавички.
1: Ну ладно, не до такой носочки. Степени, чтобы прям про рукавички-то. Давай начнем с толстовок.
2: Толстовки.
1: Да, мне кажется, это первое, что мы наденем в случае, когда уже у нас температура понизится. Угу. Нет, ну может быть не только толстовку, может быть худи, может быть свитшот. Это же все вещи примерно как бы одного ряда.
2: Подожди, такого быть не может. Толстовка толстит, худи. Худеет.
1: Вот, да, ты прям...
2: Ой, извини, Лен, я не хотела.
1: Это есть тот самый лингвистический курьез. Кажется, что, конечно, толстовка для толстых, худи для худых, но нет. Нет, все, конечно же, не так. Худи от худ, капюшон английского худ, да, соответственно, вот эта штучка
2: знаю.
1: С капюшоном, это не потому, что она высоко художественная, а потому что худ – это капюшон.
2: Просто капюшоновой направленности.
1: Да, капюшоновой направленности. Да. Можно засунуться туда всю свою голову,
2: обожаю.
1: Как страус в землю.
2: Идти приспокойненько без всяких этих ваших шапок.
3: Завязочками вот так вот завязаться.
2: Завязки обязаны быть, иначе в шею задувает. Да,
1: и красота. Вот, что же такое толстовка? Ну, это прям реально от графа Льва Толстого.
2: Серьезно?
1: Все повелось, все произошло. Он фактически, можно сказать, родоначальник всего этого. Ходил он не в тех как бы предметах одежды, которые мы сейчас называем толстовкой, а это были на многих фотографиях, кстати, все это запечатлено.
2: Рубашка
1: в зрелом возрасте,
2: какая-то.
1: Да. Вот это вот такая простая, типа народная, длинная, объемная рубашка. Иногда он ее подпоясывал поясом, иногда просто в свободном таком...
2: Родоначальник оверсайз, что ли?
1: Ну, практически. Родоначальник, скажем так, практичности. Потому что работать в поле, в такой рубашке, где хоть что-то поддувает...
2: А он как было, граф частенько
1: как
2: работал
1: граф,
2: в поле.
1: Он же любил опрощение, все дела, ближе к народу, все такое. В общем, благодаря писателю народники и сторонники вообще Льва Толстого стали тоже носить такие подобные как бы рубахи и называть их, собственно, толстовками. С отсылкой к Льву Николаевичу. Дальше, где-то там в конце 19-го, в начале 20 века так называли просто длинные уже мужские рубахи. Ну, на весь 20-й фактически век все это забылось. Толстовки вышли из употребления, вышли из жизни. А вот в конце 90-х они к нам снова вернулись уже вот в том виде, в котором мы их знаем сейчас. Это такая теплая спортивная кофта.
2: Только
1: да, там,
2: почему-то мы
1: трикотажа.
2: Сейчас толстовками стали называть им как раз худи, да, вещи, которые с капюшоном.
1: Нет, вот, да, с капюшоном, но худи у нас без молнии посередине, да, и с кенгурушкой, с карманами, ну, карман кенгуру, который
2: да.
1: на пузике, да, а толстовка, а у нее карманы по бокам и, соответственно, молния. И капюшон.
2: Так у Толстого не было молнии. У него был больше свитшот.
1: У него рубаха. Рубаха. У него вообще рубаха была. Но по принципу, что длинная и просторная.
2: Длинная и просторная.
1: Вот как бы, ну, оно все равно рубашистого такого кроя, в отличие от худи, который, ну, целиком сшито, да, и в отличие от свитшота, который похож на свитер, но только из другого материала,
2: мама
1: который...
2: Мама дорогая.
1: С
2: хорошо,
1: горлышком.
2: Хоть мы мюли можем от лапти отличить, вот здесь уже
1: хотя
2: хорошо.
1: Хотя что-то близкое, да, похоже, есть.
2: Украли, конечно, все украли. Ну ладно, не украли, позаимствовали. Круто,
1: ну так вот,
2: интересно было.
1: Потому и толстовка. Все благодаря нашему великому графу Т. Граф Толстому.
2: На песню небольшую прервемся, вернемся и перейдем к вашим комментариям в сообществе нашего радио Воронеж ВК.
0: Радио Кафе.

0: Ковский.
1: Обсуждаем истории из вашей жизни, подтверждающие фразу, что не в деньгах счастье.
2: Да, и сегодня кто-то как раз ознакомится с этим явлением на себе, потому что вручим приглашение на два лица на графский поезд. Кстати, ценник у него бодрый, у этих билетов.
1: А ты умеешь мотивировать.
2: Вот. Так что прям вот будет вам счастье, и выраженное не в этих самых деньгах, а ниже деньгах. Поездочка бесплатная абсолютно.
1: Класс. Так, давай читать. Наталья напишет. Всегда с теплотой вспоминаю время, когда во времена учебы я жила в общежитии номер 6 нашего ВГУ. Денег в те времена практически никогда у студентов не было, но зато всегда была долгожданная стипендия один раз в месяц, хоть и небольшая сумма. Но помню, что мы в этом моменте были самыми счастливыми на свете людьми. Мы тогда закупали себе все, что хотели из продуктов, как говорится, тратили все и сразу. А поскольку дружили секциями на этаже в общежитии, то потом устраивали пир на весь мир. Потом наступали времена, что не знали, что поесть. Ждали, радовались посылкам от родителей, но никогда не горевали, не отчаивались. И всегда знали, что скоро будет следующая стипендия, и мы снова будем несказанно богаты.
2: Да,
1: это хорошо. Кстати, я не понимаю, почему все вспоминают только времена института. Вы дальше что, разбогатели?
2: Сразу пошли работать, да не на одну работу. И все.
1: А как стало неприятно. Это мы все до сих пор решаем, кем мы будем, когда вырастем.
2: Нет, ну, слушай, когда я реально работала как бы после студенчества, ну, не сразу, но через какое-то время на двух работах у меня было две зарплаты, и это прям ощущалось. Я ела шоколадки каждый день.
1: Каждый день.
2: И не одну. Вот эту плитку шоколада.
1: С хорошим содержанием какао наверняка.
2: Нет, тогда не было такого.
1: Просто
2: шоколадку. Это было уже прям кайф. Уже прям радовало, чем это дело закончилось. Ты знаешь, ну да ладно, это совсем другая история. Не повторяйте, выполнено профессионалами. Обычно идет дисклеймер. Не надо есть шоколадки каждый божий день.
1: Было и было, Лен, тоже. Что ты начинаешь? Нам надо у кого-то...
2: С тех пор, чтобы вы понимали, шоколад я не ем.
1: Вот ты тоже, понимаешь, хорошая побочка, приятная погрешность.
2: Так, надо выбирать, кто отправится на графском поезде аккурат до парка Нил Жерунд.
1: Да вот же, нравится. Последние деньги трать не бойся, будут еще.
2: Все по-нашему.
1: За цитату вот эту мы и голосуем, как бы. У нас это не то, чтобы варианты есть, но, в общем, нам нравится.
2: Да, потому что кто-то отказался от билетов, Наташа уже вчера выигрывала. Ну, Екатерин, билеты ваши, отправляйтесь в воскресенье зафиналивать август в хорошее место, в парк Нил Жерунд. Всем
1: что? Фотки. Хвастайтесь в соцсетках. О вашем воскресном времяпрепровождении мы на сегодня с вами прощаемся. Встретимся завтра на том же месте. Те же Лен Плеханова.
2: Карин Баринова. Всем пока-пока.
1: Пока-ски.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Один человек погиб при пожаре на Амурском газохимическом комплексе. При ЧП пострадали 123 человека, из которых госпитализированы 19. Уточняется, что погибший – это гражданин Китая. В больнице доставили в том числе сотрудников подрядных организаций. В пресс-службе предприятия уточнили, что возгорание произошло на территории площадки строительства газохимического комплекса. Оно локализовано, рисков распространения огня нет. Возбуждено дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах. Американский военно-транспортный самолет прилетел из Риги во Внуково. Об этом свидетельствуют данные онлайн-систем мониторинга авиатрафика. Согласно истории его полетов, борт прибыл в Ригу с военной базы «Эндрюс» под Вашингтоном, откуда летают самолеты администрации президента США. В Кремле уже прокомментировали это сообщение. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, планов о встрече с представителями администрации США на этой неделе нет. Общаясь с журналистами, он также напомнил о том, что Кремль не будет публично обсуждать детали различных предложений мирного процесса на Украине. Строительство полигона для тестирования технологии высокоскоростной железнодорожной магистрали завершено. Как сообщили в Минтрансе России, специалисты РЖД и Нацпроектстроя ведут работы в Саблино-Тосно в Ленинградской области. Там под нагрузкой поездов «Сапсан» проведут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ, проверят работу новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления. Издательство «Просвещение» снизило цены на 94 наименования учебников. Как сообщила Федеральная антимонопольная служба, согласно предписанию ведомства, цены снижены на учебники по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились почти на 80%. Ранее ФАС предписала издательству установить на отдельные учебники экономически обоснованные отпускные цены, которые не должны превышать сумму расходов и прибыли, необходимые для производства и реализации этих учебников. Автомобилисты предложили запретить курьерам на электровелосипедах ездить зимой. Как считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеер, это позволит снизить угрозу для всех участников дорожного движения. Общаясь с журналистами в пресс-центре НСН, он поддержал комплекс мер по урегулированию средств индивидуальной мобильности, отметив проблему эксплуатации электровелосипедов и электросамокатов в зимний период. Хайцеер привел в пример компании кикшеринга, которые собирают на зиму свои самокаты. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 9 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Вот мы, в общем, в прошлом часе у нас был в гостях Александр Минаев, лидер группы Time Out, разговаривали насчет искусственного интеллекта, и что оба мои, как бы, визави, вот, Алиса Михайловна Вокс и Александр Минаев, вот, были согласны в том, что, собственно, искусственный интеллект — это, ну, скажем так, что-то пластиковое, что-то такое непонятное, и что, скорее всего, в песнях это должно уйти.
1: Но пластмассовый мир, я надеюсь, не победит.
2: Да уж посмотрим. Хотя мы все же было в «Симпсонах», правильно?
1: Было.
2: Все же было в «Симпсонах». А там был, собственно, и мир пластмассовый, где и Марч, и Гомер, и все-все-все были пластмассовыми. И там вся была полная победа. И ничего не смогли потом сделать. Но, в общем, тем не менее, мы, в общем, помним, как в начале лета наш какой-то русский, я не помню, юноша какой-то, я, к сожалению, не знаю его имени, не помню его имени, сделал в исполнении Кенни Уэста, сделал песню «Седую ночь», и песня так завирусилась, что теперь у нас уже будут концерты Кенни Уэста в России, 2 будет их. Более того, сейчас вот только что поступил... Я сейчас вижу, в 12:00 Кенни Уэст получил предоплату за свои предстоящие концерты в России.
1: Получить предоплату не равно провести концерт, поверь мне.
2: А, вот что, да?
1: Поверь мне, потому что предоплата — это то, что по договору вносится в любом случае. А дальше, если...
2: Однако, вчера вечером «Газпром-Арена» заявила у себя в телеграм-канале, что они не подписывали договор, соответственно, концерт может не состояться. Что такое делается? А ведь билеты продаются. Да, по-моему, были, не были,
1: нет,
2: в продаже.
1: Сейчас, по-моему, уже и продажи остановлены, и вернуть нельзя.
2: Но ведь все началось именно с того, как при помощи искусственного интеллекта сделали песню. Понимаешь? И все, и вдруг это все завирусилось, и вдруг это стало вдруг модно, актуально, интересно, и это стало...
1: В смысле, Канье Вест был моден, актуален интересен всегда.
2: Да, особенно, когда он там делал какие-то ляпы свои и прочее, там, и все вот эти капюшоны белые, куклусклановские и прочее, прочее.
1: Я про творчество.
2: Ну, про творчество тоже там, да.
1: Давай так, я про творчество до того, как у него свистанула фляга.
2: Да, а может быть, это и не свистанула фляга, может быть, он стал нормальным. Может быть, до этого он был не в адеквате, когда был нормальным. Ну, вот, понимаешь, тут же разная степень. Гений, безумия — это же знак равенства.
1: Поверь мне, те заявления, которые он позволяет себе в последние годы, о его нормальности не говорят никоим образом. Может, просто ты их пропустил?
2: Естественно. Я вообще не слежу за его творчеством. И, честно говоря, я пару песен слышал. Вот те, которые ранние были, когда он там что-то менял еще в музыкальной индустрии Запада. Теперь уже как бы, ну, все. Это было-было в прошлом.
1: Было-было-было. Да.
2: Было, но прошло. Mm-hmm. Да. Собственно, Арсения Тарковского тоже сейчас немножко процитировали. Так, друзья, я что хотел спросить? Я не знаю, теперь вот что-то я забылся, что я хотел спросить. И зачем я вообще все эти вещи говорил? Не знаю. Так, Лиза Михайловна, давайте выручайте.
1: В первом части у нас промелькнуло сообщение, что одолжила денег своему бывшему, и из этого я хотела развить целую тему. А расскажите про ваших бывших. Чего они отчебучили интересненького? Прям вот интересненько.
2: Уже после того, да?
1: Ну, конечно. Вот, например, я находила в интернетах такие вот...
2: Давайте.
1: Такие вот истории, да?
2: Канье Уэст и его бывший — здравый смысл. Угу.
1: Ну, так. Канье Уэст тот еще бывший.
2: Конечно.
1: Врагу не пожелаешь. Вот. А моя приятельница развелась 13 лет тому назад, но он, как выпьет, звонит ей. Чем сильно бесит ее и ее пятого мужа.
2: А он был каким, четвертым?
1: Ну, видимо, первым.
2: А вдруг четвертым?
1: Ну... Почему ты сразу думаешь самое неинтересное?
2: А я наоборот самое интересное думаю, что она как бы не по рукам, ну, не, а все нормально. Она просто после него устроила свою личную жизнь.
1: Мы в разводе уже 9 лет, но продолжаем жить вместе и растить детей и подростков. Мы давно пришли к тому, что никто никому ничего не должен, и это нас освободило. Никто из нас пока не встретил нового партнера, а дети живут в иллюзии полноценной семьи. При этом в доме нет ни скандалов, ни криков, ни взаимных претензий, только тишина и внешнее спокойствие. Вот такая тоже есть история. Лично моя, одна из моих бабушек, не буду говорить какая, будучи в разводе со своим мужем, продолжала тоже жить с ним на одной жилплощади, и они на протяжении прям многих лет делали вид, в гости дети и внуки общались в равной степени и с дедушкой, и с бабушкой.
2: Ну, а насчет того, что там взял в долг и потом не вернул, насчет бывших, моей маме звонят из больницы, говорят, вашему муж. Угу. Лежит сейчас на операционном столе, у него там язва и прочее. Сейчас ему срочно нужна операция, нужны такие-то деньги. Говорит, ну мы, говорит, как бы с ним в разводе уже 18 лет. Но, угу, естественно, бросить она отца не смогла. Спасибо ей большое. Она, естественно, заплатила за все это. Папа вышел из там реанимации, там какое-то время прошло, восстановился. Говорит, ну так, Сереж, ну там нужно вернуть какие-то деньги. Он, а я тебя не просил занимать. Могла бы не занимать. Мама отпустила эту ситуацию.
1: Это и в тему бывших, и в тему оборзелых.
2: Да. Так что, друзья, давайте насчет бывших тоже поговорим.
1: Чего чебучили ваши бывшие, уже будучи бывшими?
2: Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Реклама на 107FM. 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
3: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Мы обсуждаем бывших.
2: Да, что нет.
1: Что ваши бывшие чебучили, уже будучи, уже будучи бывшими?
2: Уже будучи бывшими. В 2014-м развелась с мужем. Через 2 года он снова женился. Тоже на москвичке. Прописан до сих пор у меня.
1: Еще раз привет. Будете удивлены, но моя бывшая работала в психбольнице при тюрьме. Контингент, не буду причислять, соответствующий. Так вот, она после меня вышла за пациента. Его типа вылечили, а у нее любовь на работе. Ничего плохого ей не желаю. Будь счастлива.
2: Мой первый бывший периодически жалуется на свою очередную. Ладно.
1: Добрый день, дорогие. Расстались с парнем по обоюдному, казалось бы, согласию на доброй ноте. Проходит пару месяцев, и через общих знакомых узнаю, что я коварная женщина. Хотела его на себе женить, приворожила. А как расстались, прокляла его, и за ним ходит женщина в черном. Ведь казался вменяемым человеком.
2: Продолжим эту же тему. Привет, дневняшки. Мой бывший спустя пару месяцев после расставания предъявил, что я ему изменяла. Это ему гадалка рассказала. Этот набожный товарищ сходил к гадалке со своей еще более набожной мамой. Ну, прям судьба отвела.

0: с этим бороться. Не все люди такие вот, ну, да, вам не повезло с подругой и с бывшим. Они же бывшие. Все, значит, нынешние могут быть нормальными. Привет, красавчики. Ой, спасибо большое, спасибо. Моя бывшая приехала ко мне в Москву с вопросом, не хочу ли я обратно в семью. Прошло лет 6, жил замечательно уже с другой девушкой. Услышав «нет», оставила мне 2 детей и свалила на 3 года. Дети учили в школах, было все было норм, а потом приперлась и забрала детей. Что за тараканы в голове, пишет нам Олег из Оренбурга?
1: Ну, что-то как будто бы немножечко, жалко детей в этом случае.
0: Детей, понятно, так и его тоже жалко. Его же тоже жалко. Вот, Олежка тоже жалко.
1: Смотри, взрослый человек, он как бы плюс-минус может регулировать, скажем так, он в силу опыта может регулировать свои психоэмоциональные качели. А дети живут эту жизнь первый раз.
0: Да.
1: И у них их как бы первый раз мама куда-то отнесла, первый раз она их бросила, и первый раз она их забрала через 3 года обратно. Так, вот тут добавление буквально коротенькое к тому, что бывший периодически жалуется на свою очередную. Тут есть уточнение. Расстались в 97-м году.
0: Ау.
2: За сценой.
3: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, что делать, если группа «Кино» пригласила тебя спеть вместе, и поговорим с Найком Борзовым о юбилейных датах группы «Инфекция». Группа «Кино» показала совместное выступление с певицей Рушан. Музыканты вместе исполнили песню «Место для шага вперед» для одного из музыкальных телеканалов. Рушана вместе со своей командой подготовила новую аранжировку своей части композиции, добавив элементы эмбиента и пост-рока, после чего к работе присоединились музыканты «Кино». В группе отметили, что не планировали приглашать вокалистов в постоянный состав и решили найти артиста из близкой им андеграундной среды с собственным узнаваемым голосом. О том, как Рушана получила предложение выступить с «Кино», рассказывает сама певица.
4: Как-то вечером мне позвонил звукорежиссер группы «Кино» Андрей Лякминский и рассказал, что они хотели пригласить меня для совместного исполнения песни «Место для шага вперед». Мы встретились на студии, познакомились с Юрием Каспаряном, обсудили детали и все вместе в течение месяца создавали аранжировку и переход с нашей интерпретации, с нашей первой части на часть группы «Кино». Нам хотелось и сохранить суть песни, и передать новую грань, новый взгляд с моей стороны на композицию.

0: Видео совместного выступления группы «Кино» и «Рушаны» уже доступно в сети. Группа Найка Борзова «Инфекция» отметила 40-летие новым альбомом «Кебаб». В пластинку вошли 10 треков, причем весь материал Борзов записал самостоятельно, без участия других музыкантов. Альбом объединяет песни, написанные в разные периоды истории инфекции. «Кебаб» может стать последним альбомом группы. Правда, сам Найк Борзов признается, что окончательного решения о будущем инфекции пока не принял.
1: Альбом очень разноплановый получился, все песни разные абсолютно, и по смыслу, и по звуку, ну, вернее, даже по звуку-то он очень цельный получился, но, тем не менее, все песни очень разные, я бы сказал, по подходу к записи они все получились разными. Вот, все сохранил, абсурд, сатиру, несерьезные отношения к реальности. В общем, все это есть. Это та же инфекция, но только немножечко более философская, скажем так. Я думаю, что этот альбом будет последним в дискографии инфекции, но на самом деле я очень часто меняю свое мнение. Ну, не часто, но бывает, что я меняю свое мнение, отношение к чему-то. И, возможно, я думаю сейчас таким образом, а через 10 лет я решу записать новый альбом на 50-летие группы. Может быть.
2: Я люблю буги-буги.

0: И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наша реклама.
2: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
3: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
2: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
3: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
4: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва. УКРН 127-00-132-195.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
10: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
17: Милый, собираем чемоданы.
18: Мы же только разобрали.
17: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
19: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
20: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И обсуждаем бывших. Что они там отчебучили, уже будучи, станучи бывшими? Вот.
2: Так, давайте.
1: А вот у меня, например, не было бывших, но первые три жутко глупые, так что теперь выбираю будущих бывших очень придирчиво, иначе разврат и апокалипсис.
2: Ну, смешная шутка.
1: В смысле, не было бывшими? Они у вас остались, что, они у вас остались на память или что, я не поняла? Как может не быть, ну, три первые? Во-первых, первая может быть только одна. Это из разряда, сколько яиц можно съесть натощак.
2: Ну, я же прокомментировал, что, ну, говорю, хорошая шутка, все, тут как бы что еще комментировать-то. Наши привет, с женой развелись, но жили вместе. Потом в один прекрасный момент она уехала жить к своей маме, вернулась, прожили еще 3 месяца, потом подходит и ко мне говорит, что у меня есть любимый человек, и я переезжаю к нему. Собрала вещи и умотала, пишет нам Олег из Тулы.
1: Охрененно. Охрененная
2: история. Ну, если негде было какое-то время перекантоваться.
1: А с мамой, видимо, уже не хотелось жить.
2: А с мамой же это же две хозяйки на одной кухне. Это же уже как бы сложно, конечно.
1: Да. Привет, друзья. В тот момент, когда я сообщала своей бывшей, что она становится бывшей, были в квартире. Она, недолго думая, ломает ключи во входной двери со словами «Не отпущу тебя». Я разворачиваюсь и прыгаю в окно со второго этажа без обуви в палисадник и эффектно ухожу. Всем нашим привет, пишет Макс из Германии.
2: Привет, бывшую посадили в тюрьму, детей забрал к себе.
1: У моей подруги вообще жесть, ребята. Она взяла кредит, чтобы сделать операцию на позвоночнике бывшему мужу, чтобы он смог просто ходить после травмы. Год занималась его реабилитацией, гимнастикой, массажем, санобработкой. Когда бывший встал на ноги, сказал, что кредит на 1 лям, он ее брать не просил. И она сама этот кредит выплачивала со своей зарплаты медсестры. Очень похожая история, мне кажется, на твою.
2: А, ты, в смысле, с отцом и мамой?
1: Да,
2: только там не было кредитов, он был как бы ее бывшим, ну ладно. Наш привет, мы с бывшим остались в хороших отношениях, помогаем друг другу. Я чуть со стула не упала, когда случайно услышала, как он в общей компании кому-то рассказывал, что я его заставила жениться на себе. У этого человека было 2,5 года, чтобы решить, будет он на мне жениться или нет. А первый ребенок появился через 3 года после свадьбы, то есть шансов сбежать было предостаточно. Но он мужественно терпел мое иго 20 лет.
1: Какой деликатный.
2: Абсолютно. Ну все, родился ребенок. Ладно, через 3 года. Да, ну ладно, бог с ним. Да.
1: Большой привет из Караганды, дорогие прикольщики. В 2012 году вернулся домой из командировки из Чечни. Вместо понедельника рано утром в субботу. А там, что называется, вторая смена. В чем были, в том и выгнал. На следующий день поменял дверь. Разводились долго, так как я хотел забрать детей, да и они хотели тоже. Когда это и произошло, сожгла все мои документы в гараже, 3 диплома, паспорт с удостоверением права, военник, докинг-квартиру и прочее. Восстанавливал 5 лет.
2: Да уж. У моей вообще... это ты, кстати, про жесть прочитала. Что тогда? Все.
1: Так,
2: все,
1: да,
2: на этом пока
1: друзья,
2: истории закончились.
1: Пишите, пожалуйста, ваши истории.
2: У всех были нормальные бывшие.
1: Ну, видимо.
2: Да, пишите бывшие истории. Истории про бывших через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Обсуждаем бывших в этом часе. Всем привет. Недавно получила бывший СМС. Я чувствую, что ты перестал думать обо мне. Почему? Объясни.
2: Мой бывший пока не знает, что он бывший, но я сдалась. Сдалась это как? Оставила или что?
1: Нет, дело в том, что девушки очень долго борются за отношения, и то, что мужчина называет «долбает мне мозги и хочет устроить скандал», это хороший признак, значит, женщина борется, значит, женщина любит, значит, женщина видит перспективу и хочет добиться от мужчины ответа и быть услышанной. И это просто набат такой, что там «Вася, Коля, Петя, у нас есть проблемы, мне нужно понимать, что ты заинтересован в их решении».
2: То есть, если женщина принимает решение расстаться, то это уже как бы все,
1: она
2: это
1: уже
2: окончательно бесповоротно, да?
1: Она уже рассталась внутри себя 300 раз, она уже прожила этот разрыв и уже начала восстанавливаться, и только когда она почувствовала в себе уже достаточно сил для того, чтобы вот физически выйти из этих отношений, это значит, что она рассталась там с полгодика назад с вами.
2: Ну вот мне об этом, кстати, рассказали где-то около года назад, я не был тогда в отношениях, это просто мне подруга рассказала, я тогда просто, парни, честное слово, я вот тогда впервые это услышал, а не просто прослушал, а это услышал и сделал переоценку очень многих своих отношений, и тогда стало очень многое понятно. И тут вот, что, как говорится, призадумаешься над этим. Поэтому пожалуйста, внимательны и чутки в отношениях, это очень важно.
1: Да, многие мужчины думают, что вот когда женщина ушла, вот это повод сесть за стол переговоров.
2: И начинает добиваться.
1: А ей уже ничего не надо, они такие, ну она просто вредничает, она просто ломается. Она специально вышла замуж за другого, чтобы меня побесить. А на самом деле ей действительно уже ничего не нужно.
2: Мы реально с разных планет. Реально мы с разных абсолютно планет. Мы же так не мыслим.
1: Чтобы женщина ушла, это надо очень сильно постараться.
2: Так, друзья, зато мы сейчас легко уйдем вдвоем. Не нужно даже стараться. Всем до завтра, всем счастливо, пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
3: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» «Эко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
6: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2 100 100.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

повторяется. Моя страсть к курению мне очень нравится. Курю сигарету, и она повторяется. Люблю смотреть, как пепел

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, также руководство области оповещает коллеги из Минобороны. Поэтому звуковые оповещения используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не запугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. А вот еще одна мера не сработает. Так Александр Гусев ответил на предложение запретить езду на мотоциклах после 11 вечера. Горожане жалуются на громкий ночной шум. Он мешает вовремя ориентироваться при угрозах атак БПЛА и ракетной опасности. Власти сейчас изучают возможные нормативные решения по ограничениям. Однако с правовой точки зрения они неоднозначны. Часто сильный шум издают не просто мотоциклы, а автомобили с умышленно нарушенной системой выхлопа. Бороться с нарушителями нужно в рамках уже существующих законов. У сотрудников госавтоинспекции есть полное право наказывать таких водителей за незаконное изменение конструкции транспортных средств, сообщил Александр Гусев. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору, ситуация с бензином. Губернатор спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимаются беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом. Но удары по НПЗ продолжаются. Например, сегодня была очередная атака. Ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты, ограничения на поставки или продажу топлива в Воронежской области пока сохраняются. Об этом сообщил Александр Гусев. Также губернатор призвал рационально относиться к поездкам на автомобилях. По его словам, это поможет в стабилизации ситуации. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. По его словам, запуск разделят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Впрочем, водителям, использующим выделенки для транспорта, следует учитывать. Свернуть с выделенной полосы будет невозможно. Количество камер фото-видеофиксации и размеры штрафов предполагаются значительными, заявил Александр Гусев. Подробности о беседе в наших следующих выпусках. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов. Герои СВО, депутаты, сенаторы и главы регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний, она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.
2: Вам осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Никто все, ничего все, не слышал, все, да, все. Никто ничего не слышал.
2: Мы возвращаемся.
1: Зарапортовался Ленский, что-то прям вообще сказал, до свидания. А я что-то меня переключил, я думал, все, прощайте.
2: Вы бы видели мои глаза, когда он сказал, что мы прощаемся до завтра.
1: Да,
2: прощайте. Они слегка надавили на очки изнутри.
1: А, это было именно в этот момент. Я думал, это новое какое-то после этого самого, после новых косметических каких-то процедур.
2: Не-не-не.
1: Так, друзья, мы никуда не исчезли, все норм, все в порядке. Такое бывает иногда. Хотя, ну, дождь, там, что непонятно вообще хочется. У меня там еда вкусная куплена, ее нужно дома пожарить, сделать.
2: Абсолютно.
1: Да, и мальчик уже на низком старте стоит. Так, давайте так, с вами поговорим на тему.
2: Давайте.
1: Вот, Олеся Михайловна, давайте, когда, ну, может, мы ее брали недавно. Зарапортовался, да, когда вот не пойми, что сделал.
2: Я тут нашла интересный тренд, и люди делятся теми сообщениями, которые им прислали. Например, там, салон красоты подтверждает твою запись и пишет, добрый день, швабра, вы записаны завтра на реснички с 11 до 14. Ну, как бы, видимо, там было слово не швабра, но Т9 сыграл какую-то злую шутку. Или там, например, ремонт колес, не ремонт, это замена зимней резины там, на летнюю или как-то так, шиномонтаж, в общем, напоминаем, что шиномонтаж длится там 25 минут, но там в слове минут тоже своеобразная опечатка, которую нельзя, наверное, в эфире говорить. Вот, там как бы буква Е слегка затесалась. Вот. И, либо что люди сами отправляли своим клиентам. Ну, как бы, здравствуйте, Юля, тут, наверное, достаточно очевидно.
1: Юля, да, Юля, запятая и прочее. Да.
2: Да, Юля.
1: Да, Юля, запятая. Да, Юля, запятая. Все мы знаем, все мы такие вещи ошибались. Да, и очень часто такое бывает. Ну, давайте, слушайте, давайте так. Дурацкий Т9.
2: Это не обязательно Т9 абсолютно. Я тебе рассказывала буквально два дня тому назад, как меня со сцены назвали сосиской.
1: Сосиску?
2: Я не рассказывала?
1: Не рассказывала. Давай, интересно.
2: О, боже, серьезно?
1: Кто-то это сказал вслух. Давай.
2: Серьезно?
1: Нет.
2: Мне казалось, я рассказываю, я тебе клянусь. Рассказываю. Значит, джазовый концерт, все серьезно. Клуб Бутмана. Значит, за роялем Наталья Бутман, за барабанами Олег Бутман. Они играют первую песню. А после первой песни они зовут меня на сцену, и должна выйти я. А мы соседи. Мы соседи, они живут этажом выше меня. Мы, собственно, так и познакомились. И вот, значит, Наташа берет микрофон и говорит, вот там звучала такая-то композиция, а сейчас мы с удовольствием приглашаем на эту сцену нашу прекрасную, замечательную сосистку. И в зале на секунду повисает тишина, а потом хохот, потому что у нее слепились воедино слова «солистка» и соседка. И получилась наша прекрасная сосистка.
1: Сосистка.
2: И, да, и я теперь Алистка-сосистка.
1: Так, как это переименовать? Алиса Вокс в телефоне. Да, а что? Ну, очень же ведь удачно. Давайте, вот эти вот удачные Т9 и прочее, и вообще,
2: да,
1: когда у тебя что-то залипло.
2: Да, слепаются два слова в одно.
1: Ну, там все что угодно. Карту ветрошки и так далее, да?
2: Да.
1: Сусанна Иванин.
2: Круво. Это когда ты хочешь сказать круто и клево. А у тебя получается круто.
1: Это как нужно стараться, чтобы тебе сказали и круто, и клево сразу. Это прям кто-то красавчик, ладно. Друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все работает. Мы сейчас специально, членораздельно, каждое слово будем произносить, чтобы не слиплось.
0: Реклама на 107 FM.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8 906 676 60 00. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: лед.
1: Да. Так,
0: ну, я уже
1: копчишки, сосёные, это сосиски копченые, ну, тоже, да, выскакивает такое.
0: Добрый день, у коллеги был спор по рабочему моменту. Шла переписка в почте с копией руководства. Коллегу зовут Шавкат. И коллега, которая ему писала, не дописала букву в имени. Начало очередного письма звучало так. «Знаете, Шавка!» И дальше текст. Смешно было всем, кроме этих двоих.
1: Понимаю. Так, писал письмо. «Прошу выслать счет на шлюз, но на клавиатуре вместо «З» и «Х» рядом». Ну, сами понимаете. Ну, вместо «шлюз» получилось, да. Ладно, хоть решили прочесть перед тем, как отправить.
0: О, боже. Как-то раз супруга произнесла с чувствами, рассказывая мне про очередной день на работе, а главное сейчас мне не ошибиться, они меня уже задробали. Это микс сразу как бы нескольких слов, обозначающих, в общем, задробали.
1: Я понял, понял. Ну, самое стандартное и часто используемое – это куриное куре. Вот, куриное филе, пишет нам Женя Скрепочка.
0: Угу. Здравствуйте, вам были времена, когда Аська была единственным мессенджером. Встречался с девушкой, она хотела мне написать романтический стих с пожеланием сна. Я хотела бы стать ветром, но Т9 вмешался.
1: Так.
0: И вместо Т напечатал Р в слове «стать».
1: Ага.
0: Перезвонил, еще минимум час мы ржали над Р.
1: Понимаем.
0: В режиме телефонного разговора, что она там ветром, откуда у нее там ветер должен быть, в общем, да.
1: А может просто ветром стать. В общем, так, увидел своего знакомого в админа группы ВК и такой пишу ему: «Ты что, группу под крыло взял? Вот. Получилось, ты что, группу в рот взял?»
0: Ой, боже мой, какой кошмар. «Привет, Дима, Алиса. Я ходила в гончарную мастерскую, ждала, пока мое изделие покроют глазурью и обожгут в печи. Приходит сообщение от гончарной мастерской. Мол, здравствуйте. Ваше изделие, к сожалению, дало трещину. И дальше приглашаем вас на перделку». Вместо переделку.
1: Мы же взрослые, почему это так смешно?
0: Я орала, как чайка, и советовалась с подругами, стоит ли идти на сие мероприятие, пишет нам Вера из Пензы.
1: Так, друзья, когда не та буква когда-то закатилась, а упала бы, пропала, что осталось? Да, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Все работает.
2: Наше радио. Так звучит наше радио.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тарифы МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: А чепятка, или как вы проговорились, хотели вообще, ну не это вы хотели сказать, а что-то вот получилось. Сказал девушке «отряж» вместо «отряхнись, Наташ». Смеялся потом только я, она просто отряхнулась. Понятно.
2: Ну, понятно, да. Так, обращение «овечка» вместо «Олечка» — это эпично.
1: Угу. Коллега написала в письме: «процессы идут по расписанию», но в слове «идут» написала
2: да.
1: другую букву. Хорошо, что прочитала перед
2: учитель
1: отправкой.
2: Биологии сказала в начале урока. Начинаем чесать песло, пишет нам Сергей.
1: Здравствуйте. Была, пожалуй, самая яркая моя опечатка. Составляя заключение эксперта, перечислял имеющиеся в материалах дела документ. Там было постановление об отказе в возбуждении дела. Пришлось объяснять в суде, какого деда отказано возбуждать.
2: Да. Так, коллега по работе перепутал буквы и придумал новое слово и себе прозвище. Хотел сказать «собака сутулая», получилось «собака тусулая». Ну, в общем, тусулому привет. Пишет нам ролик из Санкт-Петербурга.
1: Пишу мужу.
2: Тусулый. Тусулый. Какая тут классная вообще.
1: Ничего, мы потеряли.
2: Да.
1: Пишу мужу, у меня безумно пердит в горле. Ну, пишет.
2: Это понятно. Угу. Знакомый дядька на полном серьезе говорил: я еду мимо Бобрового леса, и имею в виду сосновый бор. Я не понимал реально, как правильно, а может быть, прикалывался.
1: Привет, так. В рабочем чате предложил улучшить проект для заказчика женщины. В ответ от моего руководителя: обалдеть, ты талант щелей. Ну, наверное, должно было быть талантище.
2: Ну да.
1: Мне кажется, ну, наверное, должно-то было быть как-то по-другому.
2: Привет, жена мне пишет: спасибо за медик. Спрашиваю, что за медик? Жена: за медик, мед. Понимаешь, криком, я понимаю, это с восклицательными знаками.
1: Андрей
2: да.
1: нам пишет: однажды дали распечатать плакат, а там лишняя буква вкралась. Получилось концерн Росэнергоматом. Хорошо, что вовремя заметили.
0: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Мы читаем ваши оговорки и опечатки, до слез просто хохочем.
2: А как это в эфире читать? Вот мне сейчас просто
1: я очень
2: будет.
1: Осторожно буду это делать. Заключал договор с одной фирмой. Они прислали свой договор. Читаю имя гендира. Аяпов Арматур. Что за татарский терминатор? Арматур Батыр. Звоню в офис. Спрашиваю, правда ли его зовут Арматур. Ржали в два офиса над бедным Артуром.
2: Ну а что? Нормально. Вот. Тут пишет нам, собственно, Артемий из Москвы, который... Я вот помню эту ситуацию, Артемий. Он говорит, я что-то там написал, и что-то там было с ошибкой, чуть не поставил Дмитрия в эфире. Я тоже помню, что это очень сильно споткнулся в эфире, что точно не помню, но там было, ну, просто уже за гранью фола. Очень хорошо, что я вовремя это смог тормознуть и не выдал в эфир то, что могло, в принципе, закончить нашу карьеру с Алисой Михайловной.
1: Ой, боже.
2: Артемий! Как человек творческий, да.
1: Не
2: да,
1: провоцируйте невнимательных, пожалуйста. Mm-hmm. Привет, отправила подчиненному. Дальше будет по-английски. I'm on sick leave вместо sick leave. Я тут должна перевести.
2: Да, потому что я не беременна.
1: Sick leave – это я отсутствую по болезни. Ну, то есть у меня больничный.
2: I'm sick, я болен. Да.
1: А вот слово dick означает, некоторую мужскую часть тела. В общем, совсем не то. Жаль, не видела его лица, когда он это прочитал.
2: А у вас прям все на английском там, да, было бы?
1: Ну, очевидно, да.
2: Привет. Пишу начальнику, делаю заявку. Мне нужен большой мешок под стружку. Он называется Big Bag. Т9 написал ему Big Ben. Неудобно перед англичанами. Пожалуйста, мне нужен мешок Big Ben. Да, все. Нормально.
1: Летели с друзьями в отпуск. Они приехали в аэропорт раньше нас и присылают сообщение. Можете не спешить, рейс задерживается. Но вот только вместо слова рейс Т9 написал секс. Ржали долго.
2: Добрый день, Алиса. Дмитрий, здравствуйте. Писал ли как-то меню застолья? Мама диктует. Салаты, горячие, черт. Соединила чай и торт, пишет Настя. Ну, это вот да, когда язык заплетыкается.
1: Ну, тут пишут, помню...
2: Плетык за языкается.
1: Помню, одна радиоведущая про что-то рассказывала, сказала печки и почень. Да, было.
2: Печки и почень, да.
1: Это уже классика. Вряд ли для эфира, но чтобы поржать. Но я сейчас буду очень аккуратно читать. В Гомельской газете в свое время на первой странице в шапке напечатали анонс. В Гомеле в день города выберут самого рыжего. Но только слово «выберут» не получилось.
2: Ну,
1: и
2: короче,
1: такая фотка счастливого рыжего пацана.
2: Привет, красавчики. Еще раз пишет друг любимый, они еще не были в браке. Он работал в ночь, а утром пишет, как выспалась? Ну, Т9, естественно, как ТТТ. Было скандала на неделю. А что скандалить-то? Я сам как-то попал, жена, лежащая в больнице, писал СМС, как заснула после наркоза. Эта тварь Т9 написал, как, не заснула, а вот, да. Да, в общем, скандал был просто жесть.
1: Короче, первая буква была не З, а совсем
2: да,
1: другая.
2: Да, первая S была, да, все точно. Угу.
1: Да, однажды в рабочем чате опечаталось, и вместо «выбор» получилось совсем другое слово, которое как от сосны мне подари иголочку, да, предложи клиентам на другой цвет. Ну, на выбор. Там не выбор, там другое
2: там был
1: слово.
2: Не выбор, я понял. Хорошо. Вот вновь нам присылают бедные девчонки Юльки, когда пишешь Юля и так далее. Всегда, да, вот регулярно. Как вы это терпите? Слушайте, ну, надо как-то, мне кажется, уже вводить какой-то, знаешь, вот это, смотри, трижды, чтобы перед отправкой тебе сам телефон говорил, пожалуйста, будьте столь любезны, сделайте так и проверьте. Потому что бедные Юли, бедные Юли.
1: Да, напоследок, Юля. Буквально два, да?
2: Давай, посмотрим.
1: Понятно, что шлют время от времени заменяется на букву Х, последняя буква. Ну и при голосовом наборе слово «Вольво» лучше произносить очень четко. А теперь до завтра.
2: Теперь точно. Пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
3: Город Воронеж.
5: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия и Ватикан готовы продолжать сотрудничество по гуманитарным вопросам, связанным с конфликтом на Украине, в частности, по крайне чувствительному детскому досье. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с главой дипломатической службы Святого Престола архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Лавров отметил взвешенную позицию Ватикана по Украине. Со своей стороны архиепископ Галлахер заявил, что Ватикан готов любым способом предоставить свои услуги для содействия мирному урегулированию. Предполагается, что завтра глава дипломатии Святого Престола переговорит с помощником президента по международным делам Юрием Ушаковым. Россия и США не смогут существовать на Международной космической станции без совместной работы и поддержки, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Он допустил, что обе страны и после МКС будут сотрудничать на околоземной орбите. Глава Роскосмоса признался, что удивился довольно открытому диалогу со стороны главы НАСА Джареда Айзекмана, несмотря на все взаимоотношения между Россией и США. Предполагается, что совместные миссии будут продолжаться до завершения эксплуатации МКС. Каждый девятиклассник, который завершил учебу и получил аттестат об основном общем образовании, имеет право продолжить обучение на уровне среднего общего или среднего профессионального образования. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он подчеркнул, что доступ к дальнейшему образованию должен быть обеспечен для всех выпускников девятых классов, что гарантировано Конституцией. Так Кравцов прокомментировал решение Верховного суда. Он после рассмотрения соответствующей жалобы разъяснил, что администрация школы не может отказать ученику продолжить обучение в 10 классе. По словам министра, важно, чтобы процедура отбора в профильные классы не становилась препятствием для продолжения образования. 12 новых школ для талантливых детей откроются во всех федеральных округах страны. Обучение в них будет доступно детям из разных регионов на конкурсной основе, сообщил начальник главного штаба движения «Юнармия» Герой России Владислав Головин. Он подчеркнул, что программа предусматривает доступность дополнительного образования для всех школьников. Кроме того, планируется развитие школьных театров, конкурсного олимпиадного движения, поддержка победителей и призеров соревнований. Головин отметил, что вместе с этим продолжатся ремонты и переоснащение детских школ искусств. Концерт американского рэпера Канье Веста без подписанного договора с площадкой «Газпром-арена» не может состояться в Петербурге, сообщила пресс-служба стадиона. Ранее организатор выступления с Agency отмечал, что подготовка к концерту в Петербурге 10-11 октября все еще продолжается. Как отметили в «Газпром-арене», организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. По данным Фонтанки, артисты уже заплатили 1,5 миллиарда рублей. Советник президента компании ArtLife Владимир Зубицкий подтвердил на что деньги уже могли уйти музыканту. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: Наше радио. Сделано.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Реклама на 107FM.
1: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
2: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наша реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке.

0: так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Что такое Сбербизнес Прайм? Каким образом этот сервис помогает предпринимателям экономить время и деньги? И как программа лояльности Сбербизнес «Спасибо» позволяет получать еще больше выгоды от привычных операций? С 17 по 28 августа слушайте рубрику «Наш бизнес-марафон» в эфире «Подъемников», чтобы узнать больше обо всех преимуществах. Подробнее на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк», Москва.
11: УГРН 127-00-132-195.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление около нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1. Борисоглебск 100.4. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. «Наше радио» – город за городом.
9: Аудитория 12+. Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, также руководство области оповещает коллеги из Минобороны. Поэтому звуковые оповещения используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не запугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. А вот еще одна мера не сработает. Так Александр Гусев ответил на предложение запретить езду на мотоциклах после 11 вечера. Горожане жалуются на громкий ночной шум. Он мешает вовремя ориентироваться при угрозах атак БПЛА и ракетной опасности. Власти сейчас изучают возможные нормативные решения по ограничениям. Однако с правовой точки зрения они неоднозначны. Часто сильный шум издают не просто мотоциклы, а автомобили с умышленно нарушенной системой выхлопа. Бороться с нарушителями нужно в рамках уже существующих законов. У сотрудников госавтоинспекции есть полное право наказывать таких водителей за незаконное изменение конструкции транспортных средств, сообщил Александр Гусев. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору, ситуация с бензином. Губернатор спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимаются беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом. Но удары по НПЗ продолжаются. Например, сегодня была очередная атака. Ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты, ограничения на поставки или продажу топлива в Воронежской области пока сохраняются. Об этом сообщил Александр Гусев. Также губернатор призвал рационально относиться к поездкам на автомобилях. По его словам, это поможет в стабилизации ситуации. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. По его словам, запуск разделят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Впрочем, водителям, использующим выделенки для транспорта, следует учитывать. Свернуть с выделенной полосы будет невозможно. Количество камер фото-видеофиксации и размеры штрафов предполагаются значительными, заявил Александр Гусев. Подробности беседы в наших следующих выпусках. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов. Герои СВО, депутаты, сенаторы и глав регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний, она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано в России.
2: 9 дней.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
0: Наше радио. Проверено.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Песни.
1: Наша реклама.
2: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
3: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
4: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
5: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Да что вы заработали?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
13: В этом весь Т.
12: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
14: После 40 жизнь только...

0: Начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
5: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
6: В тарифе МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
13: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
5: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
10: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201, код города 47363.
11: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
15: Аудитория 12+.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэдклифф приехал в Россию, сообщили телеканал CBS и издание Axios со ссылкой на источники. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Ранее стало известно, что сегодня утром в московском аэропорту Внуково приземлился военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster 3. По информации сервиса Flight Radar, борт вылетел из Риги, куда прибыл 23 августа из Кэмп Спрингс в американском штате Мэриленд, где расположена авиабаза Эндрюс. Там базируется самолет президента США Air Force One. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информации о прибытии самолета ВВС США в Москву. Верховный суд встал на сторону многодетной семьи по иску о взыскании неосновательного обогащения в размере более 850 тысяч рублей за ошибки. Фонд социального страхования указал в иске, что жительница Краснодарского края при подаче заявления о выплате ежемесячного пособия не указала сведения о заработке супруга. Многодетная мать в кассационной жалобе отметила, что при заполнении заявления через госуслуги информация о доходах супруга не была предоставлена, так как соответствующие сноски в электронной форме не отображались. Коллеги суда обратила внимание на то, что нижестоящая инстанция не учли бездействие пенсионного органа, который не проверил правильность полученных сведений и не вернул заявление на доработку. Возвращение суммы соцфонду отказано. Астронавты на Международной космической станции совершили очередной выход в открытый космос с целью монтажа новой антенны связи с Землей. На поверхности МКС работают американец Анил Меннон и француженка София Денон. В ходе предыдущего выхода 18 августа астронавты демонтировали старую антенну, однако из-за нехватки времени не успели установить новую систему. Сейчас на станции работают экипаж из 7 человек, в том числе россияне Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев. 12 новых школ для талантливых детей откроются во всех федеральных округах страны. Обучение в них будет доступно детям из разных регионов на конкурсной основе, сообщил начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин. Он подчеркнул, что программа предусматривает доступность дополнительного образования для всех школьников. Кроме того, планируется развитие школьных театров, конкурсного олимпиадного движения, поддержка победителей и призеров соревнований. Головин отметил, что вместе с этим продолжится ремонт и переоснащение детских школ искусств. Более 12,5 тысяч учреждений культуры уже присоединились к Пушкинской карте. Из них 40% сельские, в основном дома культуры и библиотеки. Об этом на заседании Госсовета сообщила заместитель министра культуры Жанна Алексеева. Она назвала любительские творческие коллективы, которые работают на базе культурно-досуговых учреждений, важнейшим звеном сохранения культуры и традиций народов страны. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час. Дорога домой действительно должна стать интересней и информативней, и полезней даже в чем-то, благодаря тому, что мы снова в прямом эфире говорим и показываем, говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, на наше радио в Воронеже, там началась прямая трансляция всего происходящего в студии. Ну, а говорим мы сегодня о предстоящем событии, которое уже не один год носит название «Цифроземья». В этом году, естественно, с приставкой 2026. И в студии вместе со мной министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков. Денис Владимирович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ну, с каким же будет, давайте сразу вот с этого начнем, цифроземья 2026, и на чем будет сделан основной, что ли, акцент этого мероприятия?
5: Цифроземья будет интереснее, цифроземья будет больше. Хотя мы еще не очень понимаем, как больше разместиться, значит, в тех помещениях, где мы планируем, потому что мы планируем значительно больше. В этом году у нас отдельная секция, которая добавляется, отдельный трек, который добавляется к нашей обычной повестке на цифроземье, это цифровизация в сфере АПК, в сфере сельского хозяйства, агропромышленного комплекса. В прошлом году мы протестировали эту интеграцию, когда буквально несколько тем, несколько диалоговых у нас событий было посвящено как раз в сфере сельского хозяйства, агропромышленного комплекса, и мы увидели совершенно потрясающий интерес к этой теме. Попросту говоря, яблоку негде было упасть. Поэтому мы решили в этом году вообще полностью построить целую отдельную историю, связанную с цифрой в агропромышленном комплексе. Это не потому, что Воронеж – сельскохозяйственный регион. Воронеж, я напоминаю, это промышленный регион, которому повезло с климатом, и у нас еще и очень сильное сельское хозяйство. Но это в первую очередь потому, что есть такой интерес, эта тема, ну, почему-то, с моей точки зрения, незаслуженно забыта нашими цифровизаторами. Хотя хай-тек в сфере сельского хозяйства у нас существует уже не одно десятилетие. Более того, все сельское хозяйство, особенно с учетом того, что мы находимся в зоне земледелия рискованного, это прежде всего высокие технологии. И они у нас развиваются не одно десятилетие, и, конечно, это и цифровые технологии.
4: У нас имеется в виду именно в регионе, да, какие-то начинания?
5: Конечно, в нашем регионе все предприятия сельского хозяйства, предприятия обработки – это высокотехнологичные предприятия, которые просто не могли бы быть настолько эффективными, мы не могли бы находиться на полках гипермаркетов, их продукция не могла бы находиться, если бы она не производилась с крайне высокой эффективностью, крайне высоким качеством. Опять же, нужно помнить, чье мясо в первую очередь мы наблюдаем в ресторанах Москвы, Питера, других городов.
4: Воронежское. Воронежское, да. Ну, это точно. А каких бы участников вы бы особо отметили форума и почему?
5: У нас будет Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Мы рассчитываем на участие Минтранса Российской Федерации, естественно, Минцифра Российской Федерации. Здесь все наши федеральные ведомства, которые участвуют в цифровых проектах в этой сфере. И основной фокус внимания – это будет единая цифровая платформа Минсельхоза, которая запускается в этом году, которая должна объединить все до этого разрозненные информационные системы, через которые Минсельхоз получает информацию от наших товаропроизводителей.
4: А чтобы что потом с этой информацией делать? Вот для чего просто подобные, вот вы назвали представителей серьезнейших, да? То есть, соответственно, должны приниматься какие-то решения, какие-то выводы делаться. Вот здесь в финале что эти участники должны решить?
5: Ну, в финале, разумеется, речь идет о том, чтобы управление нашим агропромышленным комплексом было максимально построено на данных, на прогнозах, на научных работах и исследованиях, которые в том числе делаются на основе этих данных, для того, чтобы формирование тарифов было справедливым, для того, чтобы мы использовали там все 100% той земли, которая у нас есть, для того, чтобы наше земледелие было предельно точным, прецизионным, для того, чтобы мы в том числе могли точечно учитывать те или иные нюансы климата, которые у нас есть, для того, чтобы мы максимально эффективно могли вести сельское хозяйство и производить в этом секторе продукцию.
4: 18:10 практически в столице Черноземья. Мы прямо сейчас прервемся на небольшой рекламный блок. Сегодня с нами министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков. Мы говорим о форуме «Цифроземья 2026». Кстати, когда сие мероприятие состоится?
5: 24 сентября.
4: 24 сентября. Учитывая, с какой скоростью бежит время, это буквально уже...
5: Месяц.
4: Да, буквально завтра. Не переключайтесь, скоро вернемся.
0: Наше радио. Проверено временем.
1: Реклама на 107 FM.
6: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
7: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
8: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
9: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
11: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: Мы сегодня говорим о форуме «Цифроземья 2026», который состоится уже ближе к концу сентября, 24 число. Если не ошибаюсь, сегодня в студии министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков. Вот с Денисом Владимировичем начали говорить о предстоящем событии. И вот подобные крупные мероприятия, они же в основном для профессионалов, и всегда возникает вопрос. А вот сейчас огромная аудитория нас слушает, которые никоим образом к АПК, к промышленности не относятся, возможно, даже не дружат с цифровизацией как таковой. А вот, допустим, все эти нововведения, вот АПК вы затронули, и все те возможные улучшения, которые это за собой несет, для рядового обывателя, жителя нашего региона, возможно, страны в целом, что это дает?
5: Ну вот смотрите, когда мы приходим в супермаркет, я думаю, сейчас многие пользуются кассами самообслуживания, мы берем бутылку или пакет молока, и мы сканируем QR-код, который на ней находится. Благодаря системе «Честный знак» мы уверены в том, что эта бутылка молока точно произведена там, в конкретном месте, в конкретное время и так далее, так далее, так далее. Да? То есть прослеживаемость этого товара обеспечивается от момента производства до момента появления на полке. Таким образом, обеспечивается качество этого продукта для каждого из нас, для каждого потребителя.
4: Подтверждается.
5: Подтверждается. Uh-huh. Ну, как прослеживается, uh-huh. а потом uh-huh. можно... Да, то есть, вот когда я встречаю новость о том, что там в сосисках там какой-то марки, значит, неожиданно, ну, буквально вот вчерашняя новость... Первое, что вот вспоминается, да, там нашли сальмонеллу, я понимаю, что за счет там прослеживания будет понятно даже там в какой момент, в какой точке и что пошло не так. Uh-huh. То есть это в конечном итоге забота о здоровье нации. Не побоюсь этого слова. Поэтому здесь цифра работает в период реализации. Когда еще давным-давно, много лет назад, когда я занимался системной интеграцией и создавал интегрированные системы, мы с моими коллегами стали интересоваться и сферой сельского хозяйства, и для себя с удивлением выяснили, что это был где-то 12-13 год, что нам, по большому счету, с точки зрения там, тех решений IT, которые мы хотим им предложить, и предложить-то не очень много есть чего, потому что они в тот момент строили коровники, там, свинарники и так далее, другие объекты, объекты, где выращиваются птицы и так далее, а настолько высокотехнологичные, которые были напичканы последними достижениями технологий, что, по большому счету, там ну, было практически все на тот момент. Значит, там были сети передачи данных, там были специальные устройства, которые контролировали поведение там, животных, коров и так далее, которые автоматически по графику направляли, там, например, животное не в стойло, да, а к ветеринару и так далее, так далее, так далее. Много-много всего. И нужно понимать, что без цифровых технологий, без этого всего просто невозможно эффективно управлять сельским хозяйством в настоящее время. Особенно в ситуации, когда мы сталкиваемся с дефицитом кадров, с уменьшением количества людей, которые хотят жить в небольших населенных пунктах и так далее. То есть здесь повышение эффективности – это ну, прежде всего внедрение цифры.
4: Необходимость.
5: И необходимость, да, с одной стороны. С другой стороны, это и снижение себестоимости, повышение качества и так далее, и так далее, и так далее, и так далее.
4: Хорошо. Ну, звучит все достаточно крупно. А вот то, что касается малого и среднего бизнеса, там будет им место? Может быть, если мы говорим про IT-бизнес, то себя показать. А если говорим про людей, которые которым требуется вот эта цифровизация, найдут ли они для себя там решение?
5: Конечно, у нас же трек импортозамещения также сохраняется. У нас будут производители, которые выпускают российские аппаратные решения. У нас будут разработчики программного обеспечения на нашем мероприятии. У нас будут компании-разработчики, которые будут участвовать в секциях, связанных с вопросами, связанными с разработкой программного обеспечения. У нас будет опять хакатон, который в прошлом году у нас прошел с большим успехом, и в этом году мы взяли задачи из реального сектора экономики. Это вопросы, это задачи от наших строителей, это задачи от наших предприятий машиностроения, как раз-таки хакатон, посвященный использование решений искусственного интеллекта в промышленности, в строительстве, в других отраслях.
4: Ну, если говорить о аудитории, насколько форум может стать интересным для простого посетителя, насколько он сможет вдохновить его? То есть, я имею в виду, только ли он узконаправленный для профессионалов, или, например, для себя что-то полезное может найти подросток и, возможно, оформиться со своими мыслями о будущем?
5: Разумеется, сможет. На этом мероприятии, на нашем мероприятии у нас будут традиционные те, кто занимается умными домами, те, кто занимается различными технологиями. И с точки зрения молодых людей, я бы рекомендовал прийти на этот форум, просто даже посмотреть, в каком направлении дальше нужно развиваться, какие сейчас технологии в нашем регионе развивают наши компании.
4: Ну, то есть, помимо того, что это будут и образовательные какие-то мероприятия, это будет еще и достаточно зрелищно.
5: Да? Конечно.
4: То есть, так скажем, потратить свое время просто для того, чтобы вдохновиться, возможно, для чего-то, или посмотреть, пощупать, тоже это все можно будет.
5: Конечно, и пообщаться, задать вопросы, посмотреть, что действительно сделали наши российские производители. Потому что зачастую к этому относятся довольно скептично, но будут производители, которыми мы гордимся, и которые могут составить конкуренцию сейчас любому западному производителю.
4: А о каких продуктах сейчас идет речь? Чем мы гордимся? Кем не будем делать рекламу, да?
5: У нас будут серверные решения на наших стендах. Я все-таки рассчитываю, что так же, как и в прошлые годы, к нам придут и задержатся на целый день. Потому что в прошлом году, что меня поразило, по сравнению с многими-многими другими мероприятиями, на церемонии закрытия в зале было настолько многолюдно, что церемония закрытия мало отличалась от церемонии открытия. То есть мы видели людей, которые приезжали с самого утра, мы видели эту очередь. Мы стараемся, конечно же, не допускать очередь, увеличивая регистрацию, значит, на входе и увеличивая количество мест. Но при этом я видел, как неохотно люди покидали этот зал, и некоторые стенды не разбирались с большой задержкой. На следующий день было там следующее мероприятие, к которому должен был быть подготовлен зал, и некоторые стенды, попросту говоря, значит...
4: мешали.
5: Да, уже. Организаторы уже просили ускорить разборку, а там продолжалась дискуссия, там продолжали обсуждать решения.
4: Ну, вот, кстати, вот дискуссии, решения. Вот какой-то механизм обратной связи у вас есть? И те идеи, которые могут родиться на форуме, вот как их потом отслеживают? Находят ли они свое применение в жизни? Как-то воплощаются? Или уходят в стол и до лучших времен?
5: Ну, во-первых, мы используем эти решения для себя. Тот же самый хакатон, который был в том году, был для нас определяющим с точки зрения тех технологий, которые мы в сфере искусственного интеллекта развиваем, это раз. Второе, мы сам этот форум делаем как форум обратной связи, поскольку Министерство сельского хозяйства Российской Федерации хочет услышать от товаропроизводителя, от агропромышленного комплекса то мнение по единой платформе, по единой цифровой платформе, которое будет важно для него с точки зрения дальнейшего развития. Поэтому для нас это еще и площадка диалоговая, которую мы создаем для наших федеральных органов власти, которая позволяет Воронеж сделать тем местом, где интересно встречаться, где можно посмотреть на новые решения, где можно послушать обратную связь с земли от тех, кто эти решения внедряет, кто с этим сталкивается, от тех, кто, ну, собственно говоря, и создает весь тот продукт, который потом приходит на полки наших магазинов.
4: Форум проходит не первый год. Вот от того момента, когда он начался, и, допустим, к тому, к чему пришли в 2026 году, насколько он поменялся? От чего команда отказалась? Что, ну, что ли, оказалось ненужным абсолютно? А что, наоборот, появилось интересного?
5: Тот масштаб, к которому мы пришли, он стал возможен только потому, что форум интересен людям. И в этом году форум проводится совместно с Росконгрессом. Организатор у нас Росконгресс. Это крупнейший федеральный организатор подобных мероприятий. И проходит он в первую очередь благодаря тому, что мы смогли показать, они увидели, насколько те тематики, которые у нас поднимаются, интересны нашей аудитории. А под нашей аудиторией мы понимаем не только город Воронеж, а, значит, все Центральное Черноземье. И в этой связи можно отметить, что Цифроземье фиксирует статус Воронежа как столицы Центрально-Черноземного региона. Потому что сюда продолжают и продолжают приезжать для того, чтобы обмениваться идеями, для того, чтобы учиться, для того, чтобы развиваться, и для того, чтобы в конечном итоге, там, возвращаясь назад к себе домой, думать о том, что там в следующем году или там еще когда-то вернуться в Воронеж для того, чтобы можно было получить какие-то новые идеи, обсудить что-то с людьми, которые приезжают именно сюда для обмена мнениями.
4: А вот обмен мнениями, география участников, это чтобы вот иметь представление?
5: Начиная с наших южных соседей, и не очень это Краснодарский край, это Ростов, и заканчивая северными, это Орловская область, Тамбовская область, ну, естественно, Липецкая область, Белгородская область, значит, это все наши соседи, все окружающие нас регионы, причем не все из которых относятся к центральному Черноземью.
4: А если вот так посмотреть, почему-то в голову пришло, каждый регион занимается чем-то своим, то есть поделена ли эта сфера? Вот на севере мы занимаемся там одними решениями, на юге, допустим, АПК больше занимаемся. И вот здесь есть какая-то картина? Кто чем занимается? Кто в чем хорош?
5: Ну, здесь с точки зрения макроэкономики, гео, мне тяжело говорить, не совсем моя специальность, да. Но мы же понимаем, что Тамбов у нас это более изначально лесистые местности, да, где леса были переведены в сельское хозяйство относительно недавно. Ну, так сказать, по сравнению, например, с нашим регионом или там более южными. Вот. Здесь у нас больше степей, там больше лесов. Да, есть своя специфика везде. Вот. Здесь для меня важно другое, как для цифровика. Для меня важно, что во всех этих отраслях, во всех направлениях цифра является той объединяющей технологией на

0: степени сейчас уже дистанционно. Говорить о том, что человек, к нам придут полнофункциональные роботы, это уже не гипотеза. Это просто вопрос, через сколько лет это произойдет. Через сколько лет произойдет роботизация сельского хозяйства, это вопрос, для которого, скорее всего, даже не нужно больше, чем пальцев двух рук. Да, вот то, что мы сейчас видим, например, на Олимпиаде по робототехнике в Китае, говорит о том, что это какие-то считанные годы, когда те или иные операции уже будут переведены полностью в роботизацию. Да и что говорить, сейчас, когда мы даже смотрим на то, что сейчас используется, ведь колоссальное количество ручных, тяжелых ручных операций уже давно делают машины, уже десятилетия делают машины. Поэтому здесь лишь вопрос в том, чтобы эти операции, с учетом того, что позволяет нам искусственный интеллект, компьютерное зрение и разные другие технологии, чтобы эти операции уже были максимально точными, учитывали каждое растение, каждое животное, значит, индивидуальные факторы среды и так далее, и так далее, и так далее.
1: Задам еще один вопрос. Давайте подведем, наверное, как раз им все вышесказанное. Что вы ожидаете от форума как посетитель, ну, как человек, интересующийся этим направлением, и как министр цифрового развития?
0: Ну, разумеется, я ожидаю, что он будет интересным. Разумеется, я ожидаю, что этот форум будет полезным для всех участников. Я ожидаю, что тот шаг, который мы сделали, добавив сюда федеральную повестку, это следующий шаг для того, чтобы закрепить этот форум как стержневой с точки зрения нашего центрально-черноземного региона, как главный цифровой форум, значит, в Центральном Черноземье, и закрепить его как основную дискуссионную площадку по вопросу внедрения IT-технологий в сфере агропромышленного комплекса.
1: Вы ответили как министр, а как посетитель?
0: Вот, а это первые слова были, что он будет интересным.
1: Что он будет интересным.
0: Да, что он будет интересным, информативным и полезным.
1: Ну что ж, спасибо. 24 сентября, если не ошибаюсь, да, верно. Да. Цифроземия 2026. Это форум, который, ну, в любом случае обещает быть интересным и максимально полезным, впрочем, наверное, как и всегда. Министр цифрового развития Воронежской области Денис Волков был сегодня в студии. Денис Владимирович, спасибо, что нашли время.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо, скажем, и нашей аудитории. Вот есть уже над чем поразмыслить. Мы частенько предлагаем вам интересные события, которые можно посетить. Одно из них обсуждали сегодня. До встречи завтра в эфире в 18.04. Как всегда, появимся. Ну и сопроводим вас до дома интересными и полезными историями. Уж не сомневайтесь. Счастливо. Пока.
2: Радио. Так звучит наша реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
9: Выгода 850 тысяч рублей.

0: модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. «Т-Банк Премиум». Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту «Касперский премиум». Получите дополнительную скидку 10% по промокоду «Радио» до 4 октября 2026 года. 18+.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: 12+.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03/07/2026.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, также руководство области оповещает коллеги из Минобороны. Поэтому звуковые оповещения используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не запугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. А вот еще одна мера не сработает. Так Александр Гусев ответил на предложение запретить езду на мотоциклах после 11 вечера. Горожане жалуются на громкий ночной шум. Он мешает вовремя ориентироваться при угрозах атак БПЛА и ракетной опасности. Власти сейчас изучают возможные нормативные решения по ограничениям. Однако с правовой точки зрения они неоднозначны. Часто сильный шум издают не просто мотоциклы, а автомобили с умышленно нарушенной системой выхлопа. Бороться с нарушителями нужно в рамках уже существующих законов. У сотрудников госавтоинспекции есть полное право наказывать таких водителей за незаконное изменение конструкции транспортных средств, сообщил Александр Гусев. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору – ситуация с бензином. Губернатор спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимаются беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом. Но удары по НПЗ продолжаются. Например, сегодня была очередная атака. Ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты, ограничения на поставки или продажу топлива в Воронежской области пока сохраняются. Об этом сообщил Александр Гусев. Также губернатор призвал рационально относиться к поездкам на автомобилях. По его словам, это поможет в стабилизации ситуации. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. По его словам, запуск разделят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Впрочем, водителям, использующим выделенки для транспорта, следует учитывать. Свернуть выделенные полосы будет невозможно. Количество камер фото видеофиксации, размеры штрафов предполагаются значительными, заявил Александр Гусев. Подробности беседы в наших следующих выпусках. В ходе 23-го съезда «Единой России» в Москве была принята народная программа, отвечающая задачам национального развития. В работе участвовали 3000 делегатов. Герои СВО, депутаты, сенаторы и глав регионов. Президент Владимир Путин отметил, что программа подготовлена в диалоге с людьми на основе их инициатив, а ключевые критерии – объективность, реалистичность и честность. «Единая Россия» никогда не дает несбыточных обещаний, она отвечает за каждую строчку и слово в программе, подчеркнул глава государства. Это были новости региона.
5: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление около нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене, гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
7: Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
12: Аудитория 13+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэдклифф прибыл в Россию, сообщил телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники. Других подробностей не приводится. Сегодня утром в московском аэропорту Внуково сел американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster. До этого он был в Риге, куда прилетел с военной базы Эндрюс. С нее отправляются воздушные суда высокопоставленных чиновников, в том числе президента США. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об этом самолете. На фоне сообщения о прибытии директора ЦРУ в Москву, российский рынок акций в ходе основной сессии ускорил рост на 2,5%, свидетельствуют данные Мосбиржи. Общее число пострадавших при пожаре на площадке строительства Амурского газохимического комплекса достигло 146 человек, сообщила компания. По данным РЕН-ТВ и «Известия», погибли 5 человек. Госпитализированы 24 пострадавших. На объекте в окрестностях города Свободны продолжаются поисково-спасательные работы. Также специалисты экстренных служб продолжают ликвидировать пожар. На предприятии загорелась установка по переработке метанола. Площадь пожара составила около 2000 квадратных метров. Авиакомпания «Жавия», сертификат эксплуатанта которой ранее был аннулирован, направила в Росавиацию пакет документов для получения нового разрешения. Об этом сообщили в правительстве Удмуртии. Принятие решения ожидается во второй половине ноября. Власти республики ранее заявляли о планах включить «Жавия» в прогнозный план приватизации на этот год. Необходимость продажи компании в регионе объясняли привлечением дополнительных инвестиций. По данным СМИ, Роман Ефимов, который покинул пост председателя правительства республики, должен возглавить «Жавия». Авиаперевозчик обвиняет одноименную авиакомпанию аэропорт Ижевска. Продажи электромобилей с пробегом в России установили новый рекорд. В июле показатель составил 3646 машин. Это почти в три раза выше того же месяца прошлого года. Как сообщает агентство «Автостат», вторичный рынок электрокаров в России впервые в истории наблюдения преодолел планку в 3000 проданных машин за месяц. Более трети всех сделок, 35%, пришлось на модели марки Nissan. Второе место заняла китайская марка Zeekr. В тройку лидеров также вошла Tesla. Ирландская актриса Эванна Линч, которая получила мировую известность благодаря роли Палумны Лавгуд в кинофраншизе «Гарри Поттер», вышла замуж. Торжественная церемония прошла в Лондоне с участием более 100 человек. Избранником 34-летней актрисы стал бармен Деннис Скиннер. Пара познакомилась 5 лет назад. Линч рассказала, что первое предложение «Руки и сердце» возлюбленный сделал ей еще в 23-м году, в разгар серьезного конфликта пары. По словам актрисы, через некоторое время партнер повторно попросил ее руки, для чего выбрал более романтичную обстановку. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
3: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 9 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Сберу 185 лет, а его бизнес-клиентам 185 миллионов рублей. Открывайте расчетный счет, присоединяйтесь к программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и выполняйте условия до конца октября, чтобы попасть в число счастливчиков. Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк», Москва, УКРН 127-00-132-195.
3: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comtogether.t2.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю

0: убираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

теперь другое. Ты хочешь, эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен. Ты мне

Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: всегда любил. Утро крестьянам помогло, солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул: «Хай!»
1: Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление около нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Наслаждайтесь сезоном огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 30 августа. В фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде «Агроэко» 419 рублей за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком из свинины в маринаде от «Агроэко». Сочное, нежное мясо и манящий аромат, перед которым просто невозможно устоять.
1: Предложение действует с 17 по 30 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
0: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: В Калужской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, а также руководство области оповещают и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения. Доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Воронежская область готовится к отопительному сезону и возможным ЧС в условиях сложной оперативной обстановки. К 15 октября задачи будут выполнены. Губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии сообщил, что подчинил себе Министерство ЖКХ и профильного зампреда для оперативных решений. Поставил задачи Россетям и Газпрому по дополнительной подготовке к возможным ракетным ударам. На закупку доп. Оборудования в случае выхода ТЭЦ из строя предусмотрено 460 миллионов рублей. Александр Гусев заверил, что вопросы уделяется серьезное внимание. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору, ситуация с бензином. Александр Гусев спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимает беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Сегодня была очередная атака, ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты и ограничения на поставку или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, подчеркнул губернатор. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство распределят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Еще Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Последнее. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это в контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, активно займемся этим в следующем году, подчеркнул Александр Гусев. Это были новости региона.

сердце.

0: наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: 29 августа. Воронеж. Фестиваль «Русское лето» на Советской площади. В программе выступления известных писателей, философов и общественных деятелей. Исторические реконструкции 8-18 веков. Художественная выставка, ярмарка и работа детских площадок. Центральное событие – встреча с Захаром Прилепиным и презентация книги «Чужецарствие». Фестивальный день завершит концерт с участием Зангези, Лампасы, Том Космос и Афинаж. «Русское лето». 29 августа. Советская площадь. Аудитория 0+. Подробности на сайте ruslet36.ru. Информационный партнер «Наше радио Воронеж».
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день.

0: 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
3: Наши новости.
4: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, а также руководство области оповещают и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения. Доносим алгоритмы действия. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Воронежская область готовится к отопительному сезону и возможным ЧС в условиях сложной оперативной обстановки. К 15 октября задачи будут выполнены. Губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии сообщил, что подчинил себе Министерство ЖКХ и профильного зампреда для оперативных решений. Поставил задачи Россетям и Газпрому по дополнительной подготовке к возможным ракетным ударам. На закупку доп. Оборудования в случае выхода ТЭЦ из строя предусмотрено 460 миллионов рублей. Александр Гусев заверил, что вопросы уделяется серьезное внимание. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору, ситуация с бензином. Александр Гусев спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимает беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Сегодня была очередная атака, ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты и ограничения на поставку или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, подчеркнул губернатор. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство распределят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Еще Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. И последнее. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это в контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, и активно займемся этим в следующем году, подчеркнул Александр Гусев. Это были новости региона.
5: Проверено время.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. «Окна СОК». Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Более 300 наименований напольных покрытий в магазине «Континент». Ламинат, линолеум, керамическая плитка и другие. От эконом до премиум сегмента. Возможность оформить онлайн-заказ и доставку без визита в магазин. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г.
8: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
9: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
11: Воронежская область слушает «Наше радио». Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. «Наше радио» – город за городом.
12: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: Так звучит наше.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф мог отправиться в Москву, чтобы обсудить с российским руководством не только ситуацию вокруг Украины, но и конфликт на Ближнем Востоке, а также вопрос поддержки Ирана. Такую версию выдвинула бывший заместитель директора национальной разведки США Бет Саннер. CBS и Axios со ссылкой на источники ранее сообщили, что директор ЦРУ прибыл во вторник в Москву. Целью визита собеседники назвали встречи в российской столице. Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster предположительно доставил его из Риги. Туда борт прилетел с военной базы Эндрюс, откуда отправляются воздушные суда высокопоставленных чиновников, в том числе президента США. Вечером самолет вылетел из московского аэропорта Внуково, следует из данных Flightradar. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом сейчас стабильная. Дополнительные объемы после ограничения экспорта были перенаправлены на рынок. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили, что вопрос о продлении запрета на экспорт дизтоплива для производителей с 1 сентября прорабатывается. Возможность возобновления экспорта будет зависеть от топливного баланса, объема производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. Приоритетной задачей министерства назвали полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей, на время сезонных полевых работ. Суд арестовал гендиректора научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Тула-дрон» Евгения Григорьева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области. По версии следствия, гендиректор «Тула-дрон» вместе с группой лиц похитили более 17 миллионов рублей путем завышения стоимости выполненных работ по договору. При этом они обманули учредителя предприятия, правительства Тульской области и членов наблюдательного совета. Центр «Тула-дрон» получил более 1 миллиарда рублей государственных субсидий на проектирование, разработку и производство беспилотников. Крупнейший в России мегавокзал появится в Москве в ходе комплексной реконструкции Ярославского вокзала. Его объединят с ленинградским конкурсами, крытыми переходами над железнодорожными путями. Об этом объявили в ходе совместного посещения вокзала мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. Сейчас запущены проектировочные фазы и подготовительные работы. Непосредственно на стройплощадку рабочие выйдут в декабре. Полностью закончить реконструкцию планируется до конца 2028 года. Россиянин Матвей Помощников стал победителем юниорского первенства мира в прыжках с метрового трамплина на турнире в хорватском городе Риека. Сегодня же россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева заняли второе место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Всего на их счету сейчас 9 наград. 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы.
4: До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 9 дней.
5: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
6: Я построю здесь новый мир.
5: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
1: Наше радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Клиника АСК «Вера» оказывает платные услуги по лечению зависимостей. Адрес: город Воронеж, переулок Богдана Хмельницкого, 2А. Телефон 8-906-676-6000. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: На постоянную работу требуется бухгалтер по первичной документации. Магазин «Континент», город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.

0: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все

0: это навсегда.
1: Все вокруг похожи, и я тоже. Я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фенка».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сравниваем цены, предлагаем лучшее. Сеть магазинов электронной и бытовой техники «Фенко». Холодильники, телевизоры на любой вкус и бюджет. Индивидуальный подход к цене. Гарантированное качество, доставка, подключение. Телефон 2-772-772.
4: Город Воронеж.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. График Владимира Путина был изменен из-за визита в Москву директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа. Как сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юношев, на этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили. Но пару дней назад его перенесли. Утром 25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster. Он прилетел из Риги, оттуда с авиабазы Эндрюс США. По данным CBS и Access, в Москву прибыл директор ЦРУ. Вечером борт отбыл из аэропорта Внуково. Кроме того, в Москве находится с визитом глава дипломатии Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он уже провел встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и в Московской патриархии. Правила возврата технически сложных товаров, купленных в интернет-магазинах, изменятся с 1 сентября. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Нововведения коснутся смартфонов, ноутбуков, телевизоров и другой техники из перечня, которую утвердило правительство. По словам вице-спикера, поэтому после доставки заказа лучше сохранить его данные, документы, упаковку и комплектующие, хотя бы до того момента, пока не убедитесь, что покупка вам подходит. С сентября для возврата товара нужно будет предоставить его вместе с документацией, принадлежностями, упаковкой. Американская певица и киноактриса, королева кантри Долли Партон, умерла в возрасте 80 лет, об этом сообщил ее племянник в видеообращении в соцсетях. Долли Партон – лауреат 10 состязательных премий Грэмми и специальной награды за жизненные достижения. Награды имени Джина Хершелта. Певица также известна благотворительными проектами, включая фонд Dollywood Foundation и программу Immigration Library, которая нацелена на развитие у детей любви к чтению. Специалисты на космодроме Байконур собрали пакет для следующего транспортного грузового корабля «Прогресс МС-35». Конструкцию, где блоки разных ступеней расположены параллельно друг другу и работают одновременно в полете, об этом сообщил Роскосмос. Во время такой сборки на стапель укладывают центральный блок, вторую ступень, а затем специалисты крепят боковые блоки первой ступени. До старта новой грузовой миссии осталось несколько недель. Российские ученые нашли новые доказательства версии о космической катастрофе, которая предположительно произошла около 13 тысяч лет назад на дне Онежского озера. Об этом сообщили в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Маркером древней катастрофы стал загадочный розовый горизонт в донных отложениях. Специалисты обнаружили высокую концентрацию микроскопических частиц оксида железа в слое с резкой сменой окраски. Падение метеорита около 13 тысяч лет назад спровоцировало резкое похолодание, но длилось около 1000 лет. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.nsn.
1: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. До премьеры фантастического блокбастера «Трудно быть богом» осталось 9 дней.
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
6: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, что делать, если группа «Кино» пригласила тебя спеть вместе, и поговорим с Найком Борзовым о юбилейных датах группы «Инфекция». Группа «Кино» показала совместное выступление с певицей Рушан. Музыканты вместе исполнили песню «Место для шага вперед» для одного из музыкальных телеканалов. Рушана вместе со своей командой подготовила новую аранжировку своей части композиции, добавив элементы эмбиента и пост-рока, после чего к работе присоединились музыканты «Кино». В группе отметили, что не планировали приглашать вокалистов в постоянный состав и решили найти артиста из близкой им андеграундной среды с собственным узнаваемым голосом. О том, как Рушана получила предложение выступить с «Кино», рассказывает сама певица.
2: Как-то вечером мне позвонил звукорежиссер группы «Кино» Андрей Лякминский и рассказал, что они хотели бы пригласить меня для совместного исполнения песни «Место для шага вперед». Мы встретились на студии, познакомились с Юрием Каспаряном, обсудили детали и все вместе в течение месяца создавали аранжировку и переход с нашей интерпретации, с нашей первой части на часть группы «Кино». Нам хотелось и сохранить суть песни, и передать новую грань, новый взгляд с моей стороны на композицию.

0: Видео совместного выступления группы «Кино» и «Рушаны» уже доступно в сети. Группа Найка Борзова «Инфекция» отметила 40-летие новым альбомом «Кебаб». В пластинку вошли 10 треков, причем весь материал Борзов записал самостоятельно, без участия других музыкантов. Альбом объединяет песни, написанные в разные периоды истории инфекции. «Кебаб» может стать последним альбомом группы. Правда, сам Найк Борзов признается, что окончательного решения о будущем инфекции пока не принял.
1: Альбом очень разноплановый получился, все песни разные абсолютно, и по смыслу, и по звуку, ну, вернее, даже по звуку-то он очень цельный получился, но, тем не менее, все песни очень разные, я бы сказал, по подходу к записи они все получились разными. Вот, все сохранил, абсурд, сатиру, несерьезные отношения к реальности. В общем, все это есть, это та же инфекция, но только немножечко более философская, скажем так. Я думаю, что этот альбом будет последним в дискографии инфекции, но на самом деле я очень часто меняю свое мнение. Ну, не часто, но бывает, что я меняю свое мнение, отношение к чему-то. И, возможно, я думаю сейчас таким образом, а через 10 лет я решу записать новый альбом на 50-летие группы. Может быть.
2: Я люблю буги-буги.

0: Послушать новый альбом «Кебаб» группы «Инфекция» уже можно на любой удобной цифровой платформе. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: тебе рафик нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление около нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Ирина.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэдклифф мог отправиться в Москву, чтобы обсудить с российским руководством не только ситуацию вокруг Украины, но и конфликт на Ближнем Востоке, а также вопрос поддержки Ирана. Такую версию выдвинула бывший заместитель директора национальной разведки США Бет Саннер. CBS и Axios со ссылкой на источники ранее сообщили, что директор ЦРУ прибыл во вторник в Москву. Целью визита собеседники назвали встречи в российской столице. Самолет ВВС США Boeing C-17 Globemaster предположительно доставил его из Риги. Туда борт прилетел с военной базы Эндрюс, откуда отправляются воздушные суда высокопоставленных чиновников, в том числе президента США. Вечером самолет вылетел из московского аэропорта Внуково, следует из данных Flightradar. Ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом сейчас стабильная. Дополнительные объемы после ограничения экспорта были перенаправлены на рынок. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили, что вопрос о продлении запрета на экспорт дизтоплива для производителей с 1 сентября прорабатывается. Возможность возобновления экспорта будет зависеть от топливного баланса, объема производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. Приоритетной задачей министерства назвали полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей, на время сезонных полевых работ. Суд арестовал гендиректора научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Тула-дрон» Евгения Григорьева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области. По версии следствия, гендиректор «Тула-дрон» вместе с группой лиц похитили более 17 миллионов рублей путем завышения стоимости выполненных работ по договору. При этом они обманули учредителя предприятия, правительства Тульской области и членов наблюдательного совета. Центр «Тула-дрон» получил более 1 миллиарда рублей государственных субсидий на проектирование, разработку и производство беспилотников. Крупнейший в России мегавокзал появится в Москве в ходе комплексной реконструкции Ярославского вокзала. Его объединят с ленинградским конкурсами, крытыми переходами над железнодорожными путями. Об этом объявили в ходе совместного посещения вокзала мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров. Сейчас запущены проектировочные фазы и подготовительные работы. Непосредственно на стройплощадку рабочие выйдут в декабре. Полностью закончить реконструкцию планируется до конца 2028 года. Россиянин Матвей Помощников стал победителем юниорского первенства мира в прыжках с метрового трамплина на турнире в хорватском городе Риека. Сегодня же россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева заняли второе место в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Всего на их счету сейчас 9 наград. 3 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Монфокон «Лабиринт». Вообще, Монфокон — это огромная каменная виселица, построенная в 13 веке к северо-востоку от Парижа во владениях некоего графа Факона. Группа не из Парижа, это самарская дэткор дэт-метал команда, новый сингл «Лабиринт», мрачная история, развивающая космическую тему в творчестве коллектива. Это хроника первого шага за грань реальности. Повинуясь таинственному зову из бездны, герои пересекают порог привычного мира и оказываются в пространстве, где человеческая логика перестает работать. Корабль и сознание экипажа становятся единым лабиринтом, где коридоры искривляются, а время течет вспять. Кстати, оказывается, есть еще одна группа с таким же названием, правда, созданная не в 24-м в Самаре, а в 2002-м в Ташкенте.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Останемся пока в Самаре. Легенды, Вульс, выпустили не так давно пластинку «Субъект номер 2». Есть только одно «но». С этим альбомом очень сложно выбрать лучшую песню, потому что все треки прекрасны. Хочется ставить все с этой 23-минутной работы, но все же придется выбор сделать в пользу какой-то одной композиции. И вот он.
1: Жесткий диск.
0: Вульс. Тишина — это звук.

0: Вульс, «Тишина — это звук», трек с новой работы коллектива «Субъект номер два». И действительно, дальше тут минута с лишним тишины.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Loners», название трека «Weightless» в невесомости. Краткая информация, да может знакомая, но тем не менее. Молодые музыканты из Питера доказали, что готовы перевернуть твое представление о металкоре и внести свежее звучание в давно знакомый жанр. Их музыка — микс агрессивных аранжировок, мощного экстрим-вокала и эмоциональной мелодичности, заряжающей энергией с первых секунд прослушивания, особенно вживую. В невесомости, насколько я понял, первый сингл новой главы и возвращение к истокам. Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: Loners, Weightless, в невесомости.

0: Команда Loners, трек Weightless в невесомости. Это не то, что я бесконечно перевожу, это просто название такое и по-английски, и по-русски.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас коллектив, название которого, возможно, читается как Perfect Lord. Дело в том, что первая часть названия — это сплошные согласные. Трек называется «Я продамся». Как рассказывают на лейбле «Мертвых собак», кричащий металл в духе психии, который разрушает привычную дихотомию. Продался — значит позор, остался в андеграунде — значит герой. Музыканты честно признаются, порой даже продаться оказывается невозможно. И в этом тоже есть своя горькая правда.
1: Жесткий диск.
0: Perfect Lord, «Я продамся».

0: нам пишут.
1: Алексей, добрый вечер. У нас вышел новый сингл «Забудь», и мы хотели бы услышать честный фидбэк от вас на жестком диске. Написала мне группа «Without Me». Да какой там фидбэк, друзья? Я же не критик музыкальный и не блогер. Мне все понравилось, и, кстати, я задумался. А можно ли этот трек классифицировать как медляк в своем жанре? Ну, конечно, под него, как я в школе под «Still Loving You» от Scorpions, с одноклассницей не потанцуешь, но в целом, мне кажется, все-таки можно. Или нет? Давайте слушать.
0: Жесткий диск.
1: Without Me, забудь.

0: Without me, забудь. Отличная вещь, но с медляком, наверное, я погорячился.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Привет, наша! Мы группа Nord Strong. Представляем вашему вниманию свежий сингл More. Nord Strong — это не просто группа, а боевой союз, выкованный в сибирском холоде. Музыка — удар молота по наковальне, лед, пламя и первобытная ярость. Воинственная атмосфера и глубокая связь с корнями делают выступления группы по-настоящему уникальными, словно каждый концерт становится посвящением суровой северной земле и ее легендам. В сентябре сибирские стронг-метал-воины Nord Strong вновь отправятся в тур по России с мощным сетом, который никого не оставит равнодушным. Ну что ж, давайте заценим новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: Nord Strong. More.

0: Команда Nordstrong, трек называется More.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Highland. Название трека не понять. Краткая информация. Коллектив Highland сформировался из создателей группы Now I See, что в свое время разделили сцену с титанами жанра Adept и поработали в США с небезызвестным продюсером Джоуи Стерджисом. Сейчас коллектив спустя долгое время возобновился в новой ипостаси и уже смог завоевать внимание любителей альтернативного рока, сгенерировав за первые три сингла 200 000 слушателей в месяц на Яндекс.Музыке, закрепив свой удачный дебют двумя выступлениями клаб-шоу на Hollywood Boulevard в Лос-Анджелесе. Ну а также планируется шоу осенью, где и состоится презентация.

0: нам пишут.
1: Название коллектива Adam's Wine. Название трека An Ordinary Monster. Краткая информация. Немало известный в узких кругах глубочайшего андеграунда московский коллектив Adam's Wine 20 августа этого года порадовал своих слушателей новым третьим миньоном под названием Death's Handshake. Новый релиз — составление разных деталей конструктора. Что-то из тяжелых направлений, что-то из атмосферных. Где-то хотелось высказаться резко, а где-то было совсем экзистенциально. Поэтому эта пластинка больше не про стили и жанры, а про настроение и разность ощущений, в которые песни с нее сочинялись и записывались.
0: Made in Russia.
1: Adam's Wine, An Ordinary Monster.

0: Команда Adam's Wine, трек называется An Ordinary Monster. И действительно, очень классная и разноплановая пластинка. Всем рекомендую.
1: Жесткий диск.
0: Юля Кроу тем временем выпустила новую работу. Лейбл Крафткор пишет, что с недавних пор группа утяжелила звучание. Я уж не знаю, куда там дальше утяжелять. Ну, давайте разбираться. Заценим новинку.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Кроу, АК

0: Crow, вещь называется АК. Ну вот и Буратино на жестком диске прозвучал.
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас команда Nobody Feel, и, по-моему, все треки этого нового музыкального проекта попадают в жесткий диск. Вот так вот приключилось. Посмотрим, как будет дальше. Что касается новой работы, то, как говорят музыканты в своих соцсетях, эта песня не о страсти, а песня о тишине между двумя ударами сердца, когда один человек замирает, чтобы не спугнуть чужой смех, бьющийся под ребрами. Firefly — это анатомия интимности, построенная не на обещаниях, а на предельно честном, трезвом и того священном наблюдении за хрупкостью друг друга. Красиво.
1: Made in Russia.
0: Nobody Feel, Firefly.

0: Команда Nobody Feel, трек Firefly.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Valm and Crust. Название трека «Вторая жизнь». Краткая информация. В преддверии выхода дебютного полноформатника мрачный дуэт из Петербурга совместно с культовой метал-формацией Crust выпускает каверную композицию питерских панк-легенд The Пауки. Оригинал был посвящен Эдуарду Старкову, фронтмену Химеры, и рассказывал о преодолении экзистенциального кризиса, борьбе со страхом и надежде на возрождение. Valm переосмыслили трек в русле гнетущего и ритуального блэк-метала Ака Мейхем, и знакомые мотивы зазвучали иначе. Теперь мольба лирического героя к пустоте, о еще одном шансе и новой жизни посреди мрака, стихии и неизбежности смерти ощущается как почти ритуальное заклинание. Перестройка аранжировки усилила ощущение безысходности и вместе с тем жажды спасения, сделав историю глубже и мрачнее.
1: Жесткий диск.
0: Valm and Crust. Вторая жизнь.

0: прошу еще эту жизнь.
1: Volume and Crust. Трек называется «Вторая жизнь». Это кавер на The Пауки.
2: Жесткий диск.
1: Пора закругляться, но прежде Яндекс.Музыка подкинула мне как новинку. Я не знаю, может, этот трек уже вышел достаточно давно. В общем, я всегда любил Соут, всегда любил Enter Shikari. И тут, значит, Enter Shikari спели Соут.

0: В общем, мне понравилось. На этом все. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем.
2: Жесткий диск. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Окна СОК» Воронеж. Окна СОК. Надежность, качество, комфорт в каждом окне.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление около нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: Компания «Окна СОК» – эксперт по остеклению. Качественные окна для квартиры, конечно, установим. И москитку подарим. Лоджии, балконы – застеклим. Выполним отделку. Утепление – бесплатно. А при заказе окон в дом поможем воплотить ваши мечты в реальность. И мы это умеем. «Окна СОК». Просто позвоните. 260-20-60.
6: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
7: 255? 45? 55!
4: Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
13: Аудитория 12+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. График Владимира Путина был изменен из-за визита в Москву директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэдклиффа. Как сообщил корреспондент Кремлевского пула Александр Юнышев, на этот вторник у президента было назначено очень масштабное мероприятие. Сотни людей готовили. Но пару дней назад его перенесли. Утром 25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster. Он прилетел из Риги, а туда с авиабазы Эндрюс США. По данным CBS и Access, в Москву прибыл директор ЦРУ. Вечером борт отбыл из аэропорта Внуково. Кроме того, в Москве находится с визитом глава дипломатии Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он уже провел встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и в Московской патриархии. Правила возврата технически сложных товаров, купленных в интернет-магазинах, изменятся с 1 сентября. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Нововведения касаются смартфонов, ноутбуков, телевизоров и другой техники из перечня, которую утвердило правительство. По словам вице-спикера, поэтому после доставки заказа лучше сохранить его данные, документы, упаковку и комплектующие, хотя бы до того момента, пока не убедитесь, что покупка вам подходит. С сентября для возврата товара нужно будет предоставить его вместе с документацией, принадлежностями, упаковкой. Американская певица и киноактриса, королева кантри Долли Партон, умерла в возрасте 80 лет, об этом сообщил ее племянник в видеообращении в соцсетях. Долли Партон – лауреат 10 состязательных премий Грэмми и специальной награды за жизненные достижения. Награды имени Джина Хершелта. Певица также известна благотворительными проектами, включая фонд Dollywood Foundation и программу Immigration Library, которая нацелена на развитие у детей любви к чтению. Специалисты на космодроме Байконур собрали пакет для следующего транспортного грузового корабля «Прогресс МС-35». Конструкцию, где блоки разных ступеней расположены параллельно друг другу и работают одновременно в полете, об этом сообщил Роскосмос. Во время такой сборки на стапель укладывают центральный блок, вторую ступень, а затем специалисты крепят боковые блоки первой ступени. До старта новой грузовой миссии осталось несколько недель. Российские ученые нашли новые доказательства версии о космической катастрофе, которая предположительно произошла около 13 тысяч лет назад на дне Онежского озера. Об этом сообщили в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена. Маркером древней катастрофы стал загадочный розовый горизонт в донных отложениях. Специалисты обнаружили высокую концентрацию микроскопических частиц оксида железа в слое с резкой сменой окраски. Падение метеорита около 13 тысяч лет назад спровоцировало резкое похолодание, но длилось около 1000 лет. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

твое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище проклятый дом —

вот чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой. От роддома до могилы ходят за мной. Чтобы не сбежал Горемыка до суда. Раньше времени

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1. Борисоглебск 104. Острогожск 103.3. Павловск 104.0. Калач 104.3. Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, а также руководство области оповещают и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения. Доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Воронежская область готовится к отопительному сезону и возможным ЧС в условиях сложной оперативной обстановки. К 15 октября задачи будут выполнены. Губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии сообщил, что подчинил себе Министерство ЖКХ и профильного зампреда для оперативных решений. Поставил задачи Россетям и Газпрому по дополнительной подготовке к возможным ракетным ударам. На закупку доп. Оборудования в случае выхода ТЭЦ из строя предусмотрено 460 миллионов рублей. Александр Гусев заверил, что вопросы уделяется серьезное внимание. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору, ситуация с бензином. Александр Гусев спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимает беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Сегодня была очередная атака, ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты и ограничения на поставку или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, подчеркнул губернатор. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство распределят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Еще Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Последнее. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это в контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, активно займемся этим в следующем году, подчеркнул Александр Гусев. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

сердце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

стать. Стань сильнее тех, кто с мечом, задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

0: хорошо.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, а также руководство области оповещают и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещения используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения. Доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Воронежская область готовится к отопительному сезону и возможным ЧС в условиях сложной оперативной обстановки. К 15 октября задачи будут выполнены. Губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии сообщил, что подчинил себе Министерство ЖКХ и профильного зампреда для оперативных решений. Поставил задачи Россетям и Газпрому по дополнительной подготовке к возможным ракетным ударам. На закупку доп. Оборудования в случае выхода ТЭЦ из строя предусмотрено 460 миллионов рублей. Александр Гусев заверил, что вопросы уделяется серьезное внимание. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору, ситуация с бензином. Александр Гусев спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимает беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Сегодня была очередная атака, ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты и ограничения на поставку или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, подчеркнул губернатор. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство распределят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Еще Остужевская транспортная развязка в Воронеже вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Последнее. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. Мы вернем это в контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, активно займемся этим в следующем году, подчеркнул Александр Гусев. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, а также руководство области оповещают и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения. Доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Воронежская область готовится к отопительному сезону и возможным ЧС в условиях сложной оперативной обстановки. К 15 октября задачи будут выполнены. Губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии сообщил, что подчинил себе Министерство ЖКХ и

сохраняться, подчеркнул губернатор. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство распределят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензированных перевозчиков, сообщил глава региона. Еще Остужевская транспортная развязка Воронежа вышла на завершающий этап строительства. Основные работы на проезжей части планируют закончить к 1 октября, после чего движение можно будет запустить в полном объеме, хотя контракт предусматривает завершение до конца 2026-го. Губернатор Александр Гусев поблагодарил федеральных коллег за софинансирование в несколько миллиардов рублей, которое позволило войти в проект. После открытия движения могут продолжаться работы по благоустройству, но они не должны существенно влиять на автомобилистов. Последнее. Губернатор Александр Гусев оценил реконструкцию Петровской набережной. Идею назвал правильной, в том числе для защиты территории от застройщиков. Но реализация пошла не по плану. «Мы вернем это в контроль областного правительства, создадим управляющую компанию, изучим лучшие практики. Зимой полностью определимся, чего не хватает, активно займемся этим в следующем году», подчеркнул Александр Гусев. Это были новости региона.

Sound.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление около нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
7: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Пожалуй, главная тема сегодняшнего дня – прямая линия с губернатором Александром Гусевым. Глава региона большую часть встречи уделил вопросам безопасности. В частности, он отметил, что воронежцы привыкли к сиренам, однако игнорировать оповещения об угрозах атак не стоит. По его словам, связь с войсками ПВО налажена, а также руководство области оповещают и коллеги из Минобороны. Поэтому оповещение используют там, где есть непосредственная опасность. Наша задача – не напугать людей. Нарастает угроза атак ракет по предприятиям. Проводим дополнительные меры. Учения. Доносим алгоритмы действий. Это будет важным элементом защиты людей, подчеркнул глава региона. Воронежская область готовится к отопительному сезону и возможным ЧС в условиях сложной оперативной обстановки. К 15 октября задачи будут выполнены. Губернатор Александр Гусев в ходе прямой линии сообщил, что подчинил себе Министерство ЖКХ и профильного зампреда для оперативных решений. Поставил задачи Россетям и Газпрому по дополнительной подготовке к возможным ракетным ударам. На закупку доп. Оборудования в случае выхода ТЭЦ из строя предусмотрено 460 миллионов рублей. Александр Гусев заверил, что вопросы уделяется серьезное внимание. Еще один актуальный вопрос, заданный губернатору, ситуация с бензином. Александр Гусев спрогнозировал тяжелую ситуацию с бензином в первой половине сентября. В регионе принимает беспрецедентные меры для улучшения обстановки с топливом, но удары по НПЗ продолжаются. Сегодня была очередная атака, ситуация пока будет оставаться напряженной. Все введенные ранее лимиты и ограничения на поставку или продажу топлива в Воронежской области пока сохранятся, подчеркнул губернатор. Продолжая тему транспорта, глава региона рассказал о запуске метробуса. Как рассказал губернатор Александр Гусев, строительство распределят на три очереди. Так, первая очередь охватит центральную часть города и северный микрорайон от ВГУ до аэропорта. Вторая свяжет центр города и левый берег. Третья пройдет через Чернавский мост на Ленинский проспект. Такси получит право двигаться по выделенным полосам метробуса при условии сверки реестра лицензирования.